0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 5 часов 42 минуты. Доброй ночи.

0: Кольту.
1: Реклама.
2: Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская, 77.
3: Мы начинаем
4: утреннее шоу на Радио Пилот.

0: Доброе утро в Екатеринбурге. 7:04. Сегодня четверг, 27 августа. Ну, конечно, сегодня все практически проснулись в 6 с лишним утра из-за сирен в городе.
1: И объявили ракетную опасность.
0: Ракетная опасность. И сейчас в Кольцово не принимают и не отправляют рейсы. Поэтому, если вы вдруг собираетесь улетать, следите за табло. Что сказать?
1: Да-да-да, следите. Следите не только за этим табло, следите еще и
2: за топливным табло.
1: Да, конечно, вчера в таких пробках влип из-за того, что на Большакова, Шейкмана народ стоял, тусил за 2 перекрестка, а то и за 3.
0: Ну, иногда и в 2 ряда еще стоят.
1: Да. Ну, и как бы хочется уже, чтобы... Вот вроде налаживалось же все. Что произошло?
0: Во-первых, вторая волна.
1: Да, во-вторых, я не паникую. Нет, я как бы там...
3: Ты давай сейчас
1: просто к тому, что зима скоро. Да. Потребление топлива вырастет. У-у-у. И вот вопросики есть как бы. Что у нас там?
2: Какие-то ограничительные меры, но я так понимаю, что просто многие из отпусков вернулись, готовятся к новому учебному году.
0: Ну, причем на заправках, на которых цена повыше, там нет никого.
1: Есть.
0: Слушай, я вчера вообще без очереди заправлялась, хоть и за 90 рублей, но не было у меня возможности стоять в очереди.
1: К сожалению, да, бывает такое, действительно, надо по-быстренькому, что называется. Uh-huh. Но, в общем, очень вот прям пальцы держу, чтобы все быстрее разрешилось. Тем, кто стоит в очереди, как-то хочется поддержки, лучи послать.
0: Сейчас, кстати, вот я все-таки скажу, что на космонавтов перед фронтовых бригад со стороны Уралмаша очень большая пробка, там между турбинной и фронтовых бригад, прямо вот на мостике, военные стоят, и из-за этого, ну, там дичайшая пробка.
1: Ну, предупредили, хорошо. Ребята, начинаем новый день. Что, вроде не понедельник, а так все как-то это сразу.
0: Ну, зато солнечно на улице.
1: Да, пока еще солнечно, но обещают, что сегодня будут осадки. Катапульта будет здесь точно до 11 утра, без всяких обещаний.
0: Будем вас улыбать.
1: Да, так что всем здрасте.
4: Реклама. Сань, ты чё, пират?
5: С чего это?
4: Так одноглазый ездишь.
5: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
4: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
5: Я понял, Ксенон Шоп 96.
4: Звони 385-85.
6: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
7: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
6: Черри, Белджи, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
7: О, и

0: Разыски, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
5: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
6: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
7: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
6: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч и я банкрот.
7: Правда?
8: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
3: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
11: Катапульта.
12: Утреннее шоу на радио «Пилот».

0: Я взяла плед, я взяла еду, так лекарства взяла.
1: Лина.
0: Давление измерять прибор взяла, поэтому я подготовилась.
1: Это я.
2: Да, еще что-то капли от насморка надо взять. 7 часов 16 минут в Екатеринбурге. Сегодня день кинопремьеры, и не просто, сегодня еще день российского кино. Поэтому давайте начнем сразу с российского кино. Это фильм «Чучело». Это старая история, вот, да, которая была с Никулиным и Кристиной Орбакайте, повторяется уже в наши дни, только там девочка приезжает с отцом, которого играет Кирилл Кьяров, они приезжают в дом своего вот старого деда, и там много раритетного оружия, чучело диких животных, ну и девочка влюбляется в парня в школе, в новой, и тот ее, ну, по сути, подставляет. Она его выгораживает, и как бы срывается поездка класса в Москву. Вот, она все берет на себя, ее из-за этого начинают травить, все, что, ну, как булить. В принципе, вот действительно, чучело, вот у нас даже класс, все классы, наверное, ходят в театр драмы на этот спектакль. Не знаю, смотрят ли дети этот фильм, он сейчас, может быть, как-то по-другому смотрится, может, достаточно мрачно он такой. Но все, вот все то же самое, только в наши дни происходит там в чатах и
3: да,
2: так далее. И так
3: да,
2: далее.
3: Сейчас все еще это с новой силой происходит, потому что еще и видосы, абсолютно, и фотки, и что да, только не летит.
2: Да-да-да. А Кристина Орбакайте там играет учительницу литературы. Ага. Вот, с разными там наряды у нее. Короче, вот. И из российских, вот, пожалуй, все. Там есть немножко российского кино, сейчас я об этом расскажу. Ну, а одна из главных премьер — это фильм «Мятеж» с Джейсоном Стэйтемом. Это уже, как получается, такой особый жанр фильмов, где Джейсон Стэтем, ну, что-то там от кого-то защищается.
4: Брутальные боевики, да. Это на этом постере с него шапку-то сняли?
2: Нет, это другой. Это «Убежище», а это «Мятеж». И тут он на каком-то грузовом корабле что-то происходит.
3: Они к этому фильму же устраивали огромную скульптуру Стэтхэма, запускали по Темзе.
2: Да,
3: там его наши закидали комментариями. У него в соцсетях уже перекличка русскоязычная.
4: Все фильмы с Джейсоном можно написать двумя словами.
2: Ну вот кинокритики говорят, что, ну, вот могли бы больше вот все ресурсы грузового корабля, на котором, ну, можно было как-то поинтереснее там задействовать все возможности грузового корабля.
3: Ну тут, видишь, вообще есть отдельная категория уже, как жанр, фильмы под Джейсона Стэйтема.
2: Да. И есть ощущение, что героям вообще не угрожает никакой опасности. Ну, вот как-то вот так. Не знаю.
3: Когда рядом такой герой, конечно, не угрожает ничего.
2: А Лунтик, обратная сторона Луны, это продолжение Лунтик, возвращение
4: домой. Там есть Джейсон Стэйтем? Если нет, не будем смотреть.
5: Нет.
6: Мультик именно.
3: Колобок там есть?
2: Конечно, мультик. Пентхаус. Вот здесь такой, это якутский режиссер. И это международный проект, поэтому я не стала как российское кино. Но вот это якутский режиссер снял параноидальный триллер, который снимался в высотке Куала-Лумпура, Малайзия. Короче, там главную героиню играет его жена, жена режиссера, вот, а ее мужа японский актер. Значит, они как будто бы переезжают из США, пара переезжает из США в Малайзию по работе мужа, и они поселяются в роскошнейший такой белоснежный пентхаус, где все прям ни лишнего, ни одного предмета нет, но там начинают происходить странные вещи, особенно...
3: Куда-то исчезают деньги с карты.
2: Особенно вот плита. Ну вот, на которой готовят еду, что-то с ней там...
4: Сама что-то готовит, греет макарошки.
3: Плита-самобранка.
2: Ну, собственно, вот и все.
3: А что это вот, это хоум-видео или что?
2: Да нет, ну такое, специфический.
3: Мало ли, что он там со своей женой наснимал.
7: Утреннее шоу на Радио Пилот. Реклама.

0: Бейл. На Умельцев 2. Lucky Motors, Lucky, Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
2: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье.
4: Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста.
5: Автономная канализация без откачки и сервисного обслуживания. А что, так можно было? Да, именно так работает автономная канализация серии «Урал». Септики, не требующие обслуживания до 5 лет. Просто позвоните, и мы установим современную систему очистки стока или реконструируем старую. Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Септик «Урал». Раз и навсегда.
6: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
7: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 7 часов и 26 минут в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсор АКПП «Центр Екатеринбург ООО». Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Санек на посту. Давай рассказывай, как там.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Ну, начнем с того, что самый ажиотаж сейчас, конечно, на тех улицах, которые ведут к заправкам. Ну, правда. Это вот прямо такая стоячая ситуация на Большакова, в направлении от Сурикова до Шейкмана. Народ, кстати, подкопился уже от Серова, и еще чуть-чуть и от 8 марта стоять будут. На Московской опять ажиотаж. Много народу сегодня на Амундсена перед Волгоградской выстраивается со стороны объездной. Пробка прям очень серьезная. Также напротив вокзала традиционно в это время, особенно два ряда левых, встают в направлении космонавтов. На космонавтов, как вот Надежда уже говорила, перед фронтовых бригад пробка, а также она из-за этого хвоста распространилась на улицу Машиностроителей от Кировградской. С затруднениями в движении сейчас Восточная. Догадайтесь, куда едут люди в правом ряду после Куйбышева. Да-да, до Малышева вот быстро не доскочить. Если едешь в правом ряду, сразу перестраивайся. Значит, затруднения в движении еще на Титова в направлении Ювелирки. Примерно, ну, не слава богу, не от Ферганской. Затруднено движение на Новосибирской. Там что-то тоже в районе военных городков в оба направления. Есть затруднения в районе выезда с Широкой речки перед объездной. Ну и пока вот, собственно, все. Просьба огромная. Ребят, пожалуйста, соблюдайте правила и берегите друг друга.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-0011. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Прайм Сервис». Центр кузовного ремонта «Скиллпро». Сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. 237-104 – это наш номер телефона. Мы говорим об автомобилях и на автомобильные темы. Пожалуйста, дозванивайтесь прямо сейчас, если есть вопросы про какие-то конкретные машины. Хочется что-то важное обсудить. Мы ждем ваших звонков. 237-104 – это телефон прямого эфира. Пока дозваниваетесь, хочу обратиться к тем, кто сейчас прямо вот нуждается в заправке и заправляется в первую очередь. Пытайтесь, ну как-то, я не знаю, собранней быть. Я все чаще замечаю, что некоторые люди то ли не собраны, то ли заправляются. Может, там такое ощущение, как будто впервые. Процесс заправки в целом занимает где-то там минуту, ну полторы. А некоторые его удлиняют так как-то непонятно. Алло.
3: Доброе утро, Саша.
2: Да, доброе, слушаю тебя.
3: Ну, вопрос такой, есть 3 плюс, чуть-чуть. Вот, выбираем машину на предприятие.
2: Угу.
3: Ну, конечно, хотелось бы полный привод. Если возможность, есть, конечно, на гибрид бы засмотреться.
2: Оу-оу.
3: Ну, а так вот, в общем, широко поле. Ну, не знаю, может, ты что подскажешь.
2: Слушай, а 3 плюс, какие требования к автомобилю-то хотя бы? Он-то должен быть большой, полноприводный. Какой?
3: Да, полноприводный. Вот, и просто выполняет задачи по городу. От точки А до точки Б.
2: Слушай, если полноприводный и бюджет 3+, в этом бюджете есть и новые автомобили, но они все китайского производства, либо совместки. Вот. Тут как бы... Ну вот мы тоже искали товарищу. Я просто когда себе покупал машину, он тоже параллельно искал, но не на предприятии, а так просто по работе мотаться так же в бюджете там 3+. И забрал... Ну, я себе забрал ту версию, которая уже не выпускается, а он забрал вот обновленный Дарго. В принципе, сейчас вот он накатал сколько? 1015 уже к этому моменту. У меня поменьше. Вот. Все в порядке, все нормально. Просто есть нюанс в том, что как бы ожидали более экономичную тему, и он, и я, в плане расхода топлива. Сейчас это как бы такая актуальная штука. Насчет гибрида, ну, тут это только то, что вот юзается в стране, можем посмотреть, или то, что с БУшки берется. Надо ли вам оно такое на предприятии? Честно, не очень понимаю, потому что надо подбирать, как правило, либо с достаточно длинной гарантией, чтобы выкатать хотя бы 150 тысяч, и спокойно покрываться какими-то вещами. А такое возможно сейчас только у китайцев. Ну, либо смотреть уже похожие здесь варианты. Они могут быть даже более представительскими, но там будет другой объем, другие расходы. И, соответственно, любой ремонт, что называется, за свой счет. Да, и, ну, допустим, вот из того, что выпускается сейчас, там либо уже к бюджету 4 подползает что-то интересное, особенно на полном приводе и хотя бы более-менее представительское внешний вид имея. Вот. И из таких как бы вот прям ходовых вариантов на предприятие, ну что там, смотреть Чинганы, ну окей, можно.
3: А слышал такой вот Evolution, iPhone какой-то?
2: Вообще, давай так, тема с эволютами... Вот мы тоже обсуждали ее с ребятами, кто работает в транспорте, ну, там, такси и так далее. Она хороша тогда, когда у вас у предприятия, либо там еще где-то есть хотя бы зарядка 2. Ну, то есть вы прям заряжаете где-то машину свою, там, на парковке, не знаю, еще что-то. Не у всех такая прерогатива имеется, это первое. И второе, с наступлением холодов вся эта штука делится сразу на 2, а то и на 3.
3: Понятно.
2: Да, ну то есть как бы когда придет мороз в минус 20-25, вот там уже будет как бы расход совсем другой. Потребителей количество будет большое, мороз на это на все влияет достаточно серьезно. Поэтому в теплых регионах реально рабочая штука, особенно вот сейчас разговаривали по Сочи, там тоже с топливом проблемы. И там ребята, кто в такси работает, на этих хайпейсах ездит, там еще что-то, они, конечно, хлопают в ладоши, но опять же, есть зарядка, окей. А если инфраструктуры нет?
3: Понятно.
2: Поэтому, да, я бы, наверное, смотрел что-то из кроссоверов, скорее всего, азиатского производства, с возможностью подключения полного привода, максимум 2-литровый мотор мощностью там в районе 180-200 лошадей.
3: Угу. Спасибо, будем смотреть.
2: Тебе спасибо, удачи в поиске. Следующий звонок примем. 237-104, вы можете дозвониться. Быстрый вопрос, быстрый ответ. Если хочется что-то добавить к нашим разговорам, мы тоже с удовольствием с вами побеседуем. Главное, делайте так, чтобы звонок не отвлекал вас от процесса вождения. И, собственно, можно даже остановиться, поговорить с нами. 237-104, ну вот оставайтесь на связи, ребят, если уж набрали. Еще обращаюсь к тем, кто, вот опять же, продолжая тему заправок. Я, конечно, понимаю, да, что каждый литр сейчас на вес золота, но, ребят, доливать по 4 литра каждый день, ну что, серьезно? Алло.
4: Здравствуйте.
2: Да-да-да, привет, слушаю тебя.
4: Хотел вопрос задать по поводу Тигуана. У меня Тигуан второй.
2: Угу.
4: Получается.
2: А год выпуска какой?
4: 20-й.
2: Угу. Так-так.
4: Как он вообще себя по надежности...
2: Ну, я считаю, что по сравнению с предыдущими даже, наверное, поинтереснее будет. Многие же ожидали так, что переведут на ДСГ, все там посыпется сразу. Ну, слава богу, нет, да, там мозги дороговаты. Как бы вопрос. Если по первости, вот смотри, там сколько лет, 5, наверное, назад мы обсуждали, чем может это аукнуться. Где-то 3 года назад мы разговаривали по поводу того, как это все решать, потому что там на управлялке коробкой такие сложные схемы и столько денег это стоило тогда. Сейчас народ нашел решение, да, в принципе, все лечится. Второй вариант. Люди жалуются, что, мол, да, наверное, это агрегатные ремонты. Но у всех практически сейчас есть агрегатные ремонты. Если вы думаете, что вы купили Toyota, и у вас ничего не отвалится, я вас сильно расстрою. Вот. А что касается управления, да, камон, это классная машина, правда. Это интересно в управлении, он комфортный, он классный, он быстрый. Если с 2-литровым мотором, поздравляю, это реально машина, которая мне нравилась.
4: 2-литровый.
2: Да, мне не нравилось только вкладываться в ее ремонт постгарантийный. Вот это мне не нравилось. То, что там отрыгивает периодически система охлаждения, ну, я думаю, вы в курсе. То, что там подшипники имеют конкретный ход, и с этой машиной нельзя вот так вот поступать, как, знаете, с дешманом корейским из разряда там, а потом отремонтируй. Не-не-не, если ты не отремонтируешь сейчас, приплывешь на X2, на X3. Если у тебя что-то где-то заскрипело, забурчало, застучало, сразу едешь. Без вопросов, без всего. Да, то, что у них, по сути, есть моторы одноразовые, да, они у всех сейчас есть, куда ни кинь. Да, поэтому я считаю, если ты нашел себя, если она не с небольшими пробегами у тебя, да почему бы и нет?
4: Вот коротко можно свою ситуацию?
2: Давай. Расскажу?
4: У меня получается сейчас Тигуан второй,
2: угу.
4: Вот, мы, и у него пробег 184 тысячи, я его взял, получается, год назад. За это время, как бы к двигателю ему, у него вообще вопросов нет. У него 2-литровый двигатель вообще идеальный. Считай, на таком пробеге не ест масло, ничего, не троит, ничего. Прям идеально работает. Я первый раз...
2: А что не так?
4: С коробкой. Коробка меня вообще как бы замучила уже. С коробкой я уже приезжаю в сервис, наверное, 3-й или 4-й раз.
2: А что, мозги?
4: То у нее с электроникой, то она начинает в холод дергаться, то еще что-то.
2: Ну,
4: хотя стоит BQ500, как бы. Ну, самое надежное.
2: Да там не по механике, скорее всего, проблемы, там с мозгами.
4: Ну, да.
2: Вот, много так, вопросов, я вот именно по версии там 19-20 года, мы тоже этот вопрос в эфире разбирали. Там изначально-то вся как бы мозговая тема стоила еще несколько сотен тысяч рублей. Сейчас, слава богу, как бы люди еще там научились, и датчики есть, и там и так далее. Но в любом случае, согласись, когда эта машина едет, это интересно.
4: Да, да,
2: спасибо тебе понимаю. Большое. У нас, к сожалению, время вышло. Благодарю за звонок. Ну и, конечно, вам, друзья, желаю, соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Реклама спонсора.
1: Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
6: Реклама.
7: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла, Новое имя красок Текурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Текивала. Ваш дом достоин совершенства.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
10: Акция до 31 августа 2026 года.
11: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
12: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
13: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
12: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». «Вторая Новосибирская 2».
14: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор.
15: Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум-автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.com.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
3: Обращаем ваше внимание. Объявлен отбой ракетной опасности на территории Свердловской области.
4: Катапульта. Бабах!

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 7 часов и 47 минут в Екатеринбурге.
3: Внимание, господа, мы принимаем ваши звонки. Номер 237-104. Прямо сейчас звоните. Мы для вас приготовили приз и вопрос.
2: Вопрос, да. И спонсор нашего конкурса — сеть магазинов мужских костюмов «Братья Джентльмены» ИП Климович Игорь Сергеевич.
3: Вопрос, наверное, все-таки исторический больше. Алло, доброе утро.
2: Алло, привет.
4: Доброе утро.
3: Как зовут тебя?
4: Егор.
3: Егор, как? Говори четко в телефон, да. Егор, пожалуйста. Кем работаешь ты вообще?
4: Водителем.
3: А ты в костюме водитель или как?
4: Свободно офис.
3: А слушай, ты прикинь, ты такой вот будешь в это...
5: Да, а еще и с галстуком такой. Ты вообще умеешь галстук завязывать?
4: Да.
3: Очень хорошо. Есть такой широкий галстучный узел, его называют Виндзор.
2: Слышал такое?
3: Так вот, в честь чего его так называют, Виндзор?
2: В честь самого города Виндзор, где изобрели, собственно, галстук. Может быть, в честь герцога виндзорского или от английского напитка Виндзор.
3: Да, молодец, абсолютно правильно.
5: Ну, любил герцог такие широкие узлы. Галстуки, объемные узлы, вообще все побольше,
3: любил
5: пошире.
3: Широких. Эдуард, звали его.
5: Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 3000 рублей в магазин мужской одежды «Братья Джентльмены».
3: Ну, давай, кричи катапульту и не клади трубку. 3-4.
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы. Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут «Братья Джентльмены». Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. «Братья Джентльмены». Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт

0: Доброе утро. 7:51 в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Доброе утро, у микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. Слышали уже, думаю, сигнал отбоя ракетной опасности Свердловской области. Ну и временные ограничения на прием и выпуск самолетов тоже сняты в аэропорту Екатеринбурга. Вот буквально минуту назад пришло сообщение. А кроме того, к местным новостям, ночной дрифт возле главного корпуса УРФУ «Намира» наконец-то закончится. На площади перед главным корпусом наконец-то установят лежачих полицейских. Мне кажется, давно была пора.
3: Да.
2: Это должно помешать шумным компаниям, которые любят устраивать здесь гонки по ночам и любят устраивать посиделки, в том числе мешая местным жителям и не
3: да,
2: только.
3: Да, на 8 марта тоже, пожалуйста, в районе автовокзала. Ну, вообще невозможно.
2: Там тоже дрифт устраивают?
3: Конечно.
2: Я там просто редко бываю.
3: Конечно.
1: Там, наверное, все-таки не столько дрифт, сколько люди любят просто очень шумно проехаться по таким улицам.
3: И это тоже.
1: Не, просто что такое дрифт, ты себе не представляешь. А-а-а. Это когда у тебя скрип покрышек такой, что два района А-а-а. Рядом на ушах стоит.
3: И да, виск. Поняла.
1: Да, то есть это вот это постоянное... И вот машины... Я вообще, ребят, вот я просто к уличным вот этим вот... Как вас правильно-то назвать, даже
2: дристеры,
1: не знаю. Нет,
2: как?
1: Дристеры, вот именно. Потому что я общаюсь со спортсменами. Они, да, они занимаются автоспортом. Они
3: у
1: там КМС, МС и так далее. Они, конечно, в городе этого уже не делают, потому что все они на виду. Но, как бы, те, кто нарушает правила дорожного движения, на это надо, во-первых, надо вычислять их аккаунты. Они, не стесняясь, выкладывают все это с номерами государственных машин. Я вам могу слить 3-4 аккаунта таких, что там запаковать можно с десяток машин вообще. Они просто в общем доступе это делают, нарушения все свои. Прям в центре где-нибудь вам, возле УРФУ. Ну и плюс вот эта постоянная калич-пати, которая все лето идет на парковке. Это же сами студенты устраивают.
2: В том числе, да, вот на этих всех шестерках,
1: билетках. Добьется только одного, что там парковку перекроют нафиг, да и все бордюрами.
2: А в России предлагают выгонять хулиганов из школы. Школьников, которые не исправляют свой неуд по поведению, нужно исключать из школы. Соответствующими правами следует наделить педагогический совет. Об этом заявили в Совете по правам человека.
3: Ага, когда? В какую школу? Их все равно нужно будет отправлять в какое-то образовательное учреждение.
2: Вряд ли они останутся на домашнем обучении, да.
1: Погоди, это все из-за прецедента с девятиклассником, да?
2: А вот я не помню.
3: Каким?
2: Такой...
1: Подожди,
3: которого не взяли в 10 класс,
1: да,
3: как
1: да,
3: другое.
1: Да.
3: Это хулиганов предлагают.
2: Именно хулиганов. Потому что, помните, новость была о том, что оценки вроде как за поведение хотят вести для учеников средней школы. Я думаю, вот это вдогонку.
1: Вот, понимаешь, вопрос выгонять, этот вопрос, мне кажется, как раз, вот я почему и спросил, разъяснил Верховный суд. Имеют люди конституционное право
3: учиться,
1: закончить целиком образование. Если он себя ведет плохо, сдавайте его в органы

0: сделаем отличное предложение каждому клиенту.
1: Lucky Motors.
2: Было лето, но не было.
3: Климат-контроль катапульты.
4: Спонсор прогноза погоды ООО «ЭЗ Ленина 100».
5: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает температуру плюс 18, плюс 20, временами дождик. А север области похолодало. Там у нас плюс 11, плюс 13. В Североуральске выведели целый день дожди.
4: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 17-19.
6: Пилот FM.
7: Реклама.
8: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
9: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
8: Подробнее на lenina-100.ru.
9: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
10: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
12: Информация на правах рекламы.
13: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
14: Гибрид года. Exlantix ET. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
13: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
14: Только сейчас. Exlantix ET с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
15: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
11: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: 8 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 14 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 8 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. 27 августа. Вот поговорили только что за эфиром о том, что завтра...
1: Дыхание, это осень, чувствуется?
0: Да, похолодание, похолодание.
2: Дышит нам прямо в спину.
1: Да. С утреца еще на солнышке было хорошо, сейчас понижается уже температура. Завтра обещают 10-12 и
2: ну
1: опять
2: все,
1: дождливую
2: курточки,
1: неделю.
2: Курточки, а может даже шапочки.
1: Ну, мне-то да. Я-то босичком по голове хожу. В эфире утреннее шоу «Катапульта». С вами Мороз Стрела, Новочка Королев. Радиопилот и сеть салонов цветов в букете.рф проводят традиционную акцию «Собери ребенка в школу». Она продолжается до 28 августа.
0: То есть уже завтра будут,
2: завтра,
0: да, все.
1: Да,
3: последний денек остался.
1: Надо успевать переходить по ссылкам на сайте «Радиопилот», решать викторину. Для каждой возрастной категории у нас своя викторина там. И для будущих первоклассников, и для началки, и для средней, и для старшей школы все есть.
0: Да, и каждый, кто правильно ответит, становится финалистом. И завтра в прямом эфире «Навигатора» ребята выберут 8 победителей. Будет мальчик и девочка в каждой категории, вот, которую мы перечислили. И эти победители получат по 10 000 рублей на сборы в школу.
1: Хороший подарок.
0: Да. Партнер проекта ИП «Кауртаев» Сергей Юрьевич, сеть салонов цветов букете.рф. Телефон 20 22 106.
1: Вот вчера мы только обсуждали по поводу того, что придумали таблетки. Съел, и мышцы сами растут.
2: Да, очень удобно.
1: А китайцы придумали еще баще технологию.
2: Напиток какой-то.
1: Не, сразу вкалывают мышечные клетки в ткани.
0: Ой.
1: Сразу же вводят, как говорится.
2: Это руки-базуки, что ли? Это...
1: Нет. Это
3: как
1: прям
3: в фильме
1: мышцы.
3: «Субстанция».
1: Это мышечные клетки, которые приживаются в тех местах, где они типа должны вырастать.
2: А жир-то куда?
1: Нет, подожди, это мы сейчас про накачаться говорим.
2: Подкачаться.
1: До сели существовало всего два метода. Первый метод хирургический, когда что-то вшивают, колют, подкалывают, там еще что-то, оно там потом обвисает, его приходится удалять и так далее. И второй метод, которым пользуются практически все нормальные люди, это поход в спортзал. То есть увеличение веса.
0: Традиционный,
1: назовем его вот так. Там есть разные ответвления с гормоналкой, без гормоналки и тому подобные вещи. Сейчас китайцы типа совершили прорыв, что можно даже в дрища вколоть, и он типа вырастет кратно. Это знаете, как в фильме «Капитан Америка», когда вот этого дрища засунули значит, в капсулу, обкололи его всего, и оттуда вышел вот этот
0: это
1: вот.
0: Это как искусственное мясо, знаешь, вот.
1: Типа того, да. Но только искусственное мясо, оно на гормонах. Как бы, да, за счет гормональных там залитий и так далее.
0: Нет, вообще искусственное мясо, знаешь,
1: типа выращенное на принтере. Ну, возможно. В общем, на самом деле, есть еще один нюанс традиционного метода, в отличие от вот таких инъекций, это то, что мышцы, которые ты сам себе приобрел, твой организм сам вырастил, организм их держит, потому что ему уже, ну, как бы вот меньше нагрузка уже не подходит. А как вот этот человек с выращенными мышцами, не тренировавший их...
2: Он не будет ценить даже. Вот когда ты походил в спортзал, когда этот робот появится, ты будешь
1: как
2: ценить.
1: А как же с утра покряхтеть, садясь на унитаз? Я не знаю, там, из-за того, что вчера приседал.
3: Это, Саня, видимо, твоя тема.
1: Как же вот это вот, когда руки болят и плечи болят от того, что вчера поднимал?
0: Ну, это кайф, согласись, да.
1: Организм именно в этом и прикол. Он адаптирует. Он же мышцы выращивает, потому что на него такую нагрузку взваливают. А когда на нем просто выросли мышцы, и он эту нагрузку не пробовал, он как с этой нагрузкой будет?
0: Не, ну Лена правильно спросила про жир. Давайте сейчас будем колоть, а жир никуда не девать.
1: А так у многих так и есть. Многие, кстати, полные люди приходят в спортзал, начинают сразу качаться, не сгоняя жир, там, используя кардио и так далее. Они выращивают мышечный каркас под жиром и выглядят еще больше.
0: Я очень красивый и стройный, только это все скрыто жиром.
1: Да, так-то как бы я весь вот
0: кубики вот они там есть.
1: Есть, кстати, реально есть.
0: Да, есть они, да.
1: Но сейчас будем принимать звонки, у нас впереди игра «Верю, не верю». Вы можете дозвониться по телефону 237-104. Очень ждем женщин, очень ждем мужчин прямо сейчас.
4: Реклама. Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85. В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью. ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
5: Как сэкономить на покупке авто? В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342. Акция до 31 августа 2026 года.
6: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
7: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах «Лимана Про». Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
8: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
9: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
10: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
11: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
12: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
13: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
14: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.
15: Друг, ну ты где? Заждались тебя.
16: Ребят, у меня машина сломалась. На трассе стою. Не ждите.
15: Так не пойдет. Мы сейчас тебе эвакуатор 3-10 вызовем. Они машину твою довезут. Завтра и займемся. А ты давай к нам.
17: Эвакуаторы и манипуляторы 3-10 спасают дружбу и ваше авто. Вызывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
18: ООО «Дрейл Групп». ОГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
19: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
20: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-77-6850. 119-21 21 Москва, улица Тимур, фунт 11, корпус 2. 0+.
21: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии «Тэнк Дилер Эворд 2025», официальный дилер «Лаки Моторс» знает это как никто другой. Если покупать «Тэнк», то в «Лаки Моторс». Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. «Лаки Моторс». Металлургов 65А.
22: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая «Ботаника»!
23: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
22: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
23: Новая «Ботаника». Кристинского, 8 марта.
22: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
24: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
25: Катапульта.
26: Бабах!

0: Выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 8:15 в Екатеринбурге. Начинаем игру, которая называется «Верю, не верю». Спонсор конкурса ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
3: На связи у нас Михаил, офицер. Здравствуй, Михаил.
4: Привет.
5: Здравствуйте.
3: Что у тебя? Сегодня на работе, нет?
6: Ну, еду на службу.
3: Ага, понятно. С чего начинается у тебя обычно? Указания какие-то раздаешь?
6: С горячей кружки кофе.
2: Понятно. Ой, это приятно,
3: классика.
2: Да.
3: Аналогично у нас начинается все. Против тебя сегодня играет Галина. Она главный инженер проекта. Здравствуйте, Галина.
7: Здравствуйте.
3: А сфера-то что? Производство, строительство, что это?
7: Я проектирую здания, жилые комплексы.
2: Ой, например, какой
3: сейчас? Чего-нибудь? Похвастайся.
7: Да. Ну, последнее вот сдала я ЖК «Разум» на Курчатова.
3: «Разум» на Курчатова?
4: Это академ?
7: Да.
3: Да,
4: да. Да, академический.
7: Это академ.
3: Хорошо. Ну что, будем проезжать, классно. Теперь будем знать. Значит, сегодня для вас мы приготовили три утверждения. Вы в них либо верите, либо не верите. И тот, кто три правильных ответа наберет, тот получит приз. Начнем. Мы утверждаем, что автомобильный регион номер 27 – это Амурская область. Веришь, Михаил?
6: Да, верю.
3: А ты, Галина?
7: Тоже верю.
3: Дальше.
4: Мы утверждаем, что мацератор – это изготовитель учебно-такого наглядного пособия из скелетов животных. Мацератор.
6: Нет, я не верю.
3: А ты, Галина?
7: Верю.
3: Ну и заключительное.
2: Мы утверждаем, что слово «быдло» с чешского переводится как «жизнь».
3: Это что?
6: Нет.
3: Же?
6: Это... Не верю.
3: Не веришь, да. А Галина?
2: Галя.
7: Наверное, верю.
3: Наверное, верю. Ну, все, значит, верю. Да. А теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. По поводу 27-го региона. Это не Амурская область. Это Хабаровский край. Амурская 28-я, если что.
4: Угу. А мацератор, ну, это вообще человек там со сточными водами что-то делает. Но он же изготовитель...
2: Да,
4: пособие,
2: вот,
4: да?
2: Пособие. Ну, вот, допустим, из скелета, скелет, точнее, динозавра вот сделали вот это вот пособие, по которому рассказывают, где, какое там...
3: Как ну, сделали, сложили кости, его да, в целого, да, как
2: да,
3: говорится.
2: Это мацератор, да. А, так, ну и чешский язык, он очень забавный, конечно, и это действительно жизнь. Как бы мы ни хотели, но это
3: как
2: жизнь.
3: Как бы интересно известные магазины назывались в Чехии. Ну ладно, мы тебя хотели поздравить, Галя, но жаль, одного ответа не хватило. Не переживай, зато работа хорошая. Ребят, мы вам желаем хорошего дня, надо вместе крикнуть «катапульта». Давайте, 3, 4.
6: Катапульта!
8: На радиопилот. Информация на правах рекламы.
9: Помогите! Тону!
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
12: Тонете в долгах? «Гребец» протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. «Гребец.ру».
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: Спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Работаю я. Я вот рукой вожу. Это руководитель. Ага. Руководитель, да.
2: Это я. Доброе утро, 8 часов, 23 минуты в Екатеринбурге. Вот, кстати, хотела бы поздравить нашу землячку. В Казани завершился международный конкурс «Новая волна 2026». Там еще скандально этот самый Филипп Киркоров презентовал свою новую пассию. Все еще обсуждали, что за девушка.
3: Все тут неделю назад обсуждали висящего Филиппа Киркорова по бокам у себя же.
2: Ну, в общем, главный приз отправился Флоре
3: Бичахчан.
2: Бичахчан. Это же, ну, вы все ее знают в Екатеринбурге.
3: Флору знаем.
2: Да, она прекрасно поет. И вот, ну, она представляла Армению, но живет она в Екатеринбурге, по сути, да, и она везде здесь у нас ее знают, выступает она.
4: Что ей дает победу? Много. Какой-то контракт?
2: А, ну, конечно, наверное, там что-то... Ну, типа, говоришь, шла не за победой, просто свою музыку показать, но готовилась прям хорошо, вот. Так что поздравляем.
4: Молодец.
2: А тут сделали... Такое исследование, как стали люди есть в ресторанах в связи с тем, что денежек стало
4: поменьше. Стало больше тарелочников.
2: Щи стали самым популярным заказом. Ну, тут как бы и поел, и попил. Вместе супчик, это вообще удобно. Щи стали популярнее, чем красная рыба, и гребешки. Ну, еще бы. Цены в ресторанах выросли на 12%, и гости пересмотрели свои заказы. В 2026-м ресторанные чеки подросли на фоне общего подорожания, и посетители стали реже заказывать дорогие позиции. Первыми под нож пошли морепродукты. Стейки типа пока держатся.
5: Мясные
2: стейки. Но вот вместо дорогих закусок берут блюда на компанию, на стол, и все потихонечку оттуда под...
4: И типа никто не поел, и кто-то немножко поел, да.
2: Да-да-да-да-да. Как делить, правда, такое большое блюдо на компанию? Ну, в общем, вот это самое популярное такое. Ну, а вместо гребешков — щи. Так что...
3: Я, конечно, понимаю, что, да, некоторые в процессе экономии сейчас могут и до гриба чаги скатиться.
2: Ну, а что,
3: значит, это, я жду, когда введут вот это бабушкино меню. В конце концов,
2: уже,
3: нормально, уже в ресторанах,
2: Да, да.
3: Чтобы, знаешь, там как бы видно подача. Было, что это да, даже не с красивой подачей, бог с
5: вот
3: ним.
5: Вот как бабушка, на тебе эту
3: как бы, как тебе навалили в миску, так и ешь, да. Просто, ну, морепродукты, я понимаю, почему. Потому что, во-первых, это дорого, половина из них санкционные, и еще и готовить надо уметь.
5: Потому что мы-то про рестораны говорим.
3: Но про рестораны я и говорю, что в некоторых ресторанах реально невкусно. Чуть дорогущую рыбу купить, а она еще и плохо приготовлена. А уж сосиски сваренные, как говорится, сосиски и в Африке сосиски.
6: Утреннее шоу на Радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
9: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на londondefisexpress.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
3: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
4: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
5: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив. Говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
6: Ручки, ластик, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
7: А еще там дают подарки за покупку.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
10: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
9: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
9: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
12: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
13: И главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу две.

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе, правилах проведения, сроках, месте пройти получения призов на оценифисмосток.ру.
2: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание.
3: SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние.
2: Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона.
3: SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444.
2: SVX-EKB.ru.
4: Катапульта.

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 8:33 в Екатеринбурге. Прямо сейчас информация для тех, кто находится в пути. Спонсор проверки на дорогах АКПП Центр Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера и Санька, расскажи, как там.
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. Начнем с Уралмаша. В районе фронтовых бригад со стороны метро Уралмаш стало попроще, чем час назад, но все еще скопление есть, и первый километр подстаивает напротив вокзала на Челюскинцев, тоже пробка. И особенно стоит съезд с Восточной. Там от развязки стоит народ до перекрестка. Поэтому быстро не выбраться. С затруднениями Донбасская перед автомагистральной до Бебеля до Ватуйской придется стоять. В районе Токарей перед Крауля со стороны Ключевской тоже толкучка. Затруднения в движении на юго-западе. Здесь у нас Амундсена немножко подразгрузилась. Перед Волгоградской все еще есть скопление, но дальше туда перед Чёрста попроще стало. Также объездная перед Амундсена со стороны Кольца. Затруднения на Новосибирской в оба направления. После военного городка тоже и со стороны Умельцев. Также затруднения на Восточной перед Малышево, если ехать со стороны Куйбышева. Сложности остаются на широкой речке по Суходольской. Еще на Шевской добавился трафик перед фронтовых бригад. И под Калиной на Старом Сибирском тракте чуть больше сейчас народу со стороны переезда. Кстати, вчера было наоборот. Поэтому выезжайте в любом случае пораньше, соблюдайте правила и берегите друг друга.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП Центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП Центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП Центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Радио Пилот.
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru. Принимаем ваши звонки. 237-104. Вы можете в прямой эфир дозвониться. Набирайте наш номер и оставайтесь на связи. Будем говорить об автомобилях. Линия сейчас свободна. Кто-то вот набирал дважды и пропал. Алло.
3: Алло, Саша, доброе утро.
2: Да, доброе, слушаю тебя.
3: Рассматриваю покупки Рено Меган в последней будке в кузове Универсал. И вот между выбором или Меган, или Талисман.
2: Ну вот мы вчера буквально Талисман обсуждали. Слушай, я, честно говоря, вот на Талисмане покатался побольше. Тем более, как бы не везде в последней будке у Меганов есть как бы доступ. Но скажу так, машины интересные, и кому нужен вот именно такой правильный европейский автомобиль, это оно. Но универсал настолько специфичная тема, поверь мне. Потому что людям проще взять кроссовер, плюс-минус такие же деньги. Жаль, что ты не дослушал. Хотелось бы обсудить. Просто под универсал нужны какие-то, ну, наверное, свои вот требования. Во-первых, это больше городская тема. Почему люди берут кроссовер? Ну, потому что проще выезжать куда-то. У нас много неровных дорог, у нас много куда съехать надо. Кто-то там в сады и огороды по проселочным дорогам ездит. На универсале скрести пузом, ну, такая себе история. Ну, и плюс, давайте вот так, положа руку на сердце. Если уж брать, то, наверное, брать дизель. Потому что тут и экономия, и динамика другая, и так далее. Поэтому, ну, я бы лично выбрал Талисман. Дальше продолжим прием звонков. 237-104. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, либо высказывайтесь. Алло. Алло.
4: Алло, Саш, привет.
2: Да, привет.
4: У меня больше вопросов, наверное, к трамвайно-троллейбусному управлению нашего города.
2: Ага.
4: Что с вашими синими троллейбусами-то происходит? Сегодня пока от ЖБИ по Малышево Свердлова ехал, 4 штуки на аварийке насчитал. Так еще проблема в чем? Люди, которым направо после троллейбуса повернуть надо, все в левый ряд перестроились, средненькие встали, спокойно ждут, зеленый загорается, они начинают его объезжать, он начинает ехать. Соответственно, вся эта толпа обратно в правый пытается перестроиться и повернуть направо.
2: Ну, честно, мне кажется, это просто какая-то конкретная ситуация на этом участке. Может быть, там что-то с проводами не то, может быть...
4: Они без проводов.
2: А, ну, без контакта, да, едут?
4: Да, они отключенные стоят просто на аварийке. Раз, поехали. И вот таких я 5 штук сегодня насчитал, пока ехал.
2: Интересно. Этот вопрос для меня скрыт пока, честное слово. Не знаю даже, кому его озвучить. Но, может быть, действительно трамвайно-троллейбусному управлению, что там происходит. Но, может быть, это либо обучение какое-то, либо еще. Я пока только предполагаю, не могу точно сказать. Но такие вещи, как бы, да. Я еще хотел обратиться к водителям общественного транспорта, раз уж мы заговорили. Как бы я понимаю, да, у вас там пассажиры, еще что-то, но иногда бывают ситуации такие, когда и других понять тоже надо. Ну, тоже надо понимать, что там люди едут на машинах, им надо же как-то вас объехать, я не знаю, там еще это какое-то время на перестроение нужно. Мы тоже моментально не остановимся, поэтому здесь как бы надо в мире существовать. В общем и целом, да, водителям стараться пропускать транспортные средства с пассажирами и помнить о том, что не надо никогда грубить. Вот. А людям в общественном транспорте я иногда такое вижу, мне прям, у меня сердце в пятки уходит, как там пассажиры-то сидят вообще. Спасибо тебе большое за то, что рассказал. Да, следующий звонок у нас будет заключительным. 237-104. Кто на связи? Алло.
5: Доброе утро.
2: Да, привет.
5: Просто сейчас рассматриваю такие интересные варианты. Манджаро, восьмерка Pro Max и этот Юникей. Все 2-3-годовалое с пробегами, ну, примерно 1050, потому что в одной цене. Ну, еще сюда бы я засунул, наверное, Кодиака. Хоть он и постарше, но хотя бы это ликвидная машина, потому что это китайцы с ликвидностью вообще грустно.
2: Ну, как, сейчас вот ты, собственно, перечислил самые популярные, наверное, позиции на вторичном рынке, у китайцев я имею в виду. Они, в принципе, потеряв там 20-25%, то как бы уже не так сильно снижаются. Если ты первый владелец, там, конечно, печаль, тоска у людей, да. Но опять же, тут видишь нюанс какой. Манджаро и Юникей многие привозили по параллельке. Так?
5: Не, я смотрю именно гарантийно.
2: А, ну то есть то, что с гарантией. Вот, вот именно про это я и хотел сказать, потому что у Юникеев я уже парочку ребят встречал, которые приплыли на моторы по параллельному импорту. А тупо, знаешь, из-за чего? Из-за того, что предпродажку не сделали. Вот, и, вот и все. А, что касается самих машин, ну, смотри, у меня было небольшое разочарование в Юникее какое? Жесткий. Жесткий и сильно прожорливый. То есть, как бы я ожидал, что будет намного проще в плане именно заправки. Он там что-то свое какое-то показывает. По факту приходится заправлять чаще. Что касается жесткости подвески, ну, блин, ну, 21-е этапки, это прям... Это красиво. Но это... Да, очень непрактично. Там комплект резины в 200 выйдет. Значит, что касается Манджаро, это одна из самых популярных позиций, тоже прожорливый. Но хотя бы с точки зрения вот именно там салона, комфортности, каких-то таких вещей сделано интересно. Наверное, с точки зрения инженерии тоже, наверное, поинтереснее будет, поэтому вот его бы я выделил отдельно. Т8 я, наверное, бы не рассматривал, потому что есть поинтереснее варианты, Т9. Ну так, если что.
5: Цена
2: вопроса дороже, но там есть за что переплатить, поверь мне. Ну и по поводу Кодиака. Это немножечко другой класс, да, это как бы такой среднестатистический кроссовер в плане размера, он не даст тебе там супер посадки, хотя и есть возможность, и едет он не так, как, допустим, те же самые Тигуаны, Тигуан поинтереснее в плане комфорта с управлением, но в целом очень похоже, поэтому если тебе надо машину, допустим, там годика на полтора, перехватиться, что называется, покатать, то оно вот интереснее всего будет. Если машину надо докатать чуть дольше, 2-3 года, наверное, я бы уже посмотрел что-то, что еще на гарантии поболтается.
5: Ну, то есть ты больше в Манджаро.
2: В данном случае, да. Ликвидность у него самая интересная, пожалуй, из того, что ты перечислил. Ну, и Кодиак, Кодиак Кодиаком, это как бы отдельная тема. Тут же, видишь, еще надо как-то смотреть и на дальнейшую эксплуатацию. Проэксплуатировал ты, что там всплывет. Мало ли что, мы тут час назад обсуждали интересную тему по дезгам и их мозгам.
5: Угу.
2: Что вот.
5: Ну, понял. Ладно, спасибо.
2: Спасибо и тебе, удачи. Благодарю вас за внимание, господа. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Реклама спонсора.

0: 40 лет комсомола 38Б. Сайт skillpro66.ru.
1: Реклама.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
3: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
4: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
5: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehaus, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
7: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentlemen.ru.
8: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
11: Как сэкономить на покупке авто?
12: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
13: Акция до 31 августа 2026 года.
14: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
15: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
14: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
15: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
14: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
15: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
13: ООО «Специализированный застройщик УГМК Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
16: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
17: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
16: Спасибо Керамиру.
18: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru.
13: Акция действует до 31 августа этого года.
19: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astradefisdevelopment.ru.
13: УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
20: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
21: Катапульта. Папа!

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 8:52.
1: Сейчас на радио «Пилот» будут новости.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». Развивать кинотуризм предложили в Екатеринбурге. Сооснователи кинокомпании «Братьев Андреасян» предложили создать в Екатеринбурге новый такой туристический формат, который связан с кино. А поводом для обсуждения стал большой успех молодежной мелодрамы «Твое сердце будет разбито», которая снималась, в частности, вот в Екатеринбурге. Но я фильм посмотрел, я так и не понял, если честно, в каком конкретно районе снято. Либо Солнечный, либо Новая Академия.
3: В Солнечном, да, там...
2: Да, там потому что такие обезличенные дома, и как бы особо Екатеринбурга там, ну, незаметно.
1: Ну, почему это тоже Екатеринбург? Что? Виды просто. Для кого-то виды, знаешь, старого Екатеринбурга нужны, а для кого-то, может быть, те районы, в которых он проживает. Просто как бы хайпанули, ну...
3: Взяли просто типичный район, более современный, как он в любом городе страны.
2: Да, да, при этом, насколько я знаю, вот по этой мелодраме уже планируют снимать продолжение, и тоже в Екатеринбурге. А в школах запретят пользоваться телефонами на уроках.
1: Ой,
2: официальный
1: хорошо,
2: запрет
1: ой,
2: вступит в силу с 1 сентября этого года, то есть вот уже на следующей неделе. При этом на переменах школьники смогут использовать смартфоны в соответствии с установленными школой правилами.
3: Хорошо,
2: я так понимаю, будут на входе в класс, в начале урока собирать все телефоны.
1: Да, только нюанс один. Иногда бывает, надо срочно что-то сделать, там, ребенка, например, выдернуть.
0: Ну, тут учителю можно позвонить.
1: Ну, да, тоже правильно.
2: В России неожиданно появились курсы по подготовке к колониям и СИЗО. Сразу фильм вспоминается «Большой Стэн». Помните, такое было?
1: А я читал новость по подготовке к выживанию.
2: Да, в том числе. Там, я так понимаю, будет несколько направлений, а при этом автор курсов сам родом из Перми.
3: Женщина.
2: Не уточняется, сидела она или нет, да, но вот предлагает онлайн-обучение видеоконференции, чтобы помочь попавшим в места заключения выстроить верную линию поведения и обучить поведению, которое поможет досрочно покинуть исправительное заведение.
1: Прекрасные лучше курсы. Бы выпустили курсы, как не попадать туда.
2: Угу. Кстати, это было бы полезнее. Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутально

0: Открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка в секретной фанатике.

0: 9 часов утра в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.

0: Доброе утро. 9:03 в Екатеринбурге. 27 уже августа на календаре. Совсем немного осталось до осени, друзья.
1: Осень дышит уже не в спину. Итак, в эфире утреннего шоу «Катапульта» сейчас будет розыгрыш эксклюзивнейшего приза. Поэтому, если вы разбираетесь в истории уральского рока, прямо сейчас набирайте наш номер телефона 237-104. Можно просто набрать, поучаствовать, чтобы проверить вообще свои знания.
0: Да, но и при этом приз выиграть. Спонсор конкурса ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург Юг», «2 Новосибирская 2».
1: Напомню, что нам нужны в эту игру два радиослушателя, да. И первый уже есть на связи. Доброе утро, кто вы?
0: Привет.
2: Доброе утро, привет, Андрей меня зовут. Привет,
1: Андрюха, Андрей. Ты слушаешь уральский рок?
2: Да, конечно.
3: Есть любимая группа? Ага, группа есть любимая?
2: Ну, Наутилиус Помпилиус.
1: Понятно, хорошо. Против тебя кто будет играть? Кто дозвонился? Алло.
4: Алло.
1: Да, как зовут тебя?
4: Меня Юрий зовут.
1: Юра, а у тебя какая любимая наша рок-группа?
4: Ну, наверное, Чайфы.
1: Хорошо.
0: Да.
1: Значит, в этом году у нас в Екатеринбурге год уральского рока. И мы приготовили три рок-факта. Вы будете по принципу игры «верю-не верю», либо доверять, либо не доверять. И тот, кто наберет больше правильных ответов, тот получит эксклюзивный приз. Итак, начнем. Мы утверждаем, что в группе Агата Кристи играл третий брат Самойловых, Михаил. Но после первых концертов он коллектив покинул.
3: Верите?
2: Верю.
4: Нет.
1: Так, подожди, давайте. Андрей, ты веришь?
2: Верю.
1: А ты, Юрий?
4: Нет.
1: Дальше.
3: Мы утверждаем, что Евгений Горенбург закончил медицинский вуз и несколько лет работал врачом-терапевтом.
1: Андрей, ты веришь?
2: Верю.
1: А ты, Юрий?
0: Юра.
4: Так, я думаю...
1: Ну, веришь или нет?
4: Вполне возможно, mm-hmm. да.
1: Ну,
4: да.
1: То есть ты веришь. Ну и заключительное.
0: Для группы «Урфин Джуз» мы утверждаем, Александр Пантыкин рассматривал варианты названия «Флирт» или «Мельница».
1: Андрюх, ну, ты
2: тоже
1: как?
2: Верю.
1: Тоже веришь.
2: Я сегодня всем доверяю.
1: А ты, Юра?
4: Может быть, «Мельница», возможно.
1: Ну, то есть, хорошо. Давай, так, просто ты не отвечаешь однозначно. Да, тут да, либо да, да, да, либо нет.
5: Увиливаешь от ответа.
1: Мы поняли, что да. Когда. Теперь давайте разбираться, сколько правильных ответов вы набрали. Значит, по поводу Агаты Кристи. Никакой третий брат, он, конечно, не играл.
3: Угу.
1: Вот. Поэтому тут...
5: Тот, кто правильно ответил, видимо.
1: Да. Дальше.
3: Ну, действительно, Евгений Горенбург закончил медицинский вуз, и он работал в областной клинической больнице номер один, как вот говорит интернет.
1: Угу.
3: Да, и об этом тоже сообщалось, кстати.
1: Ну, а
3: да.
1: По поводу названия «Урфин Джуса».
0: Действительно, Александр Пантыкин когда-то рассматривал варианты «Флирт» или «Мельница», но в итоге «Урфин Джуз» назвали.
1: Ну, у Юры получается на один правильный ответ больше. Юра, мы тебя поздравляем. Андрюх, не расстраивайся, ничего, мы еще будем разыгрывать призы. Так что не переживай. Юра, тебе объясним, как ты получишь эксклюзивный двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока». А сейчас, Андрей, с тебя громкий крик «Катапульта». Давай, 3-4.
2: Катапульта!
6: Реклама.
7: Сань, ты чё, пират?
8: С чего это?
7: Так одноглазый ездишь.
8: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
7: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
8: Я понял, Ксенон Шоп 96.
7: Звони 385-85.
9: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
10: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
13: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
14: Группа Айова на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО Яндекс.Маркет. ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
15: А здесь, внучки, находится наш старый дом. Но самое главное, вот здесь, под землей, установлен септик «Урал». Мы его поставили, когда ваш отец еще был маленький.
16: Дедушка, а он еще работает?
15: Конечно, и будет работать, когда вы станете дедушками.
16: Тогда передадим септик нашим детям?
17: Ага.
9: Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
18: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт Нуар 95 граммов 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
19: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
20: Катапульта.

0: выигрывает тот, кто слушает.
1: Радиопилот.
2: Доброе утро. 9 часов и 13 минут. В Екатеринбурге начинаем конкурс. Это может знать каждый. Его спонсор ИП «Гребец» Артем Константинович, компания «Гребец».
3: Ну и вот сейчас приглашаем наших слушателей дозвониться по телефону 237-104, ответить на вопросы, выиграть призы. Всего 3 вопроса, выберите правильные ответы, и все. 237-104 – это наш номер телефона. Первый, кто сейчас самый быстропалечный.
2: У нас у сегодня вопрос по геометрии.
3: Ой, хорошо. Пальцы, у кого быстрее, алло.
4: Алло, здравствуйте, меня зовут Юрий.
3: Привет. Юра, ты как с геометрией вообще?
4: Ой, слушайте, не особо, если честно.
3: Ну что там у тебя? Мы не сложные вопросы уж прям?
5: Треугольники, конечно, там всякие но... кружочки.
3: В фигурах хотя бы разбираешься?
4: Да, конечно, да.
2: Ну, давай проверим, да.
3: Итак, 3 вопроса по геометрии. Отвечаешь правильно, у тебя будет приз.
2: Ну и первый вопрос. Что делит угол пополам?
3: Ха! Апофема, медиана, бисектриса.
4: Бисектриса.
2: Да, это молодец, крыса, да. Которая бегает по углам, делит угол пополам. Дальше. Трапеция. Одна из геометрических фигур, все это знают. А вот само слово произошло от греческого трапезион. И что ж в переводе он означает?
3: Тумба, столик, стульчик.
5: Тут логично можно.
3: Ой, кстати, это, да, забавная история возникновения слова.
5: Трапезион.
4: Тумба, столик.
2: Стульчик.
3: И стульчик.
4: И стульчик.
5: Ну, стул, наверное.
4: Давайте столик.
3: Столик.
4: Я сомневаюсь, конечно, но выберу столик.
3: Откуда, собственно, слово трапеза и появилось?
5: Да. Трапезничать.
3: Да, молодец, правильно.
2: Да и вообще, если стол вот так представить себе, как нарисован, но да?
5: Он разный бывает.
2: Ну, в форме трапеции тоже. Ну, ладно.
3: В основном.
2: Сколько ребер у тетраэдра?
3: Ребер. Сколько у тетраэдра? 6, 8 или 12?
4: Давайте
3: 8.
2: Кто такой тетраэдр, помнишь?
3: Решил выбрать нечто это...
4: Да, наугад.
3: 8. Угу. А что такое ребра, ты тоже помнишь?
2: Что такое тетраэдра, он помнит, нет?
4: Я не помню, если честно.
3: Ну, всегда надо представлять, как бы вот ты, допустим, ну, в руках... Прикинь, у тебя был бы смартфон такой формы. Ну, ты его как бы мог класть? На какие вот грани мог бы его складывать? Вообще, на самом деле, у тетраэдра 6 граней. 6 ребер. Поэтому тут, к сожалению, ты промахнулся.
5: Жалко.
3: Но ничего.
2: Да, простительно.
3: Зато потом посмотришь, как это все выглядит. Сейчас кричи катапульта и желаем тебе хорошего дня. Давай, 3-4.
4: Катапульта!
6: На радиопилот.
7: Информация на правах рекламы.
8: Помогите! Тону! Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
9: Спасибо, дружище!
10: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
11: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Ой. Ты рассада, я петрушка. Лина, Нонбач. Я морщины, ты старушка. Я слова, а ты болтушка.
2: Ой. Лина, Нонбач.
3: Это я.
2: Доброе утро. 8:22 в Екатеринбурге. С вами «Катапульта». Выкатили официальный шорт-лист претендентов на роль нового агента 007.
4: Женщины есть?
2: Ну, женщины пока нет.
4: Ну ладно.
5: Чернокожих?
2: Значит, нет. Все британцы. Джейкоб Элроди. Элроди. Каллум Тернер. Что-то знакомое, но я не знаю.
4: Каллум?
2: Каллум. Да. Харрис Диккенсон. Пол Мескал.
5: Такое ощущение, что я на уроке английского сейчас сижу.
4: Нет, таблетки перечисляешь.
2: Джек Бартон из «Бедных несчастных». Я не помню, кого он там играл.
5: Понятия не имею.
2: Джек Лауден, известный по сериалу «Медленные лошади». Вот типа Лаудена называют главным фаворитом продюсеров. Типа он еще и дешевле, чем именитые голливудские звезды. Из знаменитых мы только Элроди знаем. Ну и что-то вообще...
4: Ходили же вроде бы одно время слухи, что даже Тома Харди хотели взять на эту роль. Но он, видимо, уже постарел
6: пока.
4: Ходили слухи.
2: Что-то они все какие-то...
6: Ну, Лауден, вот я сейчас посмотрела, ничего такой.
2: Ничего
6: такой,
2: да?
6: Есть прям фотка в костюмчике.
2: Ну, ладно.
6: Хотя...
2: Ну, это какие-то они все такие щуплые, маленькие.
4: Давайте, может, Юрку Борисова возьмем.
5: Может, вообще и...
4: Сиди.
2: В общем, режиссером назначен Дэнни Вильнёв, да? Или Вильнёв?
4: Это классный режиссер, да.
2: Который «Дюну» снял. И сценарий пишет Стивен Найт, который «Острые козырьки» создавал.
4: Не Андреасяны, пропускаем мимо.
2: Да. А тут прекрасное видео, можно даже снять продолжение. Это кино, которое действительно заслуживает вашего внимания.
4: Что там?
2: Видео засняли на Алтае, как сурки, семейная пара, устроили ссору. Между собой самка и самец ругались, а их малыш пытался их примирить, маму с папой. И пока взрослые выясняли отношения, он прыгал между ними, пытался остановить конфликт. И в соцсетях уже написали, что все, милее на сегодня больше уже ничего не будет.
4: Сто пудов он там просто деньги карманные у них просил.
5: Да нет, 100%. Вот они как будто язык сурков понимают. Мне кажется, он наоборот. Он говорит, папа вообще сказал про тебя вот это, а про тебя мама вот это сказала. Да.
7: Утреннее шоу на «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с «Лондон Экспресс». Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
11: Реклама. Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
12: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
11: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
12: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
13: Застройщик ОСЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон «Свердловский». Вход свободный. 13+.
15: Уральцу много не надо. Ему надо в меру. А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на motivtelecom.ru.
16: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
17: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет.
3: Выходить не хочется.
16: Спасибо Керамиру.
17: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
18: Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Toyota RAV4 для ярких будней. Статусная Camry для стильного образа жизни. И мощный Highlander для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Trade-in. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Toyota Центр Екатеринбург-Юг. Ваш статус – ваш выбор.
19: Кредит предоставляет УАО «Toyota Bank». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание.
21: SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние.
22: Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона.
23: SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7444.
24: svx-ekb.ru.
25: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
26: Я все знаю! Ты убил его!
25: Нет, Люк. Я...
27: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
28: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
29: Катапульта. Бабах!

0: пульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 9:32 в Екатеринбурге. И мы начинаем проверку на дорогах. Ее спонсора КПП «Центр Екатеринбург» ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И, Санек, рассказывай, как там?
2: Доброе утро, дорогие автомобилисты. По-прежнему продолжается сейчас толкучка напротив вокзала и съезд в сторону вокзала по Космонавтов. Шевская. Резко добавился трафик в направлении промышленного проезда от кладбища. Также на Восточной по-прежнему сохраняется напряженка между Куйбышево и Малышево. С затруднениями в движении Щербакова в районе Глобуса в оба направления и в районе Уктуса со стороны Химаша. Затруднения на Московской перед Щерца. Пробка продолжается на улице Большакова. Догадайтесь, куда люди едут? Конечно, заправляться. Затруднения в движении также в районе Куйбышева. Но там перед Московской горкой еще не так страшно. Затруднения остаются стабильными, хотя бы знаешь, где они, поэтому объезжайте их стороной и соблюдайте правила.
0: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП «Центре Екатеринбург». Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Это что такое? Вы что творите? Вы что разы попутали?
2: Утреннее шоу
0: «Катапульта»
2: на «Радиопилот».
3: Доброе утро, 9:37 в Екатеринбурге.
4: Ну, орали, как будто я бензовоз. Итак, сейчас, ребята, открываем онлайн-трансляцию на сайте pilotfm.ru. С главной страницы есть кнопка «Смотреть». Смотрим, разгадываем ребус и дозваниваемся по телефону 237-104.
3: Спонсор нашего конкурса ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационный 8 сайт turbokarting.ru.
5: Столько букв сегодня открыто. Прям
4: но зато можно быстро отгадать. Да. Итак, есть звонок у нас.
3: Алло, привет.
4: Доброе утро.
3: Алло.
4: Привет, говори с телефоном. Да-да-да. Как зовут тебя?
6: Маша.
4: Маш, привет. Какое слово зашифровано?
6: Соревнования.
4: Молодец, да, абсолютно что,
5: да,
4: правильно,
5: можно,
4: Маш,
5: прям посоревноваться в скорости, но сильно-то уж там
3: не газуй.
5: Не гоняй, да, не газуй. Мы тебя поздравляем, ты получаешь сертификат на 2 заезда, попробуешь первый, второй
4: раз. Если картингом не занималась, съезди обязательно. А вообще по поводу соревнований в Турбе, я же вот сыну делал день рождения, и мы там такие соревы устроили, прям уф.
5: Девчонки были?
4: И девчонки были, и мальчишки, всем, ну, знаешь, под властное управление. Вперед, дерзай, кричи «Катапульта» и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: Утреннее шоу на «Радиопилот».
0: Информация на правах рекламы.
7: Турбокартинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит Турбокартинг Холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбокартинг Холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
0: Пилот FM.
2: Реклама.
8: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших. «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
2: «Lucky Motors».
9: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
11: Индивидуальный подход к лечению – залог быстрого выздоровления. При острых хронических заболеваниях выбирайте многопрофильную клинику европейского уровня «Парацельс».
12: Круглосуточный терапевтический стационар для пациентов с заболеваниями сердца, органов дыхания, пищеварительной, эндокринной и нервной систем. Комплексное обследование, разработка персональной схемы лечения и, конечно, постоянная забота и внимание.
11: «Парацельс». Расписание специалистов по телефону 272-0303.
13: Возможные противопоказания проконсультируйте со специалистами.
14: Люксиум. Омнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
15: Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
16: Искали красивые, надежные авто, но теперь закончены поиски.
17: Не искать, а выбирать приехали в «Автобан Березовский».
16: «Черри», «ЛГ», «Теннет» в «Автобан» на любой цвет и бюджет.
17: О, и

0: Газовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Жиши, пиши с буквой И. Ча-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318 665 8300 848.
3: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. ОСЗ «Астра Римб». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
5: Катапульта.

0: Доброе утро, 9 часов и 51 минута в Екатеринбурге.
1: В это время с нами новости на радио «Пилот».
0: Спонсор выпуска ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на радио «Пилот». В Екатеринбурге частично открыли улицу Вайнера после начала масштабной реконструкции.
3: Да, вчера видела.
2: Я тоже сегодня пройдусь, посмотрю. Но при этом работы полностью пока еще не завершены. Реконструкция вообще-то рассчитана еще на целый год. Подрядчик должен заменить коммуникации, обновить покрытие, освещение, новые скамейки и клумбы установить.
1: А где что открыли?
3: Ну, там открыли в самом начале от Ленина. Ага. Но вот вчера было мероприятие в Домне. Вот это модное.
1: Так,
3: и все модницы такие идут, там просто все разрыто.
1: Ну, а что вы хотели?
3: Галька
1: город
3: какая-то.
1: Строится,
3: да,
1: город нас... меняется.
3: Ну, знаешь, прямо удобный.
1: Ну, что делать? Сейчас подождем.
2: У нас вот здесь в центре улицы Пушкина тоже вся перерыта. Вроде бы, как обещали, к молодежному форуму закончить.
3: Интересно, что все мероприятия, которые вот креативные, вот этот фестиваль креативных индустрий, что у Салюта идет ремонт, что у Домна идет ремонт.
2: Это называется нишевый креатив.
3: Добро пожаловать.
2: Зумеры по всему миру массово увлеклись собирательством, как в древние времена. Палки-копалки, травы, вот это вот все. На Западе стартовал тренд, в ТикТоке набирает популярность ролики с приготовлением еды из дикорастущих растений, грибов и ягод.
1: Ох, опасно это дело.
2: Да.
3: Особенно если смотреть и слушать ТикТоки, вот там точно реально можно.
2: Но молодые люди говорят, что для них вот такой поиск еды стал своеобразной медитацией и способом отвлечься от стресса.
1: Они откатились, короче, обратно к тому, с чего начинали наши пра-пра-пра.
2: Угу.
1: Вот, а потом, глядишь, когда они дойдут до спичкострелов, мы с ними поговорим.
2: Клад стоимостью 500 000 000 рублей нашли археологи под Москвой. В Коломне все произошло. Обнаружили там кувшин с серебряными монетами аж 15 века. Пролежал под землей почти 600 лет. Предположительно, сбережения спрятали во время эпидемии чумы, чтобы защитить их от грабителей. Но в те времена на эти деньги можно было купить два дома или целый табун лошадей. А сейчас только квартиру, однушку в Москве.
1: Ну, слушай, хороший подгон, знаешь. Что,
2: да,
1: кто клад-то нашел?
2: А вот об этом не уточняется, и кому он достался, тоже не говорится.
1: Хочется посмотреть на этого копателя.
3: Глаза.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Было лето, но не было.
2: Климат-контроль катапульты.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Ленина 100».
4: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменске сегодня обещает температуру плюс 18, плюс 20, временами дождик. А север области похолодало. Там у нас плюс 11, плюс 13. В Североуральске выведели целый день дожди.
3: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. Температура воздуха плюс 17-19.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец.
13: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA.
14: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
15: 469 лошадей.
14: Пневмоподвеска.
15: Разгон до сотни за 4,8.
14: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
16: От 10

0: Без 1:10 в Екатеринбурге, за окном плюс 15 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.

0: Доброе утро. В Екатеринбурге 10 часов и 2 минуты. За окном сейчас 16 градусов. И что-то пасмурно опять стало.
1: Да, обещают, что вот как бы тучки набегут. Я вообще сегодня хотел поехать на велике, но посмотрел по прогнозу, чего там будет с воздушными массами.
2: Какие-то качели вот эти.
1: Да. Ну и не хотелось бы промокнуть, поэтому берите на всякий случай зонтик с собой. С вами Катапульта. Утреннее шоу в полном составе. Мороз Стреланович, Королев. Всем физкульт привет. Кто добрался до работы.
3: На выездную завтра тоже на велике поедешь?
1: А кто заправился?
3: Ты на машине?
1: Кстати, вот посмотрим по погоде, если дождя не будет, то я бы поехал, честное слово. Значит, что касается завтрашнего эфира, мы завтра будем на выезде, и как мы уже говорили нашим слушателям с 7 до 11, впервые мы будем находиться в премиальном детейлинг-центре SVX, дружим-то мы с SVX уже давно.
0: А вот первый раз,
1: поедем
0: да.
1: к ним на Бориса Ельцина 3, прям под Ельцин-центром будем находиться.
3: Получается, у нас первое свидание будет сразу в гости к ним.
1: Да, тем, кто озадачен, значит, уходом за своим автомобилем, хочет посмотреть, в каких условиях это все происходит, приглашаем, там красиво, там офигенная локация сама по себе. И у нас будет идти видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Я знаю, что ребята приготовились там все бэкстейджи.
0: О,
1: снимать,
0: да, они прям хотят заглянуть.
1: Давайте заглянем, рассмотрим, раздвинем, как говорится.
0: Ну и партнер проекта ООО «Президент Авто», премиальный детейлинг-центр SVX.
1: Ну а сейчас хотел немножечко о грядущем поговорить. У нас появятся новые скульптуры, муралы, сцена появится на Плотинке. Все это приурочено к Международному фестивалю молодежи. Исторический сквер на Плотинке конкретно там будет украшен композицией «Урал». 4 скульптуры, успех, работа, авангард, любовь. Значит, они, ну, придуманы неплохо, на самом деле. Я как бы дизайн не обсуждаю. Просто понимаю, что многие, ну, взрослые даже люди не отражают, что там какой-то фестиваль молодежи у нас.
0: День а какого молодежи. Числа он?
1: Он с 11 по 17 сентября будет проходить.
2: Вот президент приедет, все отразят.
1: Значит, да. Рядом на гранитной поверхности за линией водосбора у памятника Родонит команда стенографии будет создавать большой мурал. Это рисунок такой, значит, по мотивам работ Малевича, Родченко и Розановой. Не только. Значит, у стены водосброса установят световую конструкцию с подвесной сценой. Между прочим, там пройдут музыкальные программы, световое шоу и так далее. В общем,
0: будет
1: если
0: мощно.
1: Что, ждем активного фотоотчета.
2: Наверное, концерты будут какие-нибудь.
3: Да, хотели же еще одну ночь музыки провести, вторую в этом году, да. И как раз приурочить ее вот к фестивалю.
1: Я тоже буду задействован на фестивале, поэтому
3: ты молодежь, что ли?
1: Жду, когда мне придет аккредитация, потому что там аккредитацию что-то так долго.
3: Чтобы тебя признали молодежью или что?
1: Я по закону все молодежь.
2: Ты проверку-то медицинскую прошел?
1: Анализы, в смысле?
2: Да, биологический возраст.
1: Это только на весы, когда встаешь.
0: Холестерин,
1: но. Сейчас будем принимать звонки. У нас впереди музыкальная игра под названием «Секундомер». 237-104. Звоните, угадывайте песню и выигрывайте приз.
4: Реклама.
5: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
6: Уралмаш не будет прежним.
7: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
6: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге. 273-93-33.
8: Застройщик ООС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
10: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОГРН 103-500-551-6105.
11: Главный приз – автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать

0: Кольцевая 4.
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков месте партии получения призов на acidifismostok.ru.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
8: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
7: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
8: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
7: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
8: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
1: ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Реклама на радио. Первым делом «Пилот». 357-4010. Код города 343.
10: Катапульта.
11: Хочешь призов? Звони прямо сейчас. 237-104. Ждем тебя в игру «Секундомер».

0: думай, не думай, а секунда свысока.
1: Секундомер. Катапульты.
2: Доброе утро. 10 часов и 12 минут в Екатеринбурге. Начинаем конкурс «Секундомер». Его спонсор «ЗАО «Лаки Моторс», официальный дилер «Джилли» на эскадронной 41 район в Торчермет.
3: На связи у нас Владимир, водитель автобуса. Здравствуй, Вова.
2: Привет.
4: Здравствуйте.
3: Это общественный транспорт или при какой-то компании?
4: Городской, маршрутный.
3: Маршрутный. Слушай, а вам можно в кабине музыку вообще слушать?
4: Вообще нет.
3: То есть вы обязаны слышать, что там пассажиры, да, делают?
4: По сути, да. То есть разрешено только использование гарнитурного одного максимум.
3: Скажи мне, а часто вот стали уступать общественному транспорту? То есть меньше стало вот этого вот подрезания на дорогах?
4: Да, больше, я бы сказал.
3: Ага.
4: Больше. Больше.
3: Да что ж ты
5: будешь? А выделенки проблему не решили с этим?
3: Да.
4: Еще раз,
3: ну, выделенные полосы для общественного транспорта как-то решают?
4: Выделенные полосы, вот именно с выделенками нормально все. А вот когда отъезжаешь от остановочного комплекса, то проблематично бывает.
3: Понятно. Ну, и в каких районах больше всего вот таких хамов?
4: Не разделял бы, везде плюс-минус одинаково.
3: Понятно. Ну да, тогда
2: везде
3: давай поиграем.
2: Везде хватает, да.
3: Статистику твою мы собрали, будем в курсе. Сейчас мы тебе приготовили 10 секунд из песни, взяли их. Специально и тебе предлагаем выбрать только одну из наших 10, чтобы трижды ее прослушать. Какую возьмешь?
4: 8.
3: 8-я секунда. Прозвучит 3 раза, надо сказать, кто поет, как песня называется. Я уверен, ты справишься легко. Итак, первая попытка.
6: Я об тебя.
3: Вторая попытка.
6: Я об тебя.
3: Я об тебя? И третья попытка.
6: Я об тебя.
2: Все.
3: Кто поет?
7: Ну, ты чё, это же...
3: Руки вверх, да?
2: Песня.
3: А песня?
7: Там прямо в...
4: Я тебя письма не понял. Я как-то помню.
2: Ну, начало тогда припева. Давай вспомни.
7: Кому обращение?
3: Тра-та-та-та, я по тебе.
2: Ну, подожди. Ты же сказал в самом начале. Ну?
4: Детка моя?
3: Нет, и по-другому.
2: Ну, ты чё?
3: Ты чё? Ну, когда небольшая, маленькая, говорят.
2: От хлеба.
3: Есть еще хлебные.
2: Да.
7: Зарплата вот такая.
3: Крошка моя, конечно, да, молодец, хлебные. Да, да, это абсолютно правильно. Вова, ты справился. Звучит этот хит всегда и до сих пор на стадионах вот так.

0: Тут же в прошлом месяце был... Все, Саня, не остановить. Концерт у них был в Лужниках, и там, по-моему, Жуков с Потехиным первый раз воссоединились за последние 20 лет.
1: С Потехин.
0: Историческое событие.
1: Поздравляем тебя, Володя. Призы выберешь за кадром. Кричи катапульта. 3-4.
2: Катапульта.
3: На радиопилот.
4: Информация на правах рекламы.

0: спонсор рубрики «Катапульта онлайн» ИП Смирнов Сергей Аркадьевич. Сеть языковых школ «Лондон Экспресс».
1: Ой, Лина, Лина, Лина, сладкая малина. Ой.
2: Кого как видишь, алкоголь-то вставляет.
3: Лина.
4: Это я.
3: Доброе утро, 10 часов 20 минут в Екатеринбурге, с вами Катапульта, и я напоминаю, что вот уже завтра последний день, когда можно будет прислать фотографию на конкурс, который мы проводим вместе с турбокартингом. Фотоконкурс называется «Я у мамы гонщик». Но вы попросите маму выслать фотографию или папу. В общем, до 28 августа включительно присылайте на сайт «Радиопилот». pilotfm.ru фотографии со своими маленькими гонщицами, гонщиками. И завтра уже ребята в прямом эфире в вечернем навигаторе выберут 5 победителей, которые получат сертификаты от турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8. Вы там как-то скорость включаете и уже участвуете.
5: Да, если бы меня попросили прислать что-то из детства, там, конечно, я гонщик, да, я в тазу гонял. В тележке в садовой.
3: Газовал, нарезал. Слушайте, Forbes опять назвал Татьяну Ким богатейшей женщиной Российской Федерации.
0: Напомним, кто она такая.
3: Это Wildberries.
0: Владелица.
3: Да, владелица Wildberries. Но, несмотря... Вот пятый раз подряд Forbes. И несмотря на то, что она стала беднее на 2 миллиарда долларов.
5: Ой-ой-ой-ой-ой.
3: Вы понимаете, да, новая ситуация? Она все равно самая богатая женщина России. Год назад ее состояние было чуть больше 7 миллиардов долларов. А сейчас, 5 миллиардов.
6: И все равно самая богатая в России.
3: Интересно
6: на ее корзиночку посмотреть, на ВБ. Что у нее там интересно?
5: У нее, наверное, свой складик. И не один. Это просто, видишь, ситуация в том, что она на виду. То есть, как бы, женщина-бизнесмен и так далее.
3: Там все же официально, каждый год.
5: Да, есть в России женщины и побогаче. Просто они помалкивают.
3: Слушай, вот Елена Батурина, кстати, она на втором месте. У нее 1,3 миллиардов.
0: Это кто?
3: Елена Батурина, это жена...
0: Батурина какого-то.
6: Спасибо. Легче не стало.
3: Господи, я тяжело. Лужкова, Лужкова, сестра Батурина.
0: Господи, сестра, жена.
5: Пойди разберись с их этим Форбсом.
3: На третьем месте Людмила Коган, генеральный директор БФАО Development, банк Уралсиб, инвестиции и так далее. В общем, все вот тут женщины такие богатые. А ты женщина.
6: Мужики, не показывайте своим женам эти рейтинги, а то они вас заплюют.
5: Хочется сразу стать это эскортником.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
8: Информация на правах рекламы.
9: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
10: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
7: Утреннее шоу на Радиопилот.
11: Реклама.
12: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
13: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
14: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.ru.
15: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
16: Уральцу много не надо. Ему надо в меру.
11: А уж какой должна быть эта мера? Уралец решает сам. Подключайте мотив с безлимитным интернетом и возможностью раздачи на любые устройства за 799 рублей в месяц. Мотив говорит и показывает Урал. Предложение действует с 15 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности на мотивтелеком.ру.
16: Люксиум, Omnitex, Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонмобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
17: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
18: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
17: Квартира в орбите.
18: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
17: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
19: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
20: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
21: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
22: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона».
23: Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
24: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
25: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
26: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.
27: Катапульта.
28: Бабах!

0: катапульта.
1: Доброе утро, автомобилисты. 10:32 в Екатеринбурге. Время рассказать о том, что на дорогах города происходит. Спонсор проверки АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182 литера. И на посту, Санек, говори, что там.
2: Доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Что касается движения, по-прежнему еще не смолкает движуха в районе Челюскинцев-Космонавтов. Затруднение в движении на первом километре, плюс съезд в сторону Космонавтов с Челюскинцев напротив вокзала загружен традиционно. Затруднения на восточной, в оба направления теперь выросли в районе заправки. Как бы уже Куйбышева простояла, сейчас вот стоит восточная, еще со стороны Тверитина пробочка в направлении Малышева. Затруднения в движении также остаются на Большакова, народ там тоже едет к заправке. Затруднения в движении в районе Ювелирки на подъезде езди к ДК РТИ, и все это по Титова. Также есть сложности у тех, кто выезжает с Уралмаша в направлении Пышмы. Там как раз перед светофором с Шевской фронтовых с Шевской бакинских комиссаров народу выстраивается очень-очень много. Затруднения в движении есть, поэтому, ребят, пожалуйста, будьте очень внимательны, объезжайте пробки стороной, ну и, конечно, соблюдайте правила.
3: Информация на правах рекламы.
4: Коробки автомат, ТСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП-центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП-центр Екатеринбург. Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП-центр Екатеринбург. При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
5: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП-центр Екатеринбург. Крауля 182, литера И.

0: катапульта.
1: Там все экспериментально.
2: Утреннее шоу на Радиопилот.
3: Доброе утро, 10:37 в Екатеринбурге.
4: Итак, внимание, дорогие друзья, принимаем звонки по номеру 237-104. Мы приготовили для вас 4 подсказки, минуту на задавание вопросов, чтобы вы могли узнать, что же за предмет у нас на уме, и выиграть приз.
3: Спонсор нашего конкурса ИП «Медведев» Петр Владимирович, магазин для любви «Не стыдно» на Малышева 103 и Крауля 74.
4: Ребята, дозванивайтесь, мы вам 4 подсказки, потом вы за минуту задаете правильные вопросы, если догадываетесь, приз ваш.
5: Такая вот игра.
4: Да. Она на самом деле несложная.
5: Зовем вас поиграть.
4: Не пугайтесь. Алло.
6: Алло, здравствуйте.
4: Да,
6: здравствуйте.
4: Привет, как зовут тебя?
6: Вадим.
3: Вадим.
4: Скажи, вот... пожалуйста, Вадим, ты вот как мужчина продвинутый или нет?
5: Ой, сейчас все расскажу.
3: Это надо у его женщины спрашивать.
4: А, ну...
6: Не особо.
4: Понятно.
3: Не особо продвинутый.
4: Тогда вот сейчас проверим просто.
3: Да.
4: У нас есть предмет... Мы по поводу него тебе 4 подсказки, а потом минуту, чтобы вопросы правильно задать.
7: Я скажу так. Эти штуки начали использовать еще в древности на охоте, чтобы зверя обманывать.
5: Mm. Ну, есть фильм прямо вот с названием этого предмета. Mm-hmm. Вот так и называется.
4: Да.
5: Так?
3: А мы с детьми этот предмет делаем из картона.
4: Раньше можно было вместо этого использовать чулки.
3: Время пошло, задавай вопросы.
6: Это свисток?
4: Нет. Чулки вместо свистков не использовал ни разу.
3: С картона свисток.
4: Честно, да.
3: Давай еще.
6: Для охоты.
4: Подумай хорошенько.
5: Для охоты так себе.
4: Вопросы позадавай.
6: Это маска или...
4: Молодец!
5: Вот тебе и маска, все, молодец. Продвинутый получается.
4: Да.
5: Получаешь ты сегодня сертификат на 1000 рублей от магазина для любви. Не стыдно, поздравляю.
3: Молодчина какой.
4: Ну что ж, спасибо. Сейчас кричи катапульта и не клади трубку. 3-4.
6: Катапульта.
2: На Радиопилот.
0: Информация на правах рекламы.
8: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
9: Реклама.
10: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
11: Застройщик ООО «СЗ Талан Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
12: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
13: Для коммерческого транспорта важна каждая минута. Кузовной ремонт фургонов, микроавтобусов и грузовиков до 3,5 тонн. Skill Pro. Комплексный и профессиональный подход. Быстрые сроки, прозрачная гарантия и большой опыт работы с юрлицами. Мы ценим ваш заработок и гордимся нашим качеством. Skill Pro. 40 лет комсомола, 38Б. Skillpro66.ru.
14: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8300-48-48.
15: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
16: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
9: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021 Москва, улица Мурфунзе, 11, корпус 2. 0+.
16: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна-77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна-77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astrodefisdevelopment.ru.
17: УСЗ «Астралин». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
18: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.
19: Катапульта.

0: Доброе утро. 10:52 в Екатеринбурге.
1: Вот и пришло время новостей на Радио Пилот.
0: Спонсор выпуска ООО «Регинас».
2: Доброе утро. У микрофона Сергей Королев и новости на Радио Пилот. За рисунки мелом на асфальте будут штрафовать екатеринбуржцев. Автору нецензурных выражений может грозить до 1000 рублей штрафа или 15 суток ареста.
3: Рисунки или надписи, или все?
1: Нецензурщина.
3: Ну, нецензурщина. А то вот это после смешариков этих.
2: Да, да. Вот уточняется, что если надпись делал ребенок, то за него будут отвечать родители. А штраф может достигать 40 000 рублей, если рисунок признан вандализмом. Да, я так думаю, это вдогонку к той истории про смешариков, которых нарисовала девочка.
3: Просто надо
2: По итогу же все равно заставили ее
3: надо
2: убирать.
3: Разъяснить, где можно рисовать, а где нельзя. Не везде же будут штрафовать.
2: Я помню, предлагали специальные места отвести вот для таких рисунков, но, судя по нашему городу, рисуют вообще везде.
1: Я, может быть, что-то не догоняю, но у нас нет повода для беспокойства, кроме рисунков на асфальте мило.
3: Ну Саша, где что попорчено? Я нигде вообще не видела рисунки.
1: Что у нас все так идеально? Реально с улицами, что вот только с рисунками побороться осталось. Вы по городу проедьтесь по-любому. Там есть до чего докопаться. На некоторых участках асфальт вот клали буквально там в прошлом году.
3: Его уже нет. Плитка поехала.
1: Плитка поехала, да, тротуарная за кучу миллионов. Мы тут боремся с рисунками детей на асфальте. Вы как-то, голову-то в порядок приведите, товарищи. Надо как-то с основными вещами разобраться, а потом уже думать, где там рисовать, где не рисовать.
2: Россиянам хотят дарить землю для строительства дома. Участки планируют выдавать бесплатно под ИЖС.
1: Под Колымой.
2: Вот, кстати, я посмотрел, пока не уточняется, где конкретно. Есть только одно условие. Дом надо построить за 3 года. И власти уже начали собирать информацию об участках, которые не используются.
1: Конечно. И, конечно же, все они будут в общем доступе, чтобы вот ты и я могли спокойно зайти и посмотреть в этом реестре, типа, вот все, я готов, вот этот участок беру. Особенно где-нибудь на Московском тракте. В ближайших 15 километрах, да?
2: О, да, шоколадный
1: участок.
2: Будет
1: такой, будет, да? Ага, дулю.
2: Сказки мы тоже любим. А строители спасли котенка и устроили его к себе в бригаду. В штате Огайо все произошло. Мужчины там нашли котенка, который застрял в экскаваторе, чудом выжил. Аккуратно вытащили малыша, отогрели, накормили, дали ему имя Котомасу. А в честь марки той самой техники, в которой нашли. Мать котенка, к сожалению, хозяев не нашли, поэтому устроили официально к себе в бригаду. Теперь получает зарплату. И даже есть у него маленькая каска и своя роба.
3: На стройке там что делает?
2: Я так думаю, главный бригадир проверяет все.
1: Я, кстати, посмотрел эту всю историю. Ну, там мужики молодцы, конечно. Вовремя подоспели, и котенку повезло. Сейчас фотосессии в касках у него.
2: А потом, глядишь, и двушечку где-нибудь получит в этом новом ЖК.
1: Потом он повзрослеет, приведет кошек.
2: Это все новости к данной минуте. У микрофона был Сергей Королев.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте «Танк 300» в официальном дилерском центре «Танк Регинас» на Высоцком. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник «Танк 300» с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер «Танк Регинас» на Высоцкого 3.
5: Настроение осень, настроение осень.
6: Климат-контроль катапульты.
0: Спонсор прогноза погоды ООО «СЗ Паритет Региона». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Ну а сейчас о погоде для наших слушателей в других городах. Каменский сегодня обещает температуру плюс 18, плюс 20. Временами дождик. А север области похолодало. Там у нас плюс 11, плюс 13. В Североуральске и в Ивделе целый день дожди.
0: В Екатеринбурге сегодня будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Температура воздуха плюс 17, 19.
4: Пилот FM.
7: Реклама.

0: Кино.
1: Mm-hmm. Всем взрослым и детям на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
1: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Высший пилотаж.
7: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
8: На радио «Пилот».

0: На Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
2: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня. И многопрофильный комфорт европейского уровня.
3: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. «Парацельс». Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация. Специалиста. Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание.
4: SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние.
2: Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ, керамические покрытия, профессиональный детейлинг и реставрация салона.
4: SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444.
2: SVX Detailing. ekb.ru.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
8: Высший

0: хотела.
1: Секунды ранее на 104 FM, Баста и моя Мишель, если я буду танцевать. Ну а прямо сейчас поговорим о том, что происходит на дорогах города. Спонсор проверки АКПП Центра Екатеринбург ООО. Диагностика, обслуживание и ремонт автоматических коробок передач любых модификаций. Крауля 182, литера И. Ну что, давайте смотреть, что нам показывает сервис Яндекс.Карты. Много ли пробок? 4 балла. Есть затруднения на Космонавтов от Челюскинцев до Мельковского переулка. Также пробка на Фурманово от Степана Разина до Московской. На Титова стоят машины в районе Рижского переулка. Также на Московской сложно проехать от Хомякова до Малышева. И самая крупная пробка у нас на Большакова от 8 марта до Московской улицы. А все почему? Потому что там очередь на заправку. Ребята, будьте аккуратны за рулем и вовремя включайте поворотники.
2: Информация на правах рекламы.
3: Коробки автомат, ДСГ и PowerShift. Квалифицированный ремонт в АКПП Центре Екатеринбург. Гарантия на все работы. АКПП «Центр Екатеринбург». Профессиональный подход к решению проблем с коробками автомат любых модификаций. АКПП «Центр Екатеринбург». При замене масла компьютерная диагностика в подарок.
4: Подробности по телефону 271-00-11. АКПП «Центр Екатеринбург». Крауля 182, литера И.
5: Высший пилотаж. Полет нормальный.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: И главный приз. Автомобиль! Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать сразу

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительная информация об организаторе правил проведения сроков мести партии получения призов на acidifismastop.ru.
2: Мне приснился кошмар. Будто наш септик лопнул, всплыл и все затопило.
3: Успокойся, это просто сон. У нас уже давно стоит автономная канализация «Урал».
2: Точно, он же из бетона. Ему даже землетрясение не страшно.
3: Ой, спи уже, теперь все в порядке. Надежная канализация серии «Урал». Телефон в Екатеринбурге 318-3113. Наш сайт septic96.ru.
4: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль. «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля. Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну. Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет. Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
1: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665-800-079-240.

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Доброе утро. Сегодня утром в Свердловской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:36. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. В соседнем регионе Башкирии также утром вводилась ракетная и беспилотная опасность. Об этом сообщили региональные СМИ, пишет Е1. Свердловские власти до конца года увеличат размер регионального материнского капитала до 800 тысяч рублей, заявил губернатор Денис Паслер. Ранее женщины могли получить выплату в 182 тысячи за рождение третьего или последующего ребенка единожды. Однако после изменений средства будут направлять за каждого третьего и последующего ребенка. При этом размер будет увеличен и дифференцирован в зависимости от количества детей. За третьего ребенка 500 тысяч рублей, за четвертого 600, за пятого 700 тысяч, за шестого и каждого последующего 800 тысяч рублей. Изменения станут частью новой уральской демографической доктрины, сказал глава региона. Заблудившихся в лесу супругов из Екатеринбурга, которые пропали возле деревни Воронина, нашли. С ними все хорошо, их нашли волонтеры. Об этом порталу Е1 сообщила знакомая семьи. Новую дорогу построят на широкой речке. Как пишет Е1 со ссылкой на пресс-службу мэрии, она протянется от перекрестка Репина Архангела Михаила до транзитной магистрали по Металлургов. По ней можно будет комфортно ездить в сторону Виза Правобережного. Пока конкретного названия у будущей дороги нет. Закончить все работы должны до 2045 года, но точные сроки городские власти пока не называют. Археологи уже обследовали небольшой участок, где пройдет первый этап строительства. И ничего ценного там не нашли. Правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего из-за атак вооруженных сил Украины на объекты Wildberries. Предприниматели получат отсрочку по уплате налогов, страховых взносов. До конца года приостанавливаются налоговые проверки, пишет РИА. Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз подряд возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Журнал оценил ее состояние в 5 миллиардов долларов. Оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады ее маркетплейса. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
1: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ Ленина 100. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем немного потеплее. Плюс 13, плюс 15.
2: Пилот FM. Реклама.
3: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
3: Подробнее на leninadefis100.ru.

0: Екатеринбурге полдень. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Салават сва.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.
8: Привет, салют.
9: Привет.
0: Радио. 104 FM.
10: Дневной драйв на радио Пилот.

12 часов дня в Екатеринбурге. Сегодня четверг, 27 августа. Буквально несколько дней осталось до осени, но пока здесь успеваем наслаждаться летом и пока еще теплой погодой. Плюс 18 сегодня обещают. Вроде бы как без осадков, но, возможно, дождик ближе к вечеру все-таки нагрянет. Но пока здесь, на Радио Пилот, у нас стартует дневной драйв с 12 до 16. Будем отрываться под классную музыку. В этом часе нам компанию составят Филатов НКРС, Келвин Харрис, Джонни, Леди Гага. Также будет пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Секретная фонотека» буквально минут. Через 20 послушаем «Катапульту на бис», лучшие моменты утреннего шоу. Ну и не забываем, что завтра у утреннего шоу еще один выездной эфир. С 7 до 11 отправимся в премиальный детейлинг-центр SVX. Это на Бориса Ельцина 3 в самом центре. Кто будет рядом, конечно же, в гости заезжайте. Ну и смотрите трансляцию на сайте pilotfm.ru. И в группе ВКонтакте «Радио Пилот» тоже все будет доступно. Партнер проекта о «Президент Авто». Премиальный детейлинг-центр SVX. Ну что, немножко отдохнули, теперь делаем приемники громче, устраиваемся поудобнее и полетели.

0: реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет, в Автобан, на любой цвет и бюджет.
2: О, и

0: На Березовском контракте 11А. Трейдинг с выгодой до 500 тысяч рублей. Не ищите, а выбирайте. В автобан Березовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Вы уверены, что изучили все новостройки? Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама, не оферта.
3: НДС вырос. Не повод тратить больше. Три десятки сохраняют цены. Без лишнего шума, без лишних наценок. Такси для деловых поездок. Грузоперевозки для бизнеса и дома. Эвакуатор, когда нужна помощь. Мы не повышаем стоимость. Мы повышаем стандарты. Заказывайте по телефону 310-10-10. Три десятки. Сервис заказа. Услуги оказываются перевозчиками.
4: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Дневной драйв на радиопилот.

0: Реклама.
1: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
2: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
1: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
2: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
1: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
3: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».
2: Традиционная акция «Радиопилот. Собери ребенка в школу» началась.
4: Ежегодно мы помогаем будущим первоклассникам и школьникам подготовиться к новому учебному году.
2: С 10 по 28 августа решайте викторины на сайте pilotfm.ru и получите возможность выиграть 10 тысяч рублей.
4: Уже 28 августа в прямом эфире «Радиопилот» мы определим 8 победителей. Призовой фонд проекта 80 тысяч рублей.
5: Подробности на pilotfm.ru. Партнер проекта – сеть салонов цветов в букете.рф.
6: Жиши, пиши с буквой «И», ща-ща с буквой «А». А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте в букете.рф. В преддверии Дня знаний – эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт в букете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутай Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8000-308-48.
7: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тикивалла. Новое имя красок Тикурилла в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тикивалла. Ваш дом достоин совершенства.
8: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru.
9: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
10: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
10: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramirdefisshop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
2: Дневной драйв на «Радио Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Это кино, которое действительно заслуживает вашего внимания.
4: Что там?
3: Видео засняли на Алтае, как сурки, семейная пара, устроили ссору. Между собой самка и самец ругались, а их малыш пытался их примирить маму с папой. И пока взрослые выясняли отношения, он прыгал между ними, пытался остановить конфликт. И в соцсетях уже написали, что все, милее на сегодня больше уже ничего не будет.
4: Пудов он там просто деньги карманные у них просил.
5: Да нет, 100%. Вот они как будто язык сурков понимают. Мне кажется, он наоборот. Он говорит, папа вообще сказал про тебя, а про тебя мама вот это сказала. Да, да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Дверь в царапинах, порог мятый. Не машина, а побоище.
3: Да не проблема. Есть SkillPro. SkillPro – профессиональный кузовной цех. Огромный ангар, профессиональная покрасочная камера. Собственно.

0: Екатеринбург, 40 лет, комсомола 38Б, skillpro66.ru.
1: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218Б.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
2: Спасибо, дружище!
0: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
4: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: В «Монетке» вкус и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
7: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
6: И квартира в орбите.
8: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостинными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
6: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
9: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный. Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Ручки, ласти, фломастер, тетрадь. Нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в «Читай город».
11: А еще там дают подарки за покупку.
12: «Читай город» для всех, кому скоро в школу.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. Озон сообщил об атаках на свои объекты в Оренбурге и Уфе минувшей ночью. Пострадавших нет. Объект в Оренбурге уже возобновил работу. Логистический комплекс в Уфе получил незначительные повреждения и пока закрыт. Сегодня утром в Свердловской области объявляли ракетную опасность. Соответствующее сообщение появилось в начале 7 утра, но уже через полтора часа угрозу сняли. Отбой был дан в 7:30. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Денис Паслер. В разных районах Екатеринбурга сегодня выли сирены, об этом рассказывали горожане. В аэропорту Кольцово вводились временные ограничения на полеты. Ракетная опасность также была объявлена еще в 5 российских регионах. Десятки рейсов задержаны в аэропорту Кольцово из-за утренней ракетной опасности. Об этом свидетельствует онлайн-табло Екатеринбургской авиагавани. Задержан вылет самолетов в Москву, Стамбул, Бишкек, Казань, Минводы, Сочи, Петербург и другие города. С прилетом выбились из расписания рейсы из Сочи, Хургады, Бухары, Новосибирска, Калининграда, Абакана и других городов, сообщает агентство ИАН. Свердловский облсуд завтра рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в региональное ЗАГС-собрание. Иск подало Свердловское региональное отделение ЛДПР, сообщила пресс-служба областного суда. Логотипы для оплаты товаров с помощью цифрового рубля стали появляться на кассах российских магазинов. При выборе этой опции магазин предлагает отсканировать QR-код в приложении банка. После выполнения такого действия финансовая организация предлагает выбрать счет списания и показывает банк магазина, куда планируется перевод в цифровых рублях. Однако пока провести платеж в самом цифровом рубле возможности нет. Она появится с 1 сентября. В Лос-Анджелесе открылся крупный аукцион по продаже реквизита из известных голливудских фильмов. За 4 дня организаторы торгов планируют продать около 1500 лотов. Среди них мяч Вильсон из фильма «Изгой», костюм кролика Фрэнка из фильма «Донни Дарка» и многие другие. Доллар на четверг 84.28, евро 98.29.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах Хавейл «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
7: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООЭЗ «Паритет регионы», федеральный застройщик «Паритет». Завтра в пятницу обещает в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Ночью температура плюс 7, плюс 9, днем потеплее плюс 13, плюс 15.
8: Пилот FM.
9: Реклама.

открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.

0: Вы слушаете «Радио Пилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радио Пилот».
3: Добрый день. Посольство России разыскивает 5 россиян после схода селя на границе Непала и Китая. Сель сошел в Тибетском автономном районе КНР. В общей сложности неизвестна судьба более 800 человек, большинство из них иностранцы. Свердловским студенткам, родившим ребенка во время обучения, будут выплачивать 30 тысяч рублей в месяц до получения диплома или до трехлетия ребенка, рассказал губернатор Денис Паслер во время вручения госнаград за заслуги по укреплению института семьи и воспитанию детей. По его словам, мера позволит девушкам спокойно принять решение о замужестве и рождении ребенка в период обучения на очной форме, пишет «Коммерсант». По словам губернатора, изменения станут частью новой уральской демографической доктрины. В Екатеринбурге продолжается прием в 10 классы. Остались места в 78 школах. Самое большое количество вакансий, 231 место, остается в универсальных классах, куда зачисление проводится без индивидуального отбора. Есть места и в профильных классах. И для десятиклассников нет территориальной привязки. Школьник может выбрать любую школу Екатеринбурга, где есть места, пишет «Комсомолка». Уральские локомотивы начали комплектацию вагонов высокоскоростного поезда. На данный момент в Верхней Пышме уже сварены 14 из запланированных 16 кузовов для первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Петербург», пишет «Коммерсант». Сегодня в Свердловской области началось первое с мая арктическое вторжение. В ближайшие дни на западе области при ослаблении ветра и прояснениях возможны ночные заморозки до -2 и снег. В Екатеринбурге самой холодной станет суббота, днем +9, ночью +5. В воскресенье начнет теплеть. В Госдуме потребовали обязать АЗС указывать экологический класс бензина на табло перед заправками и возле пистолетов. Водители должны заранее это знать, чтобы решить, подходит им это топливо или нет. Об этом заявил депутат Государственной Думы Алексей Куриной. Сварщики стали самыми высокооплачиваемыми рабочими. Им предлагают в среднем 215 тысяч рублей в месяц. Следом идут механики и гипсокартонщики. Причина – нехватка опытных специалистов при устойчивом спросе со стороны промышленности и строек. Доллар 84,28, евро 98,29.
4: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ОЭЗ Ленина 100. Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем немного потеплее. Плюс 13, плюс 15.
2: Пилот FM.
3: Реклама.
4: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
5: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
4: Подробнее на lenina-100.ru.
5: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
6: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
8: Информация на правах рекламы.
9: О, только не китаец.
10: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETA.
11: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
12: 469 лошадей.
11: Пневмоподвеска.
12: Разгон до сотни за 4,8.
11: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETA действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23.
13: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
7: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

Начало третьего в уральской столице. Новый музыкальный час на радио «Пилот» открывает Шакира «Дай-дай». Вот такое вот незамысловатое название. Далее у нас по курсу продолжается «Дневной драйв», «Градусы», «Оливия Родриго», «Бритни Спирс», новиночка от «Imagine Dragons», необычный яркий составчик, ну и оттого еще интереснее. Здесь с вами музыкальный час проведу я, Сергей Королев. Будем, конечно же, слушать новости, новую музыку, приятные хиты, поиграем, развлечемся. Ну и не забываем про то, что вот буквально последний день у нас остался нашей акции осенней, которая приурочена к 1 сентября. Напомню, что Радио Пилот и сеть салонов цветов Букете.рф проводят традиционную акцию «Собери ребенка в школу». До 28 августа, то есть буквально денек у вас остался, нужно перейти по ссылкам на сайте Радио Пилот и решить викторины для своей возрастной категории. Есть викторина для будущих первоклассников, есть для начальной школы, для средней школы это 5-7 класс, и для старшей это 8-11. Каждую свою возрастную категорию решайте, и кто правильно решит все задания в своей викторине, становится автоматом финалистом. А уже завтра в прямом эфире «Радио Пилот» мы определим 8 победителей по мальчику и девочке в каждой категории. Ну и каждый победитель, само собой, получит по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Ну, красота! По секрету скажу, вечером в навигаторе будут ребята определять победителей. Ну а партнер проекта ИП «Кауртаев Сергей Юрьевич». Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 2022-106. Еще раз напомню сайт pilotfm.ru. Специальный раздел с викторинами. Ну и, конечно же, всем удачи!

0: Реклама.
1: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
2: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
1: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
2: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
1: Гурзуфская, 44. Сайт «Римзона.ру».
3: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-079-240.

0: Звоните 228-2626. Lucky Motors.
1: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
2: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
1: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах свердловского рок-клуба.
2: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Вторая Новосибирская, 2.
3: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор.
4: Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансы. Свои возможности и риски.
5: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов, 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
6: Помогите! Тону!
7: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
8: Спасибо, дружище!
9: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
10: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Дневной драйв на радиопилот.
12: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Реклама.
1: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
2: Тепло ли тебе, девица?
3: Ой, душно мне, батюшка. Кондиционер бы наладить в твоем железном коне. Лето уж скоро.
2: Да, стало быть, пора в «Прайм-сервис».
4: Пора готовиться к лету с автотехцентром Prime Service. Диагностика и заправка кондиционеров с гарантией. Профессиональное оборудование, тщательная проверка герметичности с помощью ультрафиолета и фиксированная цена. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
5: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
6: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
5: Спасибо Керамиру.
7: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.com.
2: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astra-development.ru.
3: УСЗ «Астра Рим». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214-му МФЗ. Реклама не оферта.
4: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
3: Свой любимый автомобиль нужно доверять только профессиональным мастерам. Honda и Toyota. Автосервис и магазин. Доступные цены, индивидуальный подход и высокое качество. 8 марта 204/2. Телефон 382-18-15. Сайт hitservice.ru.
4: Что вам первое приходит на ум при упоминании Екатеринбурга?
5: Границы Европы и Азии.
6: Лучше майонез. Уральский рок.
7: Три десятки. Такси нашего города.
8: Служба заказа такси «Три десятки». Настоящий Екатеринбург. Заказывайте по телефону 310-1010 и в мобильном приложении.
9: ООО «ДРЛ Групп». УГРН 110-665-801-3681. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
10: «Уралмаш» не будет прежним.
11: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
10: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
11: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
12: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
13: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации.
14: ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-077-6850. 119-021. Москва, улица Смолфун. 11, корпус 2. 0+.
15: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Очередной музыкальный час на радио «Пилот» подходит к своему завершению. Далее в эфире на 104 ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на радио «Пилот».
3: Добрый день. В аэропорту Анталии перронный автобус, который вез россиян к самолету, попал в ДТП. Столкнулся с машиной наземных служб аэропорта. Люди в салоне попадали друг на друга, но серьезных травм нет. А вот два турецких водителя госпитализированы, пишет газета.ру. Цены на бензин и очереди на Свердловских АЗС снова растут. Причем очереди к заправкам собираются даже ночью и создают огромные пробки, сообщает портал 66.ru. Очередной дорожный инцидент с участием средства индивидуальной мобильности произошел в Екатеринбурге. Курьер на электровелосипеде накануне вечером сбил 12-летнюю девочку, которая ехала на обычном самокате. ДТП произошло на пешеходной зоне в районе дома 49 по улице Дегенина. В результате жесткого удара школьница получила ушибы, ссадины. Ее доставили в 9-ю детскую больницу. Выяснилось, что тяжелых травм нет. Врачи оказали пострадавшей необходимую помощь и отпустили долечиваться домой, пишет газета «Ведомости». Региональное управление Федеральной антимонопольной службы внесло поставщика мантий для выпускников УРФУ в черный список. Заявление на компанию ООО «Терминал» антимонопольщикам написал сам университет. Как сообщили в ведомстве, установлено, что в апреле этого года УРФУ заключил договор с компанией «Терминал» на поставку 9000 комплектов торжественной одежды к выпускному вечеру. Однако поставщик отправил далеко не все. А в комплектах, которые все же привезли, отсутствовали галстуки. Качество швов и ткани отличалось от требований контракта. В итоге многие выпускники УРФУ остались без мантии, и в университете решили полностью от них отказаться. Свердловский губернатор торжественно открыл центр уличного баскетбола в парке Павлика Морозова в Екатеринбурге. В церемонии также участвовали мэр города Алексей Орлов и президент Российской Федерации баскетбола Андрей Кириленко, сообщает Департамент информполитики. Список претендентов на роль нового Джеймса Бонда возглавляет актер Джеки Бартон. По крайней мере, это утверждает портал Page Six. По его данным, список претендентов очень внушительный, но именно у Бартона больше всего шансов. Доллар 84.28, евро 98.29.
4: Информация на правах рекламы. Встречайте Тэнк 300 в официальном дилерском центре Тэнк Регинас на Высоцкого 3. Там, где стиль встречает мощь. Брутальный рамный внедорожник Тэнк 300 с адаптивным круиз-контролем, автоматическим экстренным торможением и мониторингом слепых зон. Ничего лишнего, только уверенность. Официальный дилер Тэнк Регинас на Высоцкого 3.
5: Климат-контроль.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «ЭЗ Паритет Регионы», федеральный застройщик «Паритет». Завтра в пятницу обещает в Екатеринбурге облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь, а ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Ночью температура плюс 7, плюс 9, днем потеплее плюс 13, плюс 15.
6: «Пилот FM».
7: Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 3 часа дня. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсала.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Харри.
9: Привет,
8: салют.
10: Привет.
8: Радио.
0: 104,4 FM.
11: Дневной драйв на радио Пилот.

Три часа дня в лучшем на свете Екатеринбурге, а на радиопилот продолжается лучший на 104 FM дневной драйв. Еще целый час мощный остался. Здесь у нас любимых хитов и популярных исполнителей. В этом часе у нас будет очень много отечественной эстрады. Мэри Гу, Филат ФН, Кэрос, Айова, Баста, Моя Мишель и еще пара сюрпризов вас точно ждет. Меня зовут Сергей Королев, я жду вас здесь на 104 FM, чтобы вместе насладиться классной музыкой. Ну и напомню про наш фотоконкурс. Буквально вот еще можем сутки принимать ваши фотографии, а фотографии принимаем на тему «Я у мамы гонщик». Радиопилот проводит конкурс совместно с Турбокартинг сегодня и завтра до 4 часов вечера. Присылайте на сайт Радиопилот свои фотографии со своими маленькими гонщиками, гонщицами. Там есть специальный конкурсный раздел, так и называется «Я у мамы гонщик». Вот туда все засылайте. А уже завтра в навигаторе мы выберем 5 случайных победителей при помощи рандомайзера. Это сделаем. И каждый победитель получит сертификаты от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8. Еще раз напомню, сайт pilotfm.ru, специальный раздел «Я у мамы гонщик». Присылайте, ну и, конечно же, побеждайте вместе с «Радиопилот».

0: Реклама.
1: Гремишь, как лягушонка в коробчонке? Значит, пора в Prime Service. Сертифицированный автотехцентр по ремонту и техобслуживанию гарантийных и постгарантийных легковых автомобилей. Квалифицированные диагносты, опытные и внимательные мастера, оригинальные автозапчасти, гарантия на все работы и никаких дополнительных услуг. Для юридических лиц специальные условия на сервисное обслуживание. Prime Service. Студенческая 80/2. Prime196.ru.
2: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
3: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
2: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
3: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
4: Застройщик ОСЗ Нижний Сетский пруд. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
6: Ой, а помнишь, как мы в прошлый раз сами переезжали? Ха,
7: как забыть? Машина сломалась, диван застрял, спина болит.
6: Теперь я живу проще, ведь есть «Автомиг», газели-грузчики для переезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
7: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
8: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
4: «Одрейл Групп». Угрин 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
9: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
10: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
11: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
10: И квартира в орбите.
11: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
10: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
4: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
2: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
3: В Лимана Про низкие цены каждый день и даже больше. Доставка всего за 1 рубль для строителей, мастеров и бригад при заказе от 50 тысяч рублей. Услуга доступна при оформлении через сотрудника в магазинах Лимана Про. Акция действует со 2 марта по 30 сентября 2026 года. Подробные условия акции на сайте limanapro.ru.
4: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытища. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
5: Спокойно, товарищи, без паники! Это суперпредложение! Новая Ботаника!
6: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
5: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
6: Новая Ботаника. Кристинского, 8 марта.
5: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
7: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООСЗ «Ривьера НБ».
8: Ла-ла-ла-ла-ла-лай.
9: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
8: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
5: И главный приз – автомобиль!
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы забрать...

0: «Кольцевая 4».
1: Акция действительна с 1 августа по 30 сентября 2026 года. Включительно информацию об организаторе правил проведения сроках мести партии получения призов на atsedefismostok.ru.
2: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
3: А старые где?
2: Дети смыли их в унитаз.
4: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
2: Уже 8-я пара за неделю.
3: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
5: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
4: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
2: Телефон в Екатеринбурге. 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.
0: Дневной драйв на радио «Пилот».

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Это кино, которое действительно заслуживает вашего внимания.
4: Что там?
3: Видео засняли на Алтае, как сурки, семейная пара устроили ссору. Между собой самка и самец ругались, а их малыш пытался их примирить, маму с папой. И пока взрослые выясняли отношения, он прыгал между ними, пытался остановить конфликт. И в соцсетях уже написали, что все, милее на сегодня больше уже ничего не будет.
4: Пудов он там просто деньги карманные у них просил.
5: Да нет, 100%. Вот они как будто язык сурков понимают. Мне кажется, он наоборот. Он говорит, папа вообще сказал про тебя, а про тебя мама вот это сказала, да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Личный сад во дворе в современном квартале Курчатов в Академическом.
8: Застройщик ООО СЗ «Талан» Екатеринбург. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
9: СМИ «Пилот ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Пилот! Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Люксюм. Omnitex. Top Grade. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2. Организатор акции ЗАО «Аксонобельдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
2: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
4: Не искать, а выбирать приехали в автобан «Березовский».
3: Черри, LG, Теннет, в автобан на любой цвет и бюджет.

0: Разовский. Приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
3: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
2: Ни за что. Я все решу. Уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
3: Правда?
4: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум-автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.ru.

0: на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Дневной драйв на радио Пилот.

0: Вы слушаете «Радиопилот» на 104 FM. Спасибо за компанию, друзья. Далее в эфире ловите свежий выпуск новостей. Его представляет ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на «Радиопилот».
3: Добрый день. МИД России объявил персоной нон-грата сотрудника посольства Румынии. Его вышлют из России, говорится в официальном заявлении внешнеполитического ведомства. Ранее сегодня на Смоленскую площадь вызвали временную поверенную в делах Румынии Лилиану Бурду и вручили ей ноту. Как пояснили в министерстве, это ответ на ранее принятое румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон-грата сотрудника посольства России в Бухаресте. Бензин в отдаленные части Среднего Урала поставляется бесперебойно на основании еженедельных заявок муниципалитетов, сообщили в Департаменте информполитики. Для стабильного снабжения удаленных районов местным администрациям предписано регулярно направлять поставщикам данные о фактических остатках и потребностях. Такая практика позволяет компаниям корректно планировать логистику и объемы поставок с учетом специфики каждого района. Между тем, в Екатеринбурге к заправкам выстраиваются очереди, которые создают огромные пробки на дорогах, пишет портал 66.ru. Еще на трех дорожных участках в Екатеринбурге до конца третьего квартала запретят парковку. Знаки «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» будут установлены на участках улиц Спутников, Цвиллинга и переулков Вечерний и Утренний. Одновременно с этим власти продолжают расширять зону муниципальной платной парковки. Наконец, с прошлого года число платных парковочных мест в центре превысило 5000. Сегодня на Средний Урал начинается первое с мая арктическое вторжение. По данным телеграм-канала «Погода» в Екатеринбурге, в течение дня арктический холодный фронт будет смещаться с северо-запада на юго-восток, сопровождаясь осадками. За фронтом ожидаются прояснения, однако вторжение холодного воздуха принесет усиление ветра днем и заметное похолодание. На западе области возможны заморозки на почве до минус 2. В Екатеринбурге самой холодной станет суббота, днем плюс 9, ночью плюс 4. В воскресенье начнет постепенно теплеть, и к 3 сентября синоптики обещают днем плюс 20. Основательница Wildberries Татьяна Ким в пятый раз подряд возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes. Она занимала первую строчку в 2021 и с 23 по 25. В 22 рейтинг не публиковался. Журнал оценил состояние Ким в 5 миллиардов долларов. За год оно снизилось на 2 миллиарда из-за падения фондового рынка и атак БПЛА на склады маркетплейса. На втором месте рейтинга президент компании «Интека» Елена Батурина с состоянием в 1,3 миллиарда. Третье место занимает гендиректор БФА «Девелопмент» Людмила Коган, 1,250 миллиона. В первую пятерку также вошли частные инвесторы Екатерина Федун с 1 миллиардом и председатель стратегического совета «Литуаль» Татьяна Володина, у нее 950 миллионов. Доллар 84,28, евро 98,29.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Климат-контроль. И о погоде. Спонсор прогноза ООО «ЭЗ Ленина 100». Завтра обещают нам синоптики облачную погоду. Днем возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Днем немного потеплее. Плюс 13, плюс 15.
2: Пилот FM. Реклама.
3: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
4: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
3: Подробнее на lenina-100.ru.
4: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
5: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
6: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».
7: Информация на правах рекламы.
8: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
9: Гибрид года. Эксланти ЕТ. Пневмоподвеска. 469 лошадей.
10: Разгон до сотни за 4,8 секунды.
9: Только сейчас. Эксланти ЕТ с субсидией 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в Автобан на Металлургов 67.
11: Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».

0: Привет всем, кто укрывается от непогоды на 104.10. В столице Урала 16 часов и 4 минуты, а с вами...
1: Навигатор!
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: Если вы хотите поглядеть на все это безобразие, подключайтесь к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Я думала, по продолжению какое-то
2: будет. Я буду безобразничать!
3: Я предлагаю вечер начать со взрослой новостюшечки сразу же. Один российский бренд, довольно популярный, кстати, как оказалось, предложил кулоны с отпечатками сосков. Раньше они делали кулоны с отпечатками лап и носов домашних питомцев, потом решили, ну вот надо подогреть как-то аудиторию.
0: Ножки, ладошки отошли в сторонку,
2: подвели сисю к носу.
3: Опубликовали в сети пост, где как раз показали примеры готовых кулонов, написали, да, как и отпечатки пальцев, соски тоже у всех разные, поэтому вот в вашем неповторимом украшении мы сможем сохранить их узор.
0: А там ореол есть, она большая, маленькая?
3: Нет, там, наверное, как-то варьируется размер, ну то есть там небольшой ореол есть, но в основном это именно сосочек.
2: Я люблю женскую грудь. Как странно бы это ни звучало, знаю, многие не согласятся.
3: Сына корзина просто.
2: Но классная штука, но при этом я никогда не хочу сильно рассматривать сосок, потому что они странные. Они странные.
3: Так они у всех странные.
2: Они выглядят как что-то, что повредили, и оно зажило, вот как-то непонятно.
0: Казалось бы, вот он просится в руки соски со скидкой. Отличный слоган.
2: Кто там это делает, если вам нужен маркетолог? Кажется, мы его нашли.
3: Внимание, без скидки 13 тысяч рублей. Надо просто...
0: За одну штучку?
3: Ну, да.
0: Ну, господи, какая ерунда.
2: Должно идти две, как будто в наборе.
0: Вдруг еще один потеряешь, второй сломаешь. Классика. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, пока что 4 балла в городе. Плотно на ИКАДе от реки Березовка до 13 километра и от 19 километра до ЖД моста. На Шевской начинается затор от Совхозной до Космонавтов. Также встает Московская от Объездной до Волгоградской. На Малышево плотновато от Маминой Сибиряка до Хохрякова и придется задержаться на Титовой улице 8 марта от Братской до Водительского проезда.
3: А если вы что-нибудь еще знаете о заторах в городе, расскажите об этом нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Что это за слово?».
4: Реклама.
5: Вы уверены, что изучили все

0: новостройки. Шаумяна 77 следует рассмотреть внимательнее. Рядом с домом большой парк, садик, школа и спортивный комплекс с бассейном. Уютный двор с пространством для игр и отдыха. Паркинг с кладовыми и местами для электроавтомобилей. А до центра всего 15 минут. Шаумяна 77 от компании «Астра». Здесь время принадлежит вам. УСЗ «Астра Олимп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
1: Многие автовладельцы годами не могут найти надежный автосервис для своего автомобиля. А я нашел. И теперь точно знаю, что мне нужен Prime Service. И не только мне. Prime Service – сертифицированный автосервис для гарантийных и постгарантийных автомобилей. Суперпрофессиональная и честная диагностика без навязывания дополнительных услуг. Комплексный ремонт с гарантией по адекватным ценам и видеоконтроль всех рабочих процессов. Prime Service. Студенческая, 80/2. Prime196.ru.
2: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей, большой размерный ряд, широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно, по-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothersdefisgentleman.ru. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
3: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И мне стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103.

0: Спонсор конкурса «Что это за слово?» ООО «СКК». Семейные магазины плитки и сантехники «Керамир». Привет всем, кто за словом в карман не лезет. Столица Урала, 16 часов и 18 минут. А с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса.
1: Что это за слово? Правильно скажите!
2: С нами будет играть Виктор. Победитель уже по имени, работает электриком. Доброго дня.
3: Привет,
0: привет, Виктор. Алло, Виктор, ты нас слышишь? Мы тебя нет.
3: Виктор?
0: О, очень плохо, ты по громкой связи, мы же договаривались. Мы же за эфиром о чем общаемся каждый раз. Ну-ка, переходи на обычную, а то ничего не поймешь.
2: А я пока хочу отметить с именами вот эту историю. Все еще вообще...
0: Все еще плохо, да. Как будто и соседи...
2: Вот! Совсем другой человек зашел.
0: Вот, теперь, Виктор, будем наконец-то знакомиться.
2: Вот я вот, знаете, нет, я просто думаю, вот классно, когда имя Виктор, и такой, победа. Я смотрел разбор своего имени, а там, типа, вот, храбрый защитник, и такой, я секуха конченая, вы что? Откуда вдруг?
0: Виктор...
4: Не было просто ситуации, да.
0: Какая ситуация?
3: Не было ситуации?
0: Проявится.
3: Не пришел еще твой день, Андрей.
2: Возможно, сейчас.
0: Скажи нам, Виктор, как электрик, часто ли тебя бьет током?
3: Классика, да.
0: Да, я у всех электрика спрашиваю, и только один сказал, что никогда не было, я не верю ему.
4: Периодически, конечно.
0: Бывает, да. Нет-нет, да и да, как говорится. Ясно.
2: Зато спать не хочется сразу резко, когда током бьет.
0: Скажи, Виктор, в курсе ли ты нашего конкурса, или стоит немножко о нем рассказать?
4: В курсе.
0: Отлично. А может быть, у тебя есть какое-нибудь необычное словечко, которое ты мог бы нам предоставить, а мы потом бы твое слово загадывали бы другим людям, а ты бы там хе-хе-хе делал бы. В машине, слушай.
3: Ручки потирал.
0: Ну ничего, ладно.
4: В следующий раз приготовлю.
0: Хорошо, у нас для тебя есть одно словечко, именно слово «астат». Что такое «астат»? Три варианта мы тебе предоставляем.
3: Возможно, это такой радиоактивный химический элемент. Может быть, это метеорологический зонд, либо это имя персонажа из фильма «Варкрафт».
0: Еще, Виктор, можешь приемчик убавить?
2: «Астат Бембер».
0: А, просто как будто слышим сами себя. Итак, «астат».
4: В конце, Тимофей?
0: Да, Т, да, «астат».
4: Либо... Ну, я думаю, это что-то метеорологическое.
0: А метеорологический
4: потому
0: зонд.
4: Это точно не химэлемент. С химией я на «ты». И «Варкрафт», ну...
0: Хорошо, мы принимаем твой вариант ответа, но это не метеорологический зонд, к сожалению. Не расстраивайся, звони в другой раз, 237-104.
2: Ну, понятно, почему ты принял это решение, если что. Ты тут не то чтобы прямо...
0: Я тут за эфиром говорю, что если астат добавить в суп, то получится супостат. 237-104, алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый день.
0: А как зовут тебя?
5: Добрый день, Михаил.
0: Михаил, стоит повторить задание, или ты что-то выбрал из вариантов?
5: Ну, я думаю, что может быть герой из Warcraft.
0: Может быть. Ну что ж, мы принимаем твой вариант ответа, но и это тоже неправда. 237-104, осталось только дозвониться и забрать подарок, все, что нужно.
2: А как звали в Варкрафте этого?
3: Кого из них?
2: Я обладаю силой, которая не снилась моему отцу.
0: Артас.
3: Ой, Артас,
2: да. Да, точно, Артас.
0: 237-104, алло, алло.
3: Привет.
2: Добрый день.
0: Как зовут тебя?
6: Приветствую. Роман.
0: Роман, ну и что же у нас осталось является правильным ответом? Ты же был внимательным слушателем.
6: Химический элемент.
0: Действительно.
3: Красава.
0: Причем радиоактивный химический элемент. И на самом деле самый редко встречающийся вообще. По-моему, сколько там? 30 грамм на всю землю.
3: 30 грамм на всю землю. Это самые оптимистические прогнозы.
0: Да, мы до сих пор его ищем. Поздравляем тебя с победой, Роман. Оставайся на связи, за эфиром обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
2: Офигенно.
0: 3-4.
6: Офигенно.
2: Навигатор.
7: Информация на правах рекламы.
8: Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
9: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
8: Спасибо Керамиру.
10: Сделать ремонт в ванной — это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду ПИЛОТ — это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
11: Реклама.
12: Сань, ты чё, пират?
13: С чего это?
12: Так одноглазый ездишь. Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
14: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
15: Я понял, Ксенон Шоп 96.
14: Звони 385-85.
16: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
17: Точность цвета, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Tiki Valla. Новое имя красок Tikurila в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Tiki Valla. Ваш дом достоин совершенства.
18: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
19: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
20: В Монетке вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» 99 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточните.

0: Привет всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 16 часов и 27 минут на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе сейчас 5 баллов, стоит космонавтов от фронтовых бригад до Медьковского переулка. Сложности на ИКАДе от 20 до 16 километра. Начинается пробка на Амундсена от Бардина до Волгоградской. На Сибирском тракте много транспорта от Буторина до Базового переулка и придется задержаться на Бебеля и Донбасской от Пехотинцев до Суворовского переулка. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 3073-1010.
1: Информация на правах рекламы.

0: На эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Имейте уважение, продолжайте движение. Навигатор на пилоте. Навигатор на пилоте.
2: Прямо по курсу вас ожидает конкурс для ценителей уральского рока. Нам нужны сразу два участника, мужчина и женщина. 237-104, звоните прямо сейчас.

0: Star. Ну, получается, что так.
1: Привет всем ценителям уральского рока. В столице Урала 16 часов и 31 минута, а с вами навигатор, в котором начинается специальный конкурс. Его спонсор ООО «Альянс Мотор Екатеринбург», «Тойота Центр Екатеринбург Юг», «Вторая Новосибирская 2».
2: И у нас есть один уже участник, мужчина. Мы ищем девчонку, поэтому кто у нас? Смельчачки?
3: Смельчакессы.
2: Смельчакессы, которые любят рок, набирайте 237-104. Мы пока все равно познакомимся с Александром, который работает в сфере строительства.
1: Александр, ты нас слышишь?
4: Да, слышу. Добрый вечер.
3: Привет.
1: Привет, привет. Расскажи, а ты сам какую рок-музыку слушаешь-то? Или вообще не рокер?
4: Ну, не очень.
1: Не очень. Так,
2: сейчас, секундочку. У нас
1: есть звоночек. Звоночек.
2: Добрый день.
3: Привет.
5: Алло.
2: Это
1: нам бы девушку надо. Есть ли рядом девушка?
5: Нету.
1: Нету. Ну ладно, тогда в другой раз.
3: Еще звони.
2: Ну хоть бы вид сделал, типа, алло. А какую музыку в основном слушаешь, Александр?
4: Да, все, что по радио играет.
3: Ну, получается, и рок в том числе. Нет-нет, да и да.
2: Сейчас еще...
4: Нет-нет, то да.
2: Добрый день.
3: Привет.
1: Что там?
5: Добрый
1: день. Как зовут тебя?
5: Светлана.
1: Светлана, а ты какую рок-музыку слушаешь или тоже не любишь рок?
5: Обожаю рок. Глеб Самойлов, мой кумир.
1: О,
3: отлично.
1: Респект. В общем, напомню, что 2026 год в Екатеринбурге, он объявлен годом уральского рока. У нас для вас имеется три рок-факта. Вы с ними либо согласны, либо не согласны. И победит тот, кто наберет больше правильных ответов. Ну что ж, начнем с первого факта.
3: Так, группа Nautilus Pompilius на первых концертах выступала в клоунских нарядах с геометрическими узорами на лицах. Да или нет?
2: Что думает Александр?
1: Клоунские наряды и геометрические узоры на лицах. Светлана, согласна с этим утверждением?
5: Как будто бы да.
1: Хорошо, двигаемся дальше. Группа «Чайф» сначала называлась «Кофеин». Название сменили из-за рекламного контракта со Свердловской чайразведочной фабрикой.
2: Так верит ли в это Александр?
1: Или нет?
4: Нет.
1: Ну что ж, что считает Светлана, да?
5: Нет.
1: Пока друг у друга списываем ответы, ладно.
2: Ну и последний завершающий факт. Мы утверждаем, что главный саксофон рок-клуба Алексей Могилевский вырос на Уралмаше. Верит ли в это Саня?
4: Нет.
1: Не верит. Хорошо, а что Светлана? Думает Светлана?
5: Ну пусть будет да.
1: Пусть будет да. Вот чтобы немножко уж разница
3: чтобы
1: была в ответах.
3: Точь, да, не
2: списать,
3: спалил,
2: но не один в один.
1: Что ж, давайте подведем итоги.
2: Итак.
3: Начнем с того, что на самом деле действительно группа Nautilus Pompilius на первых концертах выступала в клоунских нарядах. Вот такой прикол у них был. И оба вы ответили правильно.
2: На самом деле, я думаю, учитывая, ну, зная их творчество, странно представить их в клоунских нарядах и там «Мой князь, князь тишины». Второе утверждение.
1: Да, насчет группы «Чайф». Ну, конечно, нет. Не называлась она никогда «Кофеин» и не меняла название из-за этого факта. Так что здесь вы тоже дали абсолютно верный ответ. Молодцы.
2: Да, и вот последний факт. Саксофон главный рок-клуба Алексей Могилевский действительно вырос на Уралмаше. Здесь Александр немножко свернул не в ту сторону, а Светлана дала финальный свой третий правильный ответ.
1: Но ведь Светлана недаром фанатка рока,
3: конечно.
1: И она и как раз получит наш главный подарок.
3: Подтвердила.
1: Оставайся на связи, расскажем за эфиром, как сможешь забрать презент. А сейчас попробуйте громко вместе на 3-4 крикнуть нам, пожалуйста, вот эту вот фразочку.
2: Офигенно!
1: Вдруг получится вместе хором. 3-4...
4: Офигенно!

0: Pilot FM.
1: Реклама.
2: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
3: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история свердловского рока».
2: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чаев и 43 других группах свердловского рок-клуба.
3: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Вторая Новосибирская, 2.
4: «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. «Тойота RAV4» для ярких будней. Статусная «Камри» для стильного образа жизни. И мощный «Хайлендер» для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе «Трейдин». Приезжайте на вторую Новосибирскую, 2. «Тойота Центр Екатеринбург Юг». Ваш статус – ваш выбор. Кредит предоставляет ОАО «Тойота Банк». Оценивайте свои финансы, свои возможности и риски.
5: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
6: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse с улучшенной шумоизоляцией и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик, компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Беспокоят отеки, тяжести, сосудистые звездочки на ногах? Избавьтесь от варикоза с легкостью с многопрофильной клиникой европейского уровня «Парацельс».
8: Профилактика и все виды лечения варикоза. Консультация специалистов-флебологов. Лечение без операций и малоинвазивные операции одного дня. Быстрое восстановление благодаря лазерным технологиям и современному оборудованию.
7: Обратитесь в наш медицинский центр «Парацельс». Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
9: Возможно, противопоказания. Необходима консультация специалистов.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.com.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 16 часов и 44 минуты. А с вами на 104.10 навигатор.
1: И напоминаем, ребята, что радиопилоты сеть салонов цветов в букете.рф проводят традиционную акцию «Собери ребенка в школу». Вы успеваете запрыгнуть в последний вагончик еще до завтра. Успеваете, переходите по ссылкам на сайте радиопилот, решайте викторины. Они для каждой возрастной категории свои, там, для будущих первоклассников, начальной, средней, старшей школы. И каждый абсолютно, кто правильно, конечно же, решит викторину, становится финалистом. И уже завтра в прямом эфире мы определим 8 победителей по мальчику и девочке в каждой категории, которые получат по 10 тысяч рублей на сборы в школу. Партнер проекта ИП Кауртаев Сергей Юрьевич. Сеть салонов цветов в букете.рф. Телефон 20-22-106.
2: А тут британская полиция тоже решила ИИшкой воспользоваться. Теперь ИИ будет отсеивать абсурдные вызовы граждан. Должен будет разгрузить вообще операторов службы 101, потому что они часто принимают обращения в полицию, которые вообще не требуют быстрого реагирования. Uh-huh. По этому поводу сотрудники перечислили самые абсурдные глупые вызовы за последний месяц. И там, например, мужик позвонил в полицию, чтобы его до дома довезли. Было, что он решил обсудить цены на электроэнергию, то есть с полицейскими. Потом был еще один, который звонил, чтобы сказать, что зонтик потерял. Еще несколько говорили, что вот долгая доставка пиццы, долгое обслуживание в пабе. И вот это вот все, оно же линию занимает. И вот теперь ИИ будет выяснять, насколько...
3: То есть сначала будет разговаривать ИИ с дозвонившимися, и потом только переводить на живого оператора, если он поймет, что вроде...
2: Что нужна помощь действительно какая-то.
3: Нужно, чтобы все-таки кто-то вмешался.
1: Алло, помогите моему дяде, плохо! Вы с ним в хороших отношениях? Нет, не важно.
3: Это он терял зонтик.
1: А вообще, я думаю, это они еще не знают, как у нас в России.
3: Про бобра.
1: Да-да-да. У меня мужчина в виде бобра. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Добрый вечер всем, кто выбирает попутчики «Радио Пилот». Здесь на 104.10 вас ожидает очередной выпуск новостей. Его спонсор ООО «Регинос».
2: Мы держим вас в курсе
3: важнейших событий.
2: Новости на «Радио Пилот».
4: Добрый день. В небе биржевой курс доллара сегодня превышал отметку 86 рублей. Это случилось впервые с 20 марта. Таковы данные торгов. Тем временем курс евро на российском межбанковском рынке превысил отметку 100 рублей впервые с 19 марта. Ранее глава Сбербанка Герман Греф предположил, что курс доллара к концу года может составить 95-100 рублей. При этом официальный прогноз кредитной организации составляет 85-90 рублей за доллар. Напомню, внебиржевой расчетный курс доллара является ориентиром для внебиржевого живого рынка, пишет «Москва-24». В Свердловской области снова начали расти цены на бензин, пишет РБК. По данным Свердловскстата, АЕ-92 вырос в цене примерно на рубль, средняя стоимость 69,36. АЕ-95 увеличился на 10 копеек до отметки 72,84 в среднем. Цены на дистопливо и АЕ-98 не изменились. Последний месяц средняя цена на дистопливо, согласно официальной статистике, снижались, как и стоимость бензина марок АЕ-92 и АЕ-95. При этом в Свердловской области вновь появились сообщения об очередях на АЗС. В департаменте информполитики региона заявляют, что запасы топлива есть и на АЗС, и на нефтебазах. Компании готовы продолжать адресные поставки в удаленной территории. Первый снег выпадет на севере Свердловской области уже в конце лета. Об этом рассказали в Уралгидромете. Мокрый снег с дождем ожидается в горах. Температура составит от 1 до 6 градусов. При прояснении заморозки до минус 2. Последние дни лета в Екатеринбурге тоже будет прохладно. С 28 по 30 августа по ночам плюс 4,6. В воскресенье ночью плюс 2, плюс 4. Днем от 10 до 14 тепла. В субботу и воскресенье возможен дождь. Портал 66 отмечает, что лето этого года в Екатеринбурге стало рекордным. Дождливым. За сезон выпало 211% от нормы. Ученые говорят, что в России климат меняется в 4 раза быстрее, чем в остальном мире. В Екатеринбурге осенью запретят парковаться на 4 улицах. Знаки о запрете остановки, стоянки, а также таблички «Работает эвакуатор» установят на следующих участках. Улица Спутников, улица Цвиллинга, переулки Вечерние и Утренние. В мэрии сообщили, что это необходимо для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения пропускной способности, пишет Е1. И отмечают, что водители часто критикуют не только запреты на парковку, но и платные стоянки, число которых в городе постоянно растет. Платные места с почасовой и арендной платой организованы почти по всему центру Екатеринбурга. При этом с 20.00 до 8 часов утра машину там можно ставить бесплатно. Британский актер Руперт Грин вернется к роли Рона Уизли, отмечает издание «Нью-Йорк Таймс». Грин присоединился к актерскому составу бродвейской постановки «Гарри Поттер и проклятое дитя», в которой уже был задействован исполнитель роли Драко Малфоя в оригинальной серии фильмов «Том Фелтон». Артист будет выходить на сцену со 2 февраля по 30 марта будущего года. Пьеса рассказывает о жизни главных героев культовой франшизы и их детей, которые отправляются в школу магии и волшебства Хогвартс, пишет «Лента.ру». Официальный доллар 84,28, евро 98,29.
5: Информация на правах рекламы.
6: Сделай каждый день особенным с Havail H3. Брутальный кроссовер обеспечит комфорт в городе и уверенность за его пределами. Благодаря интеллектуальным технологиям и системе полного привода. Обновленный Havail H3 в Регинос Havail Pro на Высоцкого 3 за 2 499 тысяч рублей. Havail H3. Веди яркую жизнь. Цена обновленного Havail H3 в комплектации Optimum 2026 года производства. С учетом 200 000 рублей по программе «Лояльный трейдинг». Предложение ограничено, не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальном дилерском центре «Регинос» и на сайте «Регинос.Havail.ru».
7: Внимание, водители, и особенно пешеходы, на радиопилот прогноз погоды.
1: Спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
8: Завтра будет еще холоднее, ребята. Максимальная температура днем до плюс 11. Утром плюс 6, вечером плюс 9. Северо-западный ветер слабый, 3-4 метра в секунду, при этом порывистый, до 7 метров в секунду. Но все не так плохо. Дождь обещают только поздно вечером, около 10 часов. В остальное время небо ожидается облачное.
1: Разбудите, когда будет бабье лето. Пока не хочу.
8: Пока что только мужицкий дождь.
9: Бабье лето вообще это звучит как апокалиптическое событие. Вот типа после бабьего лета.
10: Пилот FM.
11: Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 5 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама. Весна пришла. Тепло. Авто купи в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
2: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: Донбасс. Привет всем верно настроенным. Столица Урала, 17 часов и 2 минуты, а с вами на 104,4 вечерний
1: Навигатор.
0: У микрофонов Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова, генеральный спонсор Навигатора ООО «Агентство недвижимости Астра».
2: И если вы хотите побывать в нашей студии, знаете, что не обязательно для этого заморачиваться и ехать сюда. Можно просто заглянуть через видеотрансляцию на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте.
3: Для тех, кто желает себе класс мышечное тело, но при этом
0: мышечное
3: очень
0: тело.
3: Сильно не хочет.
0: Это из мышей что-то?
3: Ну, кстати, тут связана с этим новость на самом деле. В общем, китайские ученые создали мышцы для ленивых. Это мышечный трансплантант, который имитирует часть эффектов физических упражнений без тренировок.
0: Имитирует?
3: Имитирует, да. То есть специальные мышечные клетки, которые вводятся под кожу, они самоорганизуются и создают эффект тренировки.
0: Собирайтесь, клеточки, мы уходим. Самоорганизовываемся.
3: Тестили на мышах, вот как раз, и выросла у них масса мышц, улучшилась выносливость и плотность костей, также замедлились возрастные изменения. И этот метод исключает стресс для сердца и износ суставов, и в будущем разработка может стать доступна вообще всем.
0: Жаль, что руки базуки не узнала об этом.
2: Я думаю, что там надо подождать, посмотреть на долгосрочные последствия у некоторых мышей, что в итоге она идет, уже и губы себе наколола, и вот эту странную фигню со скулами сделала.
3: Потом трэш-блогером станет, и все.
0: Гигамышь такая.
2: Прикиньте, он не иногда попадается в ленте все еще. Да, да. Он продолжает там рассказывать свои истории, я просто захожу, пишу в комментариях. Черт, я листаю дальше.
0: Так это ты? Понятно. Ладно, пару слов о том, что творится на дорогах. Как сообщает сервис Яндекс.Карты, сейчас столица Урала 5 баллов. А поставить космонавтов от фронтовой бригады Медьковского переулка. Сложности на Сибирском тракте от ЖД переезда до Одесского технического университета. По-прежнему плотно на ЕКАДе от реки Березовка до улицы Высоцкого. Начинается пробка на Верхотурском проезде космонавтов от ЕКАДа до ЖД эстакады. И также подставит Артинская от Книжного переулка до Армавирской.
3: Рассказывайте, где еще больше стоится, чем едется. Присылайте сообщения нам на автоответчик по номеру 373-1010. По итогам недели самый активный помощник получит приз, а еще один подарок разыграем чуть позже в конкурсе «Кто сказал?».
2: Прямо по курсу вас уже ожидает на чемоданах сидит рубрика «Афиша».
4: Продолжайте движение.
5: Навигатор. Реклама.
6: Вы многого добились, доказали свою состоятельность и успешность. Но даже самым сильным требуется отдых. Жилой комплекс «Шаумяна 77». До центра 15 минут. В двух шагах от дома большой парк, спортивный комплекс с бассейном, садик, школа. «Шаумяна 77» от компании «Астра». Достойная жизнь не роскошь, а правильно выбранный адрес. Подробнее на astra-development.ru.
7: УСЗ «Астра Алим». Проектная декларация на сайте nash.com.rf. Продажа по 214 МФЗ. Реклама не оферта.
8: Каждый автомобиль имеет свой характер и должен иметь уникальный стиль.
9: «Римзона» подчеркнет индивидуальность твоего автомобиля.
10: Стильные диски и шины, автоаксессуары и тюнинг в автомагазине «Римзона». Профессиональный подбор с возможностью реальной и 3D-примерки. Изготовление эксклюзивных дисков под заказ по индивидуальному дизайну.
11: Автомагазин «Римзона». Создаем стиль, который выделяет.
12: Гурзуфская, 44. Сайт rimzona.ru.
13: ИП «Дылдин Иван Владимирович». ОГРН 315-665. 800-070-940.
14: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
15: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
16: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейдин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.
17: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
18: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте nash.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.

0: Звоните 228-2626.
1: Lucky Motors.
2: Жиши, пиши с буквой И. Ща-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20-22-106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8300-48.
3: Миша, возьми еще эти коробки.
4: Они уже не входят ко мне в машину.
5: Как перевести вещи из одной квартиры в другую?
6: Мы стекло у шкафа разбили.
3: Ну, Миша!
5: И не поссориться. Заказать перевозку в трех десятках. Вместительные газели и опытные грузчики 310-10-10 и в мобильном приложении.
7: ООО «Дрэл Групп». УГРН 110-665-801-36-81. Екатеринбург, улица Юмашева, дом 9, офис 130. 12+.
8: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
9: Новый проект от УГМК-застройщик в одной минуте от метро.
8: Панорамная гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
9: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
8: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
9: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
7: ООО «Специализированный застройщик УГМК Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартир. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем желающим оккультуриться. В столице Урала 17:12, а с вами навигатор, готовый обсудить предстоящие мероприятия столицы Урала в рубрике «Афиша».
1: Значит, сегодня можно к 7 вечера прийти в ДКЖ на Челюскинцев 102. Там пройдет концерт рок-симфония при свечах от оркестра «Кагма». То есть большая программа будет по музыке всемирно известных рок-групп «System of a Down», Корн, Гуэна Эйпс, Alien and Farm и других в инструментальной и авторской аранжировке. Mm-hmm. Билеты стоят 1200 рублей, 12+. Завтра с концертом приедет Дельфин. Он выступит в 19:30 в Летнем театре на Мичурина 230, корпус 25. Если не знакомы с исполнителем, одним словом его жанровое разнообразие вот описать сложно, но я бы сказала, что это инди-рок. И концерт будет под открытым небом, если погода других планов никаких не имеет.
2: Ну не, мне он очень нравится. У меня любимая песня у него вот это.
1: В общем, да, сет-лист ваших любимых песен, вот этой, видимо, в том числе, билеты от 2500 рублей, 16+.
0: Мне интересно, он любит вспоминать, что он раньше был участником группы «Мальчишник», который пели вот этот «Секс-секс», как это мило.
2: Звучит как вопрос, после которого на интервью он встанет и уйдет молча.
1: Также 3 дня подряд, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00 можно будет приходить в Театр эстрады на 8 марта 15 и посмотреть музыкальный спектакль «Девичник». 6 девушек встречаются перед свадьбой одной из них и делятся своими историями любви, оптимизмом. То есть написано, что они прям все очень оптимистичные, взглядами на жизнь отжигают, и все это под известные песни от самых нежных, лиричных до драматичных и динамичных. Билеты от 1800 рублей, 16+. А воскресенье 30 августа можно к 7 вечера прийти в паб «Бен Холл» на Народной Воле 65. Там в рамках стендап «Урал Тура» — это гастроли комиков разных жанров со всей страны, и комики — это в основном участники популярных теле- и интернет-шоу, то есть вы их где-то стопудово видели, выступят в данном случае Рамис Ахметов и Аля Кокушкина. Расскажут свои истории, будет как заготовленный материал, по крайней мере, как я поняла, так же и импровизация. Билеты от 1000 рублей, 18+. В общем, где бы вы ни оказались сегодня, насладитесь своим вечером как следует.
3: Продолжайте движение.

0: Привет всем, кто настроился на 104.10. Отдельная пятюля автомобилистам. В Екатеринбурге 17 часов и 17 минут. А с вами вечерний навигатор.
1: И напоминаем, что радиопилоты Турбокартинг проводят фотоконкурс на тему «Я у мамы гонщик». До завтра присылайте на сайт радиопилот фотографии со своими маленькими гонщиками и гонщицами. И в прямом эфире 28-го завтра же мы в эфире навигатора выберем 5 победителей, которые получат сертификаты от Турбокартинга. Партнер проекта ООО «Новый картинг». Еще больше драйва на инновационной 8.
2: Если сейчас где-то маленькие гонщики, гонщицы есть возле приемников, убирайте их срочно, потому что у меня есть взрослая новость. И причем наша любимая категория «Уфимец».
1: В попе!
2: В попе, да! Уфимец по совету чата GPT всунул в задний проход большую секс-игрушку.
0: Потому что подписку не купил.
2: Бесплатный, вот такой совет. В общем, он провел абсолютно незабываемую ночь в больнице, вообще решил заняться здоровьем своим изначально, прочитал, что для профилактики заболеваний простаты полезен массаж, ага. Отправился за девайсом в секс-шоп. Оставшись дома, когда вот в одиночестве, он приступил уже к процедуре, все это время консультировался с чатом GPT, и не по плану пошел эксперимент, большой слишком оказался вот этот вот утилита, давайте так ее назовем.
1: Ладно, даже обойдем стороной то, что массаж простаты должен делать проктолог,
2: врач,
1: профессионал,
2: да.
1: А чат GPT ему прям сказал, пальцев будет мало, братан.
2: По всей видимости, да, далеко где-то находится искомое.
1: Да, он пытался найти простату именно, а не простату где-то глубоко.
2: В итоге сам не смог достать, приехали врачи, его госпитализировали, сейчас с ним все в порядке, но сам уфимец сказал, что не предупредил его чат-бот о том, что ограничитель какой-то должен быть для того, чтобы
0: Достата.
2: Мой кошмар.
1: В этот момент просто радуешься. Слава богу, у него кабачков не было в холодильнике. История была бы еще печальнее. Он бы стал человеком-рассадой. Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет конкурс «Кто сказал?». Для участия набирайте 237-104.
3: Навигатор на пилоте, навигатор на пилоте. Реклама.
4: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобиле от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
5: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
6: Внимание! В клинике доктора Игнатьева лазерная коррекция зрения от 8500 рублей. Степана Разина 2. Телефон 227-1234.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 2026 год в Екатеринбурге объявлен годом уральского рока.
9: С понедельника по пятницу в утреннем шоу «Катапульта» и в вечернем шоу «Навигатор» разыграем двухтомник Дмитрия Карасюка «Полная история Свердловского рока».
8: Вся правда о Наутилус Помпилиус, Агата Кристи, Чайф и 43 других группах Свердловского рок-клуба.
9: Партнер проекта ООО «Альянс Мотор Екатеринбург». Тойота Центр Екатеринбург Юг. Вторая Новосибирская, 2.
10: Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш выбор надежных автомобилей в наличии. Ищите свой идеал. Тойота RAV4 для ярких будней. Статусная Камри для стильного образа жизни. И мощный Хайлендер для больших семейных путешествий. Мы предлагаем выгодные условия по кредиту и максимальную оценку вашего автомобиля по программе Трейдин. Приезжайте на вторую Новосибирскую 2. Тойота Центр Екатеринбург Юг. Ваш статус, ваш выбор. Кредит предоставляет ООО Тойота Банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
12: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
13: Люксюм, Омнитекс, Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
14: Организатор акции ЗАО «Аксон-Мобильдекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
15: Каждую секунду в мире познают любовь почти 600 пар. В минуту ее познают 85 тысяч человек. А в сутки 49 миллионов. И им не стыдно признаваться в любви и познавать ее. А нам не стыдно делиться этой любовью с вами. Не стыдно. Магазин для любви в самом центре города. Екатеринбург, Крауля 74 и Малышева 103. 18+.
16: Думаете, где купить «Хавейл» в Екатеринбурге? Конечно, у лучших! «Lucky Motors Хавейл». Вот уже 2 года подряд нас признают лучшим дилером по Уральскому федеральному округу. Заслуженная награда, доказывающая нашу преданность клиенту и высокий уровень сервиса. «Lucky Motors Хавейл». Сделаем отличное предложение каждому. Lucky Motors. Ваш надежный дилер на Умельцев 2.
17: «Lucky Motors».
18: Ожидайте. Вам перезвонит первый освободившийся осенизатор. На данный момент все осенизаторы заняты.
19: Устал откачивать, устал.
20: Устал.
18: Тогда звони в СК «Урал». Автономная канализация «Урал». Без запаха и откачки. Телефон в Екатеринбурге. 304-6060. Автономная канализация «Урал». Раз и навсегда.

0: mafia life, my pride. Спонсор конкурса «Кто сказал?» ООО «Специализированный застройщик Ривьера Инвест НБ». Привет всем любителям цитат великих и успешных людей, в том числе в столице Урала, 17 часов и 26 минут, а с вами навигатор, в котором настало время нашего конкурса под названием «Кто сказал?».
1: И вот у нас есть звоночек. Добрый
0: вечер уже, можно сказать.
1: Вечер, да, мне, действительно.
0: Как зовут тебя?
2: Добрый вечер, Руслан.
0: Руслан, расскажи немного о себе, где трудишься, чем занимаешься?
2: Пока бездельник.
0: А, ты в отпуске уволился недавно или как это случилось?
2: Ну, в отпуске пока.
1: Не говори бездельник, это называется свободный. Отказавшийся от цепей.
0: И давно отдыхаешь, ну да, слово работа от слова раб же, да, уволиться от слова воля, все мы прекрасно знаем. А давно в отпуске?
2: 2 недели.
0: Ух, и осталось еще неделечка где-то, так?
2: Ну, чуть больше.
0: Чуть больше. И как проводишь свой отпуск? Расскажи нам, погода сейчас не особо шепчет, что делаешь?
2: Дома.
1: Вот, именно это и шепчет на самом деле
0: погода. Да, и завернуться бы в одеяло, да лежать.
3: Забей на все, столько фильмов не посмотрим.
0: Руслан, скажи, в курсе ли ты нашего конкурса, или стоит немного о нем рассказать?
2: Вроде в курсе, да.
0: Вроде, ну ладно, хорошо, у нас есть цитата. Отгадаешь, чьи же это слова, тогда подарок будет твой. Итак, цитата следующая.
4: За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг. Кто это сказал? Возможно, это был Геннадий Григорьевич Онищенко. Может, это цитата из книги «Золотой теленок», либо это сказал Грю из мультфильма «Гадкий я».
0: За каждый витамин, который я вам скормлю, я потребую от вас множество мелких услуг.
1: Каждый фармацевт в аптеке.
0: Чьи же это слова, как думаешь, Руслан?
2: О, ага. Вы решили меня второй раз завалить, да?
0: Мы валили первый? Нет. Я не помню.
4: Ты держишь зло, сидишь там, да.
0: Ну, напомнить варианты, может быть?
2: Давайте вариант напомнить, пожалуйста.
0: Итак, цитата из книги «Золотой теленок». Может быть, это бывший министр здравоохранения Геннадий Григорьевич Онищенко сказал. А может быть, Грю из мультфильма «Гадкий я». Этот носатенький герой. Главное.
2: Ну, давайте третий вариант.
0: Грю из мультика. Ну что ж, принимаем твой вариант ответа. Ну, не думай на нас плохо. Ответ, к сожалению, неверный.
1: Вот так вот мы и создаем суперзлодеев.
0: 237-104. Кто готов продолжить игру? Алло, алло.
4: Привет.
0: Как зовут тебя?
5: Здравствуйте.
0: Представься, пожалуйста.
5: Александр зовут меня.
0: Александр, ты внимательно слушал или стоит повторить?
5: Внимательно слушал.
0: И что думаешь по поводу этой фразы, кто ее мог произнести?
5: Естественно, пальцем в небо, пускай будет золотой теленок.
0: И это верное попадание. Действительно, так и сказал Остап Бандер-Шури. Человек достаточно ушлый, это было известно изначально.
1: Это его суть.
0: Да, поздравляем тебя с победой, Александр. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как сможешь забрать его себе. А теперь громко и четко крикни нам.
1: Офигенно!
0: 3-4.
5: Офигенно!
6: Навигатор. Информация на правах рекламы.
7: Спокойно, товарищи, без паники. Это суперпредложение. Новая ботаника.
8: Здесь все, что для жизни счастливой вам надо. Планировки удобные, паркинг, школы, детсады.
7: Ювелирное качество стройки. Сдача второго дома в четвертом квартале 2026 года.
8: Новая ботаника. Кристинского, 8 марта.
7: Телефон отдела продаж в Екатеринбурге. 273-63-63.
9: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Ривьера НБ».

0: завод.
1: Добрый вечер всем, кто передвигается за рулем. В Екатеринбурге 17 часов и 33 минуты. На радио «Пилот» настало время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса «Яндекс.Карта» уже 7 баллов в городе. Стоит космонавтов от фронтовых бригад до Митьковского переулка. Сложно пробиться по ИКАДу от Березовского тракта до 13 километра. Затор на Восточной и Фурманово от Куйбышева до Московской, плюс Восточная стоит от Короленко до Челюскинцев. На Московской не едется от объездной Долгоградской. Якова Свердлова, Карла Либкнехта, Роза-Люксембург вместе с Куйбышева подставят от братьев Быковых до 8 марта и придется задержаться на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до Басового переулка. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.

0: Реклама.
1: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
2: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
1: И квартира в орбите.
2: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
1: Звоните 343-0026. «Орбита». Притяжение дома.
3: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
5: Нам придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
4: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
5: Правда?
6: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
7: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Как сэкономить на покупке авто?
9: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте «Хавейл» на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони 343-1342.
10: Акции до 31 августа 2026 года.
11: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе «Карт Нуар» 95 граммов 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
12: Турбо-картинг! Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
13: Группа «Айова» на маркете «Маркета». 30 августа на УГМК-арене Яндекс.Маркет устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. ООО «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850. 119-021. Москва, улица Тимур Фунзе, 11, корпус 2, 0+.
14: Тихий центр, берег реки, выход из двора в парк прямо к набережной.
15: Жить в сердце мегаполиса и в гармонии с природой – это искусство. Поэтому жилой комплекс бизнес-класса «Лувр».
14: Идеальное сочетание комфорта, тишины и положения в центре.
15: Жилой комплекс бизнес-класса «Лувр». Искусство жить. Телефон в Екатеринбурге 303-99-99.
16: Застройщику СЗ «Нижнесецкий пруд». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7444. svx-ekb.com.
2: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем четырем более и менее колесным. Столица Урала, 17 часов и 43 минуты, а с вами вечерний навигатор.
1: И напоминаем, что уже завтра катапульта станет выездной. Ребята будут работать в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Конечно же, можете к ним заглянуть, если в тех местах будете, а если нет, а посмотреть все равно хочется, то смотрите, подключившись к онлайн-видеотрансляции на сайте pilotfm.ru или в нашей группе ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто», премиальный детейлинг-центр SVX.
2: Еще немножко про наших дорогих офисников. Раньше заметили тенденцию на тихие увольнения, когда сотрудник...
1: Извините, я просто подумал, офисники, само по себе слово, звучит как будто это название жука.
2: Жук-офисник.
1: Ой, офисники опять смородину пожрали.
2: В общем, тихие увольнения — это когда сотрудник, выгоревший, просто молча увольняется.
1: Гостинг вот это.
2: Да, а на смену им пришел тихий надлом. Что это означает? Многие не спешат уходить в никуда, все еще не конфликтуют, по-прежнему выполняют задачи, которые от них требуются, но при этом становятся максимально отстраненными вообще от рабочих процессов. И эксперты предупреждают боссов, что это гораздо опаснее, чем если бы сотрудник просто уволился, потому что вот внешняя стабильность, она обманчива, а на самом деле многие бизнес-процессы медленно разрушаются из-за того, что люди не вовлечены, и это ведет к увяданию всей компании.
0: Приходят они чисто потому, что там кофемашина есть, да?
1: Слушайте, не, на самом деле, в очередной раз говоря серьезно на эту тему, дело не в том, что жизнь стала сложнее, ребята, в нашем поколении, а в том, что мы стали немножко тряпочками, если что.
2: Так не просто же так мы стали тряпочками.
1: Нет, мы стали тряпочками именно просто так, из-за хорошей жизни. Потому что, угадайте что, всем поколениям до приходилось вкалывать в 3 раза сильнее, потому что не было всех ништяков, облегчающих работу. И они не ныли, потому что была такая штука, как принятие жизненных реалий у людей в голове.
2: Я думаю, ты зря упрощаешь очень сильно.
1: О, нет. Как будто раньше просто люди готовы были смириться с тем, что в первую очередь всем нужно, чтобы у них была вода, тепло и электричество, и большинство людей за небольшие деньги будут всю жизнь этим заниматься.
2: Да мир сложнее в целом просто стал.
1: Нет. Нет, не рассказывайте мне эту историю.
0: У Ленина спросить, что там было.
1: Ладно, ребят, прямо по курсу вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фонотеки.

0: Добрый вечер всем, кто желает оставаться актуальным в этом обществе. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ЗАО «Lucky Motors», официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Президент Путин направил соболезнования властям КНР и Непала из-за схода сели в Тибете. В телеграмме китайскому лидеру Си Цзиньпин он попросил передать слова сочувствия и поддержки всем потерявшим близких, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. В послании президенту и премьеру Непала выразил глубокие соболезнования в связи с многочисленными жертвами и разрушениями на северо-востоке страны. 25 августа в Тибете откололась часть ледника, рухнула в ущелье, перекрыла русло реки, создала запруду, плотина прорвалась, возник гигантский сель. По последним данным Катманду Пост, число погибших в результате наводнения более 300 человек. Между тем, российский дипломированный гид Елена Аксюс пропала без вести во время наводнения в Непале, сообщает Life.ru, ссылаясь на Шот. 48-летняя женщина приехала в страну по российскому паспорту в составе группы из Эстонии и направлялась в сторону Тибета. Еще одной пропавшей россиянкой стала 38-летняя жительница Санкт-Петербурга Анна Пак, которая собиралась в горы в составе группы. Между тем, благополучно найдены две российские туристки, пропавшие после наводнения, пишет «Вечерняя Москва». На проспекте Космонавтов в Екатеринбурге легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, едва не сбив дорожного рабочего. Как сообщили очевидцы, водитель Mitsubishi Lancer резко перестраивался, задел машину в соседней полосе, установленный в ней видеорегистратор снял момент аварии. После этого Mitsubishi въехал во встречное, стоящее на светофоре машины, перелетев через разделительную полосу, где идет ремонт, и едва не сбил рабочего. Повреждены как минимум 3 автомобиля. Столкновение произошло на Космонавтов в районе 1 километра в сторону вокзала. Пишет Ядин. 70% детей мигрантов успешно прошли тестирование на знание русского языка и были зачислены в школы, сообщила на пресс-конференции замдиректора департамента образования Екатеринбурга Елена Кречетова. Она отметила, что было 9 пунктов тестирования, они активно работали все лето. Дети, которые не сдали русский на достаточном уровне, могут позаниматься еще 3 месяца, а затем пройти новое тестирование после подачи заявления в школу, пишет «Новый день». Напоминает, что требование обязательно сдавать тест на знание русского языка для детей мигрантов, поступающих в школы, появилось весной текущего года. Президент США Дональд Трамп переименовал знаменитое озеро Онтарио, назвал его «Америка» на фоне торговых разногласий между Вашингтоном и Оттавой. Об этом сам Трамп заявил в ролике в ТикТоке. На видео он говорит о переименовании, берет в руки распечатанную карту, размашисто перечеркивает старое название водоема и большими буквами пишет вместо него «Озеро Америка». «Наслаждайтесь озером Америка», цитирует слова Трампа Лента.ру. Напомню, озеро Онтарио расположено на границе США и Канады. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
4: Информация на правах рекламы.

0: Эскадронный 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Облака белогривые лошадки. Что ж вы мчите без оглядки?
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Ленина 100».
3: В пятницу на этой неделе погоду нам обещают холодную, но по большей части сухую. Дождь по прогнозу ожидается только совсем вечером, примерно с 10 часов. Утром ясное небо, но большую часть дня будет облачно. На термометре от плюс 6 до плюс 11, а ветер подует с северо-запада 3-4 метра в секунду, порывы до 7 метров в секунду.
4: Я бы хотел, чтобы осень у меня вот лично кое-чему научилась, что если ты сам, дурак, раньше приехал, это ничья проблема, кроме тебя самого. Можно посидеть в коридоре. Спокойно подождать.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК Ленина 100 – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК Ленина 100 – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОСЗ Ленина 100. Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: О, только не китаец.
13: Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ET.
14: Производство в России. Более 5000 довольных владельцев.
15: 469 лошадей.
14: Пневмоподвеска.
15: Разгон до сотни за 4,8.
14: Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ET действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в «Автобан» на Селькоровскую, 23.
16: Акция действует с 1 по 31 августа этого года.
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 6 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

0: проклятие книга крови. Подростки повторяют вирусный ритуал, как обычно. Вот это вот классическая история. В сети
1: танец этот ритуал.
0: По вызову синего малыша. Нужно встать перед зеркалом, рассказать страшную историю.
1: Петька матершинник будет.
2: Извините, на секунду хочу отметить. Я обожаю наших локализаторов. Я не знаю.
1: На самом деле, как называется?
2: На самом деле называется призыв, саммонинг.
3: Крипипаста, синий малыш. Там буква в букву перевели.
1: Ладно, хоть не синий трактор.
0: В общем, ну, чтобы вот призвать дух младенца, нужно историю страшную перед зеркалом рассказать. Это срабатывает. Кто-то или что-то откликается на их призыв. Ребята становятся участниками жуткой игры, выйти из которой можно только вот разгадав тайну проклятия синего малыша. По инструментам пугания этот фильм достаточно классический хоррор.
1: Скримеры,
0: искаженные тела с длинными ртами, тела странные, то есть поведение какое-то непонятное и подобное. Если вы такое любите, можно на вечер вполне себе.
2: Подходишь к зеркалу и такой говоришь: я вот помню, после зарплаты две вот бумажки пятеры в паспорт сунул, потом смотрю, одна. И он сразу синий малыш такой: даже я в это впутываться не буду.
0: Короче, 18+, и выбирайте, конечно, новинку себе по душе, наслаждайтесь своими киновечерами.
2: А прямо сейчас участвуйте в конкурсе «Городской квест». Набирайте 237-104.
4: Информация на правах рекламы.
5: Дорогой, я купила тебе новые тапочки.
6: А старые где?
5: Дети смыли их в унитаз.
7: Папа, ты же сам сказал, что наш септик не ломается и не пахнет. Вот мы и плавиляли.
8: Уже 8-я пара за неделю.
6: Хорошо, что мы септик Урал себе поставили. Вот только детям зря сказал, что он засоров не боится.
9: Автономная канализация Урал. Канализация, которая не ломается.
7: А давай еще попробуем бабушкин парик в унитазе смыть.
5: Телефон в Екатеринбурге 318-31-13. Наш сайт septic96.ru.

0: спонсор конкурса «Городской квест» ООО «Наш медицинский центр Парацельс». Многопрофильная клиника Парацельс.
1: Молочный или коренной покажет наш тест. В эфире конкурс «Городской квест».
0: Привет всем, кто знает Екатеринбург как свои пять пальцев. Столица Урала, 18 часов и 23 минуты. А с вами навигатор, готовый эти знания проверить в конкурсе «Городской квест». Дозвонился к нам Максим, он работает инженером, системами безопасности занимается. Привет.
2: Привет.
3: Привет, привет всем.
0: Расскажи, ты проектируешь, ты устанавливаешь или и все делаешь, и швец, и жнец?
3: Ну, программирую в основном.
0: Программируешь? А что именно?
3: Да. То есть монтажники устанавливают, а за ними надо настраивать все, то есть система полностью.
0: А, чтобы
3: определенные
0: на кнопку поступало?
3: Да. Ну, чтобы другую кнопку нажали, и там определенные действия произошли.
0: А ты как-то этому автоматика учился или там стажировался на работе? Как ты к этому пришел?
3: На работе потихоньку.

0: Быстро поднакидал. А вы используете немножко нейросетей?
1: Есть уже? Немножко.
0: Может, Клод уже вам хорошо знаком? Нет?
2: Нет.
0: Пока?
2: Нет,
0: да. Ну и хорошо, попросим. Пока оставайтесь
1: пока,
0: там.
1: Да.
0: Пока на ручках получается, давайте уж как-то разбираться с тем, что есть. А, скажи нам, Максим, Екатеринбург — это твой родной город?
2: Нет.
0: А как давно здесь живешь?
2: Ой, с года до 2000-го примерно.
0: Ой, да можно считать, что уже местный.
1: Природнился.
0: Да, в общем, у нас для тебя есть три вопросика. На Екатеринбурге на каждый из них мы тебе три варианта ответа предоставим. Выбираешь все три правильно? Тогда подарок по праву станет твоим. Рыба-карась, игра началась.
1: Итак, переулок с каким названием можно встретить в центре Екатеринбурга? Институтский, техникумовский или университетский?
2: Блин, в центре?
1: В центре.
2: Просто университетский что-то знакомое, блин.
1: Так, и, собственно, можно...
2: Наверное, университетский.
0: Так и есть, действительно. Параллельно улице 8 марта за Горным университетом он и расположен.
1: Двигаемся дальше. В каком районе города находится улица, названная в честь геолога и академика Александра Петровича Карпинского? Старая сортировка, Уктус или центр?
0: Вот это вопросик посложнее уже.
1: Карпинского.
2: Блин, тут в центре точно не помню.
0: Так, ладно, откидываем. Старая сортировка или Уктус остается?
2: Надо подумать. Конечно, больше на Уктус похоже, я думаю.
0: Ну,
1: поэтому... можно поверить.
0: Ладно.
2: Да, наверное, на Уктус, по-моему, я видел ее.
0: Хорошо, да, там жил уже. Действительно, правильно. Действительно, рядом с улицей Дарвина она расположена. Вот третий вопрос, мы поговорим о местных достопримечательностях, а именно про их народное название, и коснемся одного здания, которое горожане называют Мадридом. И вот как ты думаешь, о каком из этих строений...
2: Это не гостиница Мадрид, но Уралмаша.
0: Молодец. Рыба-пиранья, блестящее знание. Действительно, да.
2: После первой пятилетки, по-моему,
1: да, молодец.
0: Абсолютно верно, да. Она была построена в 30-х годах, и в то время у всех на устах была война в Испании, и этим названием уралмашевцы так проявляли свою солидарность к испанской войне. Поздравляем тебя с победой, Максим. Уверенно и четко все там раскидал. Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек, расскажем, как сможешь забрать его себе. Ну а теперь громко и четко крикни нам.
3: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
1: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Эр-Адент. Стоматология на базе многопрофильной клиники Парацельс на Викулова 33, корпус 2. Парацельс делает все, чтобы пациенты улыбались. Ультрасовременная стоматология европейского уровня Эр-Адент – прекрасное подтверждение.
6: Оборудование экспертного класса. Полный комплекс услуг. Лечение во сне для детей и взрослых. И скидка 7% постоянным клиентам клиник Парацельс.
5: Стоматология Эр-Адент. Екатеринбург, Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 271-0333. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Сань, ты чё, пират?
2: С чего это?
1: Так одноглазый ездишь.
2: Фара перегорела. А сейчас еще и темнеет рано.
1: Едь в Ксенон Шоп 96. Там бесплатная диагностика автосвета. К любому автомобилю лампы есть. А также билет модуля от 8000 рублей за комплект. Установка с гарантией. Регулировка и полировка фар в подарок.
2: Я понял, Ксенон Шоп 96.
1: Звони 385-85.
3: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
4: Когда мужчине необходимо выглядеть на все 100, на помощь всегда придут братья-джентльмены. Специализированные салоны мужской классической моды с высоким сервисом. Костюмы от 7900 рублей. Большой размерный ряд. Широкая цветовая палитра. По фигуре подгонят бесплатно. По-братски. Плюс все необходимые аксессуары для безупречного образа. Братья-джентльмены. Одежда для тех, кто создает правила. Сака Иванцетти 58А и Луначарского 81. Сайт brothers-gentleman.ru.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акции до 31 августа 2026 года.
8: Больше покупка, больше баллов. До конца сентября сделайте покупку от 15 тысяч рублей и получите кэшбэк 5%. Присоединяйтесь к программе лояльности «Ключ-карта ПРО» и «Ключ-карта для дома» и получайте больше выгоды. Подробные условия акции уточняйте на сайте limanapro.ru.
9: Реклама ООО «Лиманлит». Россия, Московская область, город Мытищи. Осташковское шоссе, дом 1. ОКРН 103-500-551-6105.
10: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
11: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
12: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Забота о будущем малыше – главное для мамы. Забота о будущих мамах – главное для Парацельса.
14: Жительницам Верхосецкого района клиника «Парацельс» на Викулова 33 дарит заботливую скидку 10% на первый триместр при постановке на учет по беременности. Достаточно паспорта с пропиской.
13: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
15: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Побыстрее давай, я тоже в ванну хочу.
17: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
16: Спасибо Керамиру.
18: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.
19: В «Монетке» вкусно и выгодно. Пирожное «Медвежонок Барни» – 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Добрый вечер, автомобилисты. В Екатеринбурге 18:33 на радио «Пилот». Настало время дорожной сводки. Ее спонсор ЗАО «Лаки Моторс». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса Яндекс.Карты, в городе по-прежнему 6 баллов. Все еще плотно на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до Лесотехнического университета. Толчья на Бебеля от Технической до Автомагистральной. Сложности на Березовском тракте и Трудовой от Барьерной до Мурзинской. Придется задержаться на ИКАДе от 20 до 16 километра, не едется по Щербакова от Прониной до Павлодарской и плотновато на Челябинском тракте от улицы Димитрова до ИКАДа. Друзья, будьте аккуратны и внимательны в пути, сообщать о дорожных сложностях на наш автоответчик, его номер 373-1010.
1: Информация на правах рекламы.

0: программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: «Встречка» – интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. «Встречка» на радио «Пилот».
2: Начинается автомобильная рубрика «Встречка». Ее спонсор ООО «Prime Service», центр кузовного ремонта «SkillPro», сайт skillpro66.ru.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Ну, вопрос такой, есть 3 плюс, чуть-чуть. Вот, выбираем машину на предприятие. Ну, конечно, хотелось бы полный привод. Если возможность, есть, конечно, на гибрид бы рассмотреть. Ну, а так вот, в общем, широко поле. Ну, не знаю, может, ты что подскажешь.
2: Слушай, а 3 плюс, какие требования к автомобилю-то хотя бы? Он-то должен быть большой, полноприводный. Какой?
3: Да, полноприводный. Вот, и просто выполняет задачи по городу. От точки А до точки Б.
2: Слушай, если полноприводный и бюджет 3+, в этом бюджете есть и новые автомобили, но они все китайского производства, либо совместки. Вот. Тут как бы... Ну вот мы тоже искали товарищу. Я просто когда себе покупал машину, он тоже параллельно искал, но не на предприятии, а так просто по работе мотаться. Также в бюджете там 3+. И забрал... Ну, я себе забрал ту версию, которая уже не выпускается, а он забрал вот обновленный Dargo. В принципе, сейчас вот он накатал сколько? 1015 уже к этому моменту. У меня поменьше. Вот. Все в порядке, все нормально. Просто есть нюанс в том, что как бы ожидали более экономичную тему, и он, и я, в плане расхода топлива. Сейчас это как бы такая актуальная штука. Насчет гибрида, ну, тут это только то, что вот юзается в стране, можно посмотреть, или то, что с БУшки берется. Надо ли вам оно такое на предприятии? Честно, не очень понимаю, потому что надо подбирать, как правило, либо с достаточно длинной гарантией, чтобы выкатать хотя бы 150 тысяч, и спокойно покрываться какими-то вещами. А такое возможно сейчас только у китайцев. Ну, либо смотреть уже похожие здесь варианты. Они могут быть даже более представительскими, но там будет другой объем, другие расходы и, соответственно, любой ремонт, что называется, за свой счет.
1: Вопросы и ответы в прямом эфире.
3: Хотел вопрос задать по поводу Тигуана. У меня Тигуан второй. Получается.
2: А год выпуска какой?
3: 20-й.
2: Угу. Так.
3: Как он вообще себя по надежности...
2: Ну, я считаю, что по сравнению с предыдущими даже, наверное, поинтереснее будет. Многие же ожидали так, что переведут на ДСГ, все там посыпется сразу. Ну, слава богу, нет, да, там мозги дороговаты. Как бы вопрос. Если по первости, вот смотри, там сколько лет, 5... Наверное, назад мы обсуждали, чем может это аукнуться. Где-то 3 года назад мы разговаривали по поводу того, как это все решать, потому что там на управлялке коробкой такие сложные схемы и столько денег это стоило тогда. Сейчас народ нашел решение, да, в принципе, все лечится. Второй вариант. Люди жалуются, что, мол, да, наверное, это агрегатные ремонты. Но у всех практически сейчас есть агрегатный ремонт. Если вы думаете, что вы купили Toyota и у вас ничего не отвалится, я вас сильно расстрою. Вот. А что касается управления, да, камон, это классная машина, правда. Это интересно в управлении, он комфортный, он классный, он быстрый. Если с 2-литровым мотором, поздравляю, это реально машина, которая мне нравилась.
3: 2-литровый.
2: Да, мне не нравилось только вкладываться в ее ремонт постгарантийный. Вот это мне не нравилось. То, что там отрыгивает периодически система охлаждения, ну, я думаю, вы в курсе. То, что там подшипники имеют конкретный ход, и с этой машиной нельзя вот так вот поступать, как, знаете, с дешманом корейским из разряда там, а потом отремонтируй. Не-не-не, если ты не отремонтируешь сейчас, приплывешь на X2, на X3. Если у тебя что-то где-то заскрипело, забурчало, застучало, сразу едешь. Без вопросов, без всего. Да, то, что у них, по сути, есть моторы одноразовые, да, они у всех сейчас есть, куда ни кинь. Да, поэтому я считаю, если ты нашел себя, если она не с небольшими пробегами у тебя, да почему бы и нет. Да, спасибо тебе большое. У нас, к сожалению, время вышло. Благодарю за звонок. Ну и, конечно, вам, друзья, желаю, соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Информация на правах рекламы. Подтекает, стучит, не тянет. Не экспериментируй. Вези в Prime Service. Профессионалы своего дела с гарантией на работы. От ремонта мотора и установки сигнализации до замены масла. Высококлассный электрик-диагност. Сертификат на ремонт гарантийных машин без потери гарантии. Prime Service. Сайт prime196.ru.
4: навигатор вам пропишет психиатр.
5: Добрый вечер всем, кто остановился на 104,4. С вами в эфире «Вечерний навигатор». И хотелось бы обратить внимание наших слушателей, на сайте pilotfm.ru есть раздел «Забота пилота», где мы призываем людей к участию в благотворительных акциях различных. И сейчас там информация размещена о мальчике Андрее Уварове. Ему в 2022 году еще поставили тяжелый диагноз — прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшена. И, к сожалению великому, нету в России у нас лечения. Сейчас Андрей находится на поддерживающей терапии, но поскольку прогрессирует заболевание, это только оттягивает какие-то ухудшения, и у него есть только один шанс – это лекарство в виде капельницы, которое может исправить поломанный ген. Лекарство это стоит 247 миллионов рублей. Мы все понимаем, что это абсолютно неподъемная сумма для его мамы, и только с нашей вот общей помощью мальчик может получить возможность вылечиться от своего недуга. Все деньги будут направлены на оплату расходов по приобретению лекарства.
6: Подробности и кнопка «Помочь» у нас на сайте pilotfm.ru, а документы и подробная информация имеются на сайте фонда «Анна-Мария».
7: Pilot FM.
8: Реклама.
9: Группа «Айова» на маркете маркета. 30 августа на УГМК-арене «Яндекс.Маркет» устроит большой летний фестиваль для детей и взрослых. Локальные бренды, мастер-классы и живая музыка. Вход бесплатный. По регистрации. О, «Яндекс.Маркет». ОГРН 124-770-776-850-0. 119-21, Москва, улица Тимур, фунт 11, корпус 2, 0+.
10: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
11: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик — компания «Практика». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ты учишь английский?
13: Я не учу. Я говорю.
14: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
15: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
16: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Тэбанк» 0+.
17: Это Маша. Она идет в первый класс и очень ждет этого дня. А это Герман, пятиклассник. Он уже не так рад в школе, но надо. Сегодня они в Читай-городе купили все нужное к школе и получили подарки.
18: Читай-город для всех, кому скоро в школу.
19: Хирургия катаракты за 21 тысячу рублей в клинике доктора Игнатьева. Степана Разина, 2. Телефон 227-1234. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: «Уралмаш» не будет прежним!
21: И «Белая башня» это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
22: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
21: Успевайте за выгодными ценами. «Белая башня». Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33. Застройщик ООО «Эссе Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.com.
2: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Привет всем, кто желает знать об этом мире больше. На 104.10 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ООО «Регинас».
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Радио Пилот.
3: Добрый вечер. Усилить контроль за поставками автотоплива в регионы поручил вице-премьер Александр Новак. На заседании с участием представителей Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС, Минсельхоза и отраслевых компаний он призвал контролировать состояние запасов, а также бесперебойную работу логистической инфраструктуры. Ранее вице-премьер заявлял, что несколько российских нефтеперерабатывающих заводов завершили ремонт и начали поставлять дополнительные объемы топлива на рынок. Также недостаток бензина на внутреннем рынке России власти планируют компенсировать, в том числе за счет импорта, пишет РИА Новости. Между тем, водители в Свердловской области жалуются на пустые АЗС и на километровые очереди на заправках, где он появляется. Стоять за бензином приходится по часу-два, пишет Ядин, публикует видео из Екатеринбурга, очередей на заправке «Газпрома», в частности, на проспекте Космонавтов и на Серовском тракте. Автомобилисты отмечают, что появились очереди даже на АЗС, где бензин стоит 90 рублей за литр и больше. На Эльмаше в Екатеринбурге продлили перекрытие на улице Краснофлотцев. До 30 августа закрыт участок от Донской до Таганской. С 1 сентября по 31 декабря закроют отрезок Краснофлотцев от Донской до Шевской. Там модернизируют магистральные теплосети. Из-за новых перекрытий до конца года сохранится уже измененная схема движения троллейбуса номер 33, а также двух автобусов номер 41 и 68, пишет Ядин. Самолет, летевший из Египта в Москву, экстренно приземлился в Екатеринбурге. Пассажиры находятся в здании аэропорта Кольцово. Рейс в столицу отменен. Уральская транспортная прокуратура начала проверку отмены рейса, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Борт компании Nesma Airlines вез в столицу туристов с курорта Шарм-эль-Шейх. Свердловский облсуд рассмотрит иск об отмене регистрации списка партии «Яблоко» на выборах в Свердловское заксобрание. Иск подали члены регионального отделения ЛДПР. Рассмотрение дела состоится 28 августа в 11.00, сообщили в пресс-службе облсуда. Напомню, 10 августа Верховный суд России отменил регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Госдуму. Иск подала партия «Родина». В нем было указано, что «Яблоко» превышает лимиты финансирования избирательной кампании, нарушает агитацию и имеет признаки экстремизма. 5 модных приемов на осень назвали эксперты. Так редакторы школы бизнес-образования Fashion Factory School советуют россиянкам сочетать в одном образе по две рубашки. Такой наряд будет теплым и актуальным. Также, по мнению специалистов, удачно смотрятся брюки с прямым или широким силуэтом в комплекте с мини-юбкой. Кроме того, актуально сочетание жилета, рубашки и свободного жакета. Для более сложного образа эксперты советуют взять жилет и жакет близких оттенков, но разных фактур. Еще одним модным приемом они называют длинные перчатки из гладкой кожи, а также браслеты, пишет Лента.ру. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
4: Информация на правах рекламы.
5: Эх, как же мне нравится Хавейл Джолион. Он красивый, мощный, современный. А где его купить?
6: В дилерском центре «Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.
5: А свою машину я смогу сдать?
6: За вашу машину дадут лучшую цену. И скидку за трейд-ин дадут максимальную.
5: А колеса в подарок дадут?
6: И комплект зимних шин, и сигнализацию подарят.
5: Где купить Хавейл Джолион?
6: В дилерских центрах «Хавейл Регинас» на Гурзуфской 63 и Высоцкого 3.

0: спонсор прогноза погоды на радиопилот ООО «СЗ Паритет Регионы». Федеральный застройщик «Паритет».
1: Завтра будет еще холоднее, ребята. Максимальная температура днем до плюс 11. Утром плюс 6, вечером плюс 9. Северо-западный ветер слабый, 3-4 метра в секунду, при этом порывистый, до 7 метров в секунду. Но все не так плохо. Дождь обещают только поздно вечером, около 10 часов. В остальное время небо ожидается облачное.
0: Разбудите, когда будет бабье лето. Пока не хочу.
1: Пока что только мужицкий дождь.
2: Бабье лето вообще это звучит как апокалиптическое событие. Вот типа после бабьего лета.
3: Пилот FM. Реклама.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радио Пилот».

0: Екатеринбурге 7 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Покраска и правка дисков любой сложности. Сварка «Аргон». Это «Дископрав». Профессиональная работа с дисками и шинами. «Дископрав». Круглосуточно на Московской 218-Б.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: 104,4 FM. Увеличьте громкость аудиосистемы.

0: Поздравляем тебя с успехом, Юля! Оставайся на связи. За эфиром с тобой обсудим подарочек и расскажем, как ты сможешь забрать его себе. Ну а сейчас громко и четко крикни нам!
1: Офигенно!
0: 3-4.
2: Офигенно!
3: Навигатор!
4: Информация на правах рекламы.
5: Тебе не кажется, что пора что-то менять?
6: Еще как кажется. Смени привычное на неизведанное, обыденность на мечту и сделай то, что давно хотел. Только в Lucky Motors на Металлургов 65А премиальные внедорожники Tank от 3 миллионов 999 тысяч рублей. Звоните сегодня. 3000 ровно 333.
7: Указана максимальная цена перепродажи Tank 300 Drive 2025 года с учетом максимальной выгоды по трейд-ин. Подробности в Lucky Motors на Металлургов 65А.

0: Реклама.
1: Турбо картинг. Вы чувствуете? Так звучат настоящие эмоции. Драйв, адреналин. Так звучит турбо-картинг-холл. Крутой картодром, куда можно всем, взрослым и детям, на корпоратив, день рождения и соревнования. У нас новичок становится крутым гонщиком. Турбо-картинг-холл. Эмоции обеспечены. Телефон 300-18-00. Сайт turbokarting.ru.
2: Сила, выносливость, точность, командная работа. Все это международные соревнования спецназа «Вызов». С 24 по 30 августа на полигоне «Свердловский» встретятся команды из 6 стран, чтобы показать профессионализм, мастерство и волю к победе. Зрителей ждут показательные выступления, техника спасателей, спортивные испытания, тематические площадки и активности для всей семьи. «Вызов» – территория силы, мужества и командного духа. С 24 по 30 августа. Полигон Свердловский. Вход свободный. 13+.
3: Люксиум. Умнитекс. Топ-грейд. Это краски без риска. Мы уверены в качестве. Не устроила краска? Обменяем на новую. Узнай как на краскибезриска.ру и нашем магазине по адресу Краснолесья 100/2.
4: Организатор акции ЗАО «Аксон Умбердекор». Акция действует с 25 апреля 2026 года по 31 августа 2026 года. Сроки, порядок и ограничения акции на краскибезриска.ру.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый.
6: Новый проект от УГМК «Застройщик» в одной минуте от метро.
5: Панорамное гранд-лобби с отельным сервисом 5 звезд.
6: Высокие потолки до 3 метров. Система очистки воздуха и воды.
5: Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый».
6: При покупке квартиры в августе чистовая отделка под ключ в подарок.
4: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавт 108». Предложение действительно до конца месяца и распространяется на ограниченный пол квартиры. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилота ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. svx-ekb.com.
2: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

0: пилоте.
1: Добрый вечер, автомобилисты. На радио «Пилот» настало время очередной дорожной сводки. Ее спонсор – ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на эскадронной 41, район Вторчермет. По сообщению сервиса «Яндекс.Карты», крупнейший затор расположились следующим образом. Все еще плотно на Декабристов и Сибирском тракте от Бажова до Лесотехнического университета, а Челябинский тракт не двигается от Димитрова до ИКАДа. Подстаивает улица Титова от Сухоложской до Рижского переулка, много машин на Бебеля от Таватуйской до Автомагистральной, и придется задержаться на Верхотурском проезде и проспекте Космонавтов от ИКАДа до ЖД Эстакады. Друзья, будьте аккуратны и внимательны. В пути сообщайте о дорожных сложностях на наш автоответчик. Его номер 373-1010.
2: Информация на правах рекламы.

0: бригада. Доброго вечера всем, кто прокладывает путь по столице Урала вместе с Радио Пилот. С вами в эфире «Вечерний навигатор», и мы сейчас будем жестко поднимать тему высоких технологий в рубрике «Агрегатор».
1: Тут придумали недавно новую штуку под названием «Неткань». Слово одно, и она спасает от перегрева лучше белой одежды. Команда китайских и австралийских инженеров разработала метод электропрядения термопластичных полиуретановых волокон для получения аналога ткани, но с невозможными для текстиля свойствами. А именно новая неткань имеет ярко-фиолетовый цвет, но при этом отражает солнечный свет и тепло гораздо лучше традиционных белых материалов. В перспективе это позволит делать самоохлаждающуюся одежду и другие покрытия для спасения от жары.
0: На самом деле, мне название немножко напрягает, потому что у меня такое ощущение, что это название реки в Мордовии. У нас вот есть нянька, и рядом с ней прям как будто неткань должна течь.
1: Основой нового материала является металлоорганический каркас на базе кобальта. Он поглощает свет только в оптическом диапазоне и обладает высокой степенью отражения в инфракрасном диапазоне. Также материал излучает значительное количество радиации в среднем инфракрасном диапазоне, что помогает ему отводить тепло, а не накапливать его. Надеюсь, этот вопросик как-то порешает. Полученный материал отражает почти 88% падающего солнечного цвета, излучая при этом чуть более 96% цвета в инфракрасном диапазоне, то есть практически не нагревается под солнечными лучами, благодаря чему в полевых экспериментах температура под образцом неткани была на 5 градусов ниже, чем у окружающего пространства. Для сравнения, защита из обычной ткани или пластика белого цвета дает снижение только в 3 градуса. Стоит отметить, что новинка не потеряла своих свойств даже после 50 циклов стирки. А что же касается фиолетового цвета, это ограничение несложно будет обойти в будущем по мере развития технологий каркасов из разных веществ.
0: На самом деле, как будто столько заморочек ради того, что вряд ли даже на рынок-то выйдет полноценно, будем честны. Поэтому я предлагаю разработчику платить не зарплату.
2: Не деньги.
0: Пишется слитно, да.
1: Я думаю, и так он будет светиться от счастья. То, что там радиация какая-то.
0: Идет розовые щеки.
1: Берегите себя и свое устройство, ребята. И оставайтесь навигатором.
3: Информация на правах рекламы.
4: Говорят, женщины и мужчины с разных планет.
5: Это только до момента, пока у них не появится общая орбита.
4: И квартира в орбите.
5: ЖК «Орбита». Современные квартиры с мастер-спальнями, гардеробными и просторными кухнями-гостиными. Детская игровая прямо в холле. Приватные тенистые дворы. И только до конца месяца скидка 10% или отделка в подарок.
4: Звоните 343-00-26. «Орбита». Притяжение дома.
6: ООО «Специализированный застройщик. Правобережный Новый город». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
3: Это кино, которое действительно заслуживает вашего внимания.
4: Что там?
3: Видео засняли на Алтае, как сурки, семейная пара устроили ссору. Между собой самка и самец ругались, а их малыш пытался их примирить, маму с папой. И пока взрослые выясняли отношения, он прыгал между ними, пытался остановить конфликт. И в соцсетях уже написали, что все, милее на сегодня больше уже ничего не будет.
4: Сто пудов он там просто деньги карманные у них просил.
5: Нет, 100%. Вот они как будто язык сурков понимают. Мне кажется, он наоборот. Он говорит, папа вообще сказал про тебя, а про тебя мама вот это сказала. Да, да.
1: Лучшие моменты утреннего шоу «Катапульта».
2: «Катапульта» на бис.
6: Информация на правах рекламы.
7: Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах. Воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
8: Застройщик ОСЗ Талан регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.

0: Пилот FM.
1: Реклама.
2: Xenon Shop 96. В наличии новые фары на автомобили от 3000 рублей. Корпуса и стекла фар от 1500 рублей. Установим с гарантией. Становись ярче с нами. Звони 385-85.
3: Мы не будем долго рассказывать о премиальных материалах, инженерных решениях и панорамных видах. Лучше послушайте главное.
4: В доме 7 вас окутает тишина. Стяжка пола с системой VibraFloor, окна Rehouse, улучшенные шумоизоляции и ковровое покрытие в коридорах сделают тишину частью вашей квартиры. Дом 7. Внимание к деталям. Застройщик компания «Практика». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
5: Как сэкономить на покупке авто?
6: В CS Motors все включено. Коврики, резина, выгоды, подарки. Покупайте Хавейл на космонавтов. Предложение ограничено. Скорее звони. 343-1342.
7: Акции до 31 августа 2026 года.
8: В Монетке вкусно и выгодно. Кофе Карт-Нуар 95 граммов. 569 рублей 99 копеек. Акции действуют с 24 по 30 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
9: Жиши, пиши с буквой И. Ча-ща с буквой А. А креативные букеты на 1 сентября заказывай на сайте вбукете.рф. В преддверии Дня знаний эксклюзивное предложение. Оригинальные букеты со школьной атрибутикой. Для неотразимых школьников и их родителей. Есть круглосуточная доставка и круглосуточные магазины. Заходите на сайт вбукете.рф или звоните 20 22 106. ИП Каутаев Сергей Юрьевич, УГРН 318-665-8348.
10: Дорогая, что за чемоданы? Ты меня бросаешь?
11: Придется продать нашу единственную квартиру и переехать к твоей матери.
10: Ни за что, я все решу, уже решил. Всего 100 тысяч, и я банкрот.
11: Правда?
12: Правда. До конца этого месяца в компании «Гребец» процедура банкротства всего за 100 тысяч рублей. Бесплатная консультация по телефону 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Первомайская, 109. Гребец.ру.
13: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: В ЖК «Форма» скидки до 15%. Чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
15: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на сайте nash.dom.rf. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
16: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Ну вот и пришло время прощаться, по крайней мере, до завтра. У микрофонов почти отправившийся домой Эдуард Булашов, Андрей Дашкин и Валя Баталова.
1: Но напоследок любопытная фигня. Чат GPT оказался котом. Я думаю, теперь можно вообще все претензии к нему снять.
0: Ну, у него же лапки, ну.
1: Пользователи обнаружили, что если чат-бота попросить прислать свое случайное фото, он с очень большой долей вероятности пришлет фото кота, причем размазанное достаточно.
2: Но по справедливости, если действительно нейронка хочет как-то репрезентировать, презентовать себя в визуальной форме, там должен быть Уилл Смит, который спагетти ест. Это было бы справедливее.
0: Из первых вот этой версии, где он сам немного спагетти.
2: Где он начинает вроде нормально, а потом он подносит к лицу, и вот уже он немного спагетти,
1: и
2: весь мир спагетти. Это по большей части любимое видео пастафарианцев. Ладно, ребят, на этом мы будем с вами прощаться. Но, конечно же, только до завтра, а там с 16 до 20:00 вновь ждите навигатор на радио Пилот.
1: Далее на 104 вас ждет выпуск новостей, прогноз погоды и трек из секретной фанатеки. А в 8 вечера стартует фитнес-час с Надеждой Стрельниковой. Не пропустите.
0: Еще услышимся, ребята. С вами был Навигатор.
3: Всем до завтра. Навигатор!

0: На 2/4 навигатор.
1: Бум!
0: Навигатор.
2: Добрый вечер всем верно настроенным. На 104 настало время очередного выпуска новостей. Его спонсор ЗАО «Lucky Motors». Официальный дилерский центр «Хавейл Про» на Эскадронной 41. Район Вторчермет.
3: Мы держим вас в курсе
4: важнейших событий.
3: Новости на Радио Пилот.
5: Добрый вечер. Число спасенных после наводнения в Непале иностранных туристов увеличилось до 31. Среди спасенных двое граждан России, сообщила пресс-служба управления по туризму Непала в соцсети X. Среди спасенных также граждане Индии, Южной Кореи, США, Италии, Болгарии и Швейцарии. Всего пропавшими без вести числятся 667 человек, 127 из них непальцы. Спасательная операция продолжается, пишет Коммерсант. Повреждения от селевых потоков зафиксировали в 6 районах Непала и Тибетском автономном районе. В Непале и Китае погибли свыше 350 человек. 5 россиян получили сегодня травмы в результате ДТП в аэропорту турецкого курорта Анталья. Перронный автобус попал в аварию по дороге от самолета в терминал. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Генконсульство России в Анталье. Среди пострадавших 3-летний ребенок. Дипломаты добавили, что россиян доставили в госпиталь. Обошлось без серьезных повреждений. Состояние пострадавших стабильное. В Свердловской области идут заморозки, пока только на севере региона. В горах 28-29 августа выпадет мокрый снег, говорится на сайте Уралгидромета. Температура на севере области в пятницу и выходные составит от 1 до 6 по ночам, при прояснении до минус 2 градусов. В Екатеринбурге тоже будет прохладно. В субботу ночью плюс 4-6, в воскресенье всего плюс 2, плюс 4. Днем в выходные от 10 до 14 тепла и возможен небольшой дождь. Портал 66 отмечает, что лето этого года в Екатеринбурге стало рекордно дождливым. За сезон выпало 211% от нормы, 506 миллиметров осадков. Больше было только в 1937 году, 520 миллиметров дождя за лето. Комиссия Свердловского управления Федеральной антимонопольной службы внесла в черный список поставщика мантии для выпускников УРФУ. Заявление на компанию ООО «Терминал» написал сам ВУЗ, сообщили в пресс-службе Свердловского УФАС. Установлено, что в апреле текущего года Уральский федеральный университет заключил с этой компанией договор на поставку более чем 9 тысяч комплектов торжественной одежды к выпускному вечеру. Но поставщик отправил неполный объем товара. Многие студенты остались без мантии. ВУЗу пришлось полностью от них отказаться. ООО «Терминал» внесено в реестр недобросовестных поставщиков на 2 года, пишет Коммерсант. Мультфильм «Маша и Медведь» стал мегапопулярным в Индонезии благодаря удачному сочетанию юмора и универсальных ценностей дружбы. Об этом рассказала специалист по коммуникациям Университета Индонезии, соавтор исследования о мультсериале «Терра Видьясути». Локализованный YouTube-канал проекта насчитывает примерно 6 400 000 подписчиков, более 5 миллиардов просмотров. По словам индонезийского специалиста, отношения главных героев строятся на доверии, принятии и искренней дружбе. Эти ценности близки индонезийской культуре. С ее акцентом на семью и заботу о ближних. А эмоции, шутки, сюжеты мультика понятны детям независимо от языка, пишет РИА Новости. Официальный доллар 84.28, евро 98.29.
6: Информация на правах рекламы.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Внимание, водители! И особенно пешеходы! На радио «Пилот» прогноз погоды!
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Пилот» ООО «Специализированный застройщик Ленина 100».
3: В пятницу на этой неделе погоду нам обещают холодную, но по большей части сухую. Дождь по прогнозу ожидается только совсем вечером, примерно с 10 часов. Утром ясное небо, но большую часть дня будет облачно. На термометре от плюс 6 до плюс 11, а ветер подует с северо-запада 3-4 метра в секунду, порывы до 7 метров в секунду.
4: Я бы хотел, чтобы осень у меня вот лично кое-чему научилась, что если ты сам дурак раньше приехал, это ничья проблема, кроме тебя самого. Можно посидеть в коридоре. Спокойно подождать.
5: Пилот FM.
6: Реклама.
7: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
8: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
7: Подробнее на lenina-100.ru.
8: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
9: Застройщик ОЭЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.
10: Новая музыка. В секретной фонотеке «Радиопилот».
11: Информация на правах рекламы.
12: Россияне массово пересаживаются на гибриды. И это уже не новость, а факт жизни. Меньше расход топлива, больше динамики. Не нужно думать о зарядке.
13: Гибрид года. Эксланти XET. Пневмоподвеска. 469 лошадей. Разгон до сотни за 4,8 секунды. Только сейчас. Эксланти XET субсидии 925 тысяч рублей. Записывайтесь на тест-драйв в автобан на Металлургов 67. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Подробности в ООО «Автобан Запад Премиум».
10: Новая музыка в секретной фонотеке «Радиопилот».

0: Екатеринбурге 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в Атлантик Про. Автосалон Атлантик Про. Таганская 77.
3: Каждый день в 20.00. Фитнес-час на радио. Пилот.

0: подъезда, такси, когда нужно уехать, эвакуатор, если сломался автомобиль.
1: Все по одному номеру, и не надо никого уговаривать помочь.
2: «Автомиг». Круглосуточно. 222-2-222.
3: Отрел групп. Угрен 110 665 801 36 81. Екатеринбург, улица Имашева, дом 9, офис 130. 12+.
4: Ты учишь английский? Я не учу. Я говорю.
5: Говорите, а не просто учите. В английском прогресс с London Express. Только в августе выгодные условия новым клиентам. Адреса и подробности на london-express.ru.
6: Уралмаш не будет прежним!
7: И Белая башня это постоянно доказывает. В великолепном квартале завершается строительство очередного дома.
8: Комфортные планировки, закрытый двор без машин и готовая инфраструктура. От магазинов и кафе до банка и многопрофильной клиники.
7: Успевайте за выгодными ценами. Белая башня. Подробности на Донбасской 7А и по телефону в Екатеринбурге 273-93-33.
9: Застройщик ОСС «Ривьера Белая башня». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: И главный приз — автомобиль!
11: Мечтали о новой машине? Сейчас идеальный момент, чтобы

0: Реклама.
1: Только не китаец. Сказали бы вы до встречи с гибридом Xlantix ETE. Производство в России. Более 5000 довольных владельцев. 469 лошадей. Пневмоподвеска. Разгон до сотни за 4,8. Сейчас самое время пересесть на гибрид. Когда на Xlantix ETE действует субсидия 925 тысяч рублей. Испытайте премиальный гибрид. Приезжайте на тест-драйв в автобан на Селькоровскую 23. Акция действует с 1 по 31 августа этого года. Next.

0: открыт старт продаж. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-1554. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
1: Помогите! Тону!
2: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
3: Спасибо, дружище!
4: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
5: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Ручки, ластик. Фломастер, тетрадь нужно в линейку и в клетку. Опять. Книжки, обложки, краски, рюкзак, маркеры, лайнер, дневник для пятерок. Для всех, кому в школу, скорей в Читай-город.
7: А еще там дают подарки за покупку.
8: Читай-город. Для всех, кому скоро в школу.
9: Быстрее давай, я тоже в ванну хочу.
10: Такой классный ремонт сделали, аж душа поет. Выходить не хочется.
9: Спасибо Керамиру.
11: Сделать ремонт в ванной – это один раз прийти в Керамир. Мы убедились в этом лично. Все от плитки, сантехники и мебели до ремонтных услуг. А скидка 30 тысяч рублей по промокоду «Пилот» – это отличный бонус. Подробности в магазинах. Адреса на keramir-shop.ru. Акция действует до 31 августа этого года.

0: 28 августа с 7 до 11 «Катапульта» в премиальном детейлинг-центре SVX на Бориса Ельцина 3. Видеотрансляция на сайте и в группе пилотов ВКонтакте. Партнер проекта ООО «Президент Авто».
1: Премиум автомобилю необходим особый сервис и внимание. SVX Detailing. Детейлинг-центр премиум-класса, где заботятся о вашем автомобиле, сохраняя его идеальный внешний вид и состояние. Полный комплекс высокотехнологичных услуг. Антигравийная защита кузова ППФ. Керамические покрытия. Профессиональный детейлинг и реставрация салона. SVX Detailing. Екатеринбург. Бориса Ельцина 3. Телефон 288-7-444. SVX-EKB.ru.

0: на Эскадронной 41. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: В ЖК «Форма» скидки до 15%, чтобы вы могли жить в 15 минутах от главных локаций города уже этой осенью.
2: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК «Форма». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф. Размер скидки зависит от размера первоначального взноса. Акция до 31.12.2026. Количество квартир ограничено. Подробности на сайте forum-forma.ru.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 9 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива. Салаватсва.
5: Бонжур.
6: Привет.
7: Привет.
8: Привет.
0: Радио. 104 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Реклама.
1: Недостаточно однажды стать победителем. Важно подтверждать этот статус каждый день. Обладатель Всероссийской премии Tank Dealer Award 2025, официальный дилер Lucky Motors, знает это как никто другой. Если покупать Tank, то в Lucky Motors. Сделаем индивидуальное предложение каждому клиенту. Lucky Motors. Металлургов 65А.
2: Помогите! Тону!
3: Держись! Я подгребаю! Хватайся за весло!
4: Спасибо, дружище!
5: Тонете в долгах? Гребец протянет вам спасительное весло. Банкротство физических лиц за 100 тысяч рублей в компании «Гребец» по промокоду «Пилот». Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 101 66 96. 8 800 101 66 96. Компания «Гребец». Екатеринбург, Первомайская, 109. Гребец.ру.
6: Предложение ограничено. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: реклама.
1: Точность света, широта палитры, легендарная краска для любых задач. Все это Тики Валла. Новое имя красок Тикурила в России. Специальные предложения и скидки до 30% в магазинах «Финские краски». Ищите адреса магазинов на карте вашего города. Тики Валла. Ваш дом достоин совершенства.
2: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс» заботится о своих пациентах, даже в интернете.
3: Записывайтесь и оплачивайте прием специалиста через сайт. Получите скидку до 10% и избавьтесь от ожидания и оформления в регистратуре. В случае неявки на прием средства сохранятся на личном счете.
2: Выбирайте «Парацельс». Заходите на mcdefizparacels.ru.
3: Расписание специалистов по телефону 272-0303.
2: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. ООО «Наш медицинский центр Парацельс». ОГРН 107-665-801-0329. Город Екатеринбург. Большакова, 68.

0: зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Реклама.
1: Искали красивые надежные авто, но теперь закончены поиски.
2: Не искать, а выбирать приехали в Автобан Березовский.
1: Черри, LG, Теннет в Автобан на любой цвет и бюджет.
2: О, и проверенных авто с пробегом внушительный склад.
1: Быстро.

0: Березовский, приезжайте.
1: Акция до 31 августа.
2: У меня было примерно 100 причин купить здесь квартиру, но хватило бы и одной. Строит Брозекс. И это решает все.
3: ЖК «Ленина 100» – самый высокий в Березовском. Возводим дома и качество в абсолют. Квартира от 99 тысяч рублей за квадрат. Подземный паркинг, кладовые, двор без машин, дизайнерские лобби и гранд-колясочная.
2: Подробнее на lenina-100.ru.
3: ЖК «Ленина 100» – беспроигрышная комбо.
4: Застройщик ОСЗ «Ленина 100». Проектная декларация на сайте nas.dom.rf.

0: Кавейл на Умельцев 2. Lucky Motors. Сделаем отличное предложение каждому клиенту. Lucky Motors.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коначива.
4: Саламатсала.
5: Бонжур.
6: Привет,
7: хай.
8: Привет, салют.
7: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
9: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
10: Вечерний драйв на радио «Пилот».

0: Екатеринбурге 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Саламатсва.
6: Бонжур.
7: Привет,
8: Хави.
9: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104.4 FM.
10: Вечерний драйв на радио Пилот.

0: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
1: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте! Местное время 0 часов 21 минута. Доброй ночи!
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай три десятки.
5: Такси три десятки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 0 часов 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Реклама.
4: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
5: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 1:00 ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Салам алейкум.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1 час 22 минуты. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Как мне вызвать такси? Приложение не открывается.
4: Так можно же по телефону. Вызывай 30-ки.
5: Такси 30-ки. Работают в любой ситуации. 310-10-10. 12+.
6: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 1:40. Доброй ночи. Реклама.
2: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 30-ки. Эвакуаторы круглосуточно. 310-10-10. 12+.
3: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Салам ассаламу.
6: Бонжур.
7: Привет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 2 часа 38 минут. Доброй ночи.
2: Реклама.
3: Если не заводится авто, выручит кто? Будет все в порядке. Звоните в 3-10. Эвакуаторы круглосуточно. 310-1010. 12+.
4: Реклама на радио. Первым делом пилот. 357-4010. Код города 343.

0: Екатеринбурге 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива. Салават сала.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
0: Радио. 104,4 FM.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3 часа 21 минута. Доброй ночи.
2: СМИ Пилот ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Свидетельство Л номер 266-016-81. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Вас приветствует информационная система «Радио Пилот».
1: Здравствуйте. Местное время 3:41. Доброй ночи.

0: Екатеринбурге 4 часа утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
2: Hello, everybody.
3: Коннечива.
4: Саламатсызба.
5: Бонжур.
6: Привет, ха.

0: Екатеринбурге 5 часов утра. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Саламатсызба.
6: Бонжур.
7: Привет, хай.